который предстоит впоследствии перерасти в особый народ, чтобы он был хранителем истинной веры. Почему Бог избрал Авраама, знает только он один, ибо нам известно, что Фарра, отец Авраама, стал поклоняться ложным богам. В 24 главе, во 2 стихе, Иисус Навин говорит нам: «За рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». Семья эта, если и не настолько порочна, как остальной род человеческий, все же в определенной мере подверглась тлетворному воздействию, и, как мы видим, в доме Лавана, их потомка, оказываются терафимы. Однако суверенная благодать Божия остановила свой выбор на доме Фарры, и из этой предпочтенной всем другим семьи Господь сил призвал божественным избранием человека по имени Авраам. Повторяю, вопрос «почему?» остается сокрытым для нас непостижимой его воле, хотя, несомненно, выбор этот был сделан по самым мудрым и самым божественным причинам. Авраам, как человек, имел свои недостатки. «Но и множество достоинств», — скажете вы. Да, но эти достоинства даны ему от Духа Божия и являются не причиной его избрания, а следствием онного. Он — пример того, как суверенная власть Божия на деле осуществляет божественное заявление. «Кого миловать — помилую, кого жалеть — пожалею». Пророки часто говорили о Господней милости к Аврааму, как о диве, и они никоим образом не приписывали привилегированное положение патриарха его личным заслугам. «Взгляните, — говорит Исаия, — на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, бродившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его». Здесь Авраам, так сказать, сравнивается с ямой или рвом, из которого был извлечен народ, и этому народу приказано заглянуть в эту яму, туда, где источник их смирения, следовательно, полагаю я, не на заслугу их отцов, а на благодать Божию. И снова: «Отец мой странствующий арамеянин». Его называют сирийцем, указывая этим на то, что по природе своей он был таким же, как все остальные, вплоть до того, что поскольку арамеяне были идолопоклонниками, то таким же был и он. Он погибал не от физического голода или болезни, а от духовной тьмы через отступничество от истинного Бога. Однако предвечная милость воззрела на него и спасла его. Да, принимают это люди или нет, но вечной остается истина, что кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями, а кого он предопределил, тех и призвал. Во всех случаях действенное призвание следует за предвечным волеизъявлением, предопределение по благоволению божественной воли, является источником всех благостей завета, которыми наслаждается верующий. Призвание Авраама было, далее, божественным образом объявлено и осуществлено. Мы не читаем о том, что его призвал ангел или пророк. Также не сказано, что он вышел из Ура Халдейского по собственному произвольному решению. «Бог славы явился отцу нашему Аврааму», — говорит в своей предсмертной речи Стефан, «в Месопотамии прежде переселения его в Харон. Там разуму его с замечательной силой открылось присутствие и характер единого истинного Бога, и затем, после того, как он уже был просвещен, так что до глубины души познал сущность и славу Яве, пришло повеление, возможно, в звуковых образах, возможно, властным воздействием на разум. «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего». Обратите внимание, что в каждом благодатном призвании, которым человек получает спасение, призыв исходит непосредственно от самого Бога. Как правило, бывают задействованы посредники,
Говорит служитель, книга становится живым светом, провидение посылает явственные предостережения. Но ни служитель, ни книга, ни провидение не могут действенно призвать без прямого и непосредственного проявления божественной силы в сердце каждого человека. О, мои братья, мы можем родить о душах, но ничего не получится, пока Бог не приложит к этому труду свою руку. Наши призывы к мертвым душам не пробуждают их от сна, но голос Иисуса выводит Лазаря из могилы. Мне бы хотелось, чтобы ты, слушатель истины, никогда не удовлетворялся простым использованием средств благодати. Взывай к Богу, проси, чтобы обнажил Он свою руку и явил силу Его благодати в тебе. А также никогда не довольствуйся словом, что не проникает далее наружнего уха и оседает лишь в словесной форме в памяти. Но проси, чтобы через действенный труд Бога, Святого Духа, оно входило и сокровенным духом вселялось в ваше сердце. Христос в вас. Это сила Божия, но необходимо внутреннее принятие Его Святым Духом, или все будет безрезультатным. Должен совершиться сверхъестественный труд, иначе вы не можете быть спасенными. Говоря о спасении, как о даре, я не могу забыть вам сказать, что должно вам родиться свыше. И никто не может прийти к Христу, если не привлечет его Отец. Простая человеческая природа в ее лучшем виде не способна достичь вечной жизни. Ее лук слишком слаб, чтобы поразить цель. Ее хрупкая рука слишком немощна, чтобы сотворить такую дивную перемену. Действенное призвание таким образом проистекает от божественного изволения и совершается посредством божественной энергии. В случае с Авраамом призыв был даже личным, и с течением времени он становился все более таковым. Сначала, когда Авраам был призван в Уре Халдейском, он, вероятно, рассчитывал, что сможет убедить отца своего Фарра и всех родственников последовать за ним. И, кажется, это ему в некоторой степени удалось, потому что они дошли с ним до Харана, но по неизвестным причинам семья надолго задержалась там. Как часто это происходит с нами? Когда Бог начинает трудиться в наших душах, мы так хотим, чтобы с нами были другие, что принуждаем себя из некоего с ними компромисса остановиться на полпути, если они согласятся с нами его пройти. Напрасно мы тешим себя мыслью, что можем заставить их чувствовать и поступать сообразно нам, пока их не достигнет, как нас, действенное призвание. Между нами обязательно будет существовать различие. Любовь может желать иного, но плотская природа и обновленный дух не способны ужиться. Господь положил различие, и мы должны быть готовы к тому, что Он возьмет одного из города и двоих из семьи и приведет их в Сион, в то время как другие откажутся идти. Спустя некоторое время Аврааму снова было дано повеление: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего». Авраам вынужден был на этот раз покинуть Харан, это место раздумий, и окончательно и решительно двинуться в Ханаан. Возлюбленные, вы и я, если нам уготовлено быть Господними людьми, мы должны иметь отчетливый личный призыв. Когда я слушаю Евангелие, как и все другие люди, я всего лишь один из толпы. И все безрезультатно. Но когда я слушаю сам, и истина находит отклик в моей душе, говорит о моем положении, обнажает мое горе, пробуждает стремление, воспламеняет надежду, вот тогда она становится для моей души силой Божьей ко спасению. О, дорогой слушатель! Я умоляю тебя, не теряй свою индивидуальность. Даже в этой огромной толпе сохраняй внутреннюю обособленность, и пусть дойдет до тебя глаз Божий, именно до тебя, как боб, брошенный в землю, чтобы он мог набухнуть, прорасти и принести плод.
ничто не принесет пользы, как только прямой, отчетливый личный призыв, трогающий сердце и бередящий совесть. Для Авраама этот призыв был призывом к отделению. Отделение должно было быть очень болезненным для него, потому что оно было радикальным. «Пойди из земли твоей, откажись от родины, будь чужаком, иноземцем, иноплеменником. Пойди от родства твоего, заставь узы кровного родства уступить узам благодати, создай новые отношения, подчинись обязательствам, которые не от плоти. Пойди из дома отца твоего, от места покоя и отдыха, место наследия и любви, признай другого отца, ищи другой дом. Пойди в землю, которую я укажу тебе, которую ты не найдешь сам, но которую я должен тебе открыть». Как видите, действенное призвание, когда бы оно ни достигало человека, это разделяющий меч, отсекающий его от старых связей. Оно наполняет его чувством, что этот мир не его дом, что он живет в нем как чужак в чужой стране. Он в мире, но он не от него. Ибо апостол говорит: «Наше жительство на небесах». Мы становимся гражданами другого града, и мы чужие в этих земных городах. Во имя Христа христианский муж, следовательно, обязан быть во многих отношениях отделенным от тех в его семье и родстве, кто остается во грехе. Они живут по плоти, они любят этот мир, здесь их радость, их утешение находится под небесами. Человек, которого призвала благодать, живет в том же доме. У него не те же мотивы, и он не руководствуется теми же желаниями. Он так отличается от других, что они скоро это обнаруживают. И как Измаил высмеивал Исаака, так и сыны мира высмеивают детей воскресения. Чем явственнее звучит зов благодати, тем окончательнее он завершает разделение. Вначале некоторые верующие только частично удаляются по пути несогласия с миром, в них только частично отображается Христос, и он лишь частично выведен из-под воздействия мира. Действительно, такое можно сказать о большинстве из нас, но по мере того, как мы возрастаем в божественном познании, наша приверженность Богу становится все более полной. Наше послушание закону Христа становится все более совершенным, и все больше углубляется разделяющая нас с миром межа. О, как желаю я, чтобы все христиане верили и исполняли эту великую истину! Вы не от мира. Стараться быть мирским христианином или христианским мирянином значит стараться сделать невозможное. Не можете служить Богу и мамоне. Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте. Отдайте сердце тому, что истинно и верно, но не пытайтесь идти на компромиссы. Сама суть христианской веры – это отделенность от мира, не отделенность монастырской жизни. Мы не монахи и не монахини, и Бог не хочет, чтобы мы ими были. Иисус Христос был человеком среди людей. Он ел и пил, как все остальные, не исповедовал аскетизм, никогда не отгораживался от народа, но был среди людей совершенным мужем. Однако, как далеко отстоял он от грешников! Он так разительно отличался от всех остальных, как будто бы он был ангелом, окруженным армией дьяволов. Такими должны быть вы и я. Идите на ферму, в лавку, на рынок, но сколько бы вы ни общались с людьми, все равно сторонитесь их принципов. Не отдавайте себя в рабы тому демону, что управляет ими. «Не молю, — говорит наш Господь, — чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от греха. Будучи сохраняемыми от греха, вы исполните духовно то, что Авраам совершил буквально под влиянием действенного призвания.
Вы выйдете от вашего родства и из дома вашего отца». Призыв Авраама нашел действенный отклик в его сердце и воле. И я на минуту обращу ваше внимание на его покорность, которая в его случае была сопряжена с большой жертвенностью. Ему, несомненно, было очень тяжело оторвать себя от родных. Сначала действительно казалось, что это было чрезвычайно сложно для него, так как он оставался со своим отцом Фарой в Харане до дня его смерти. Братья, быть христианином – это не детская игра. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, – говорит Христос, – недостоин меня». Во многих случаях самыми заклятыми врагами веры являются наши лучшие друзья. Многие убеждались в том, что злейшие враги их души – это те, кого они грели на своей груди. Не однажды убеждалось дитя, что отец, который питал его тело, изо всех сил старался погубить его душу. «Враги человеку домашние его», – говорит Христос. Ни одно кровное родство не должно мешать нашему послушанию Христу. Пусть лучше порвется самая нежная привязанность, чем мы откажемся от верности нашему великому Господу и Царю. Остерегайтесь, чтобы не появились у вас новые общения, которые могут увести вас от Него». Берегитесь, христиане и христианки, чтобы не оказались вы в одной упряжке с неверующими, будь то в браке или в другой форме партнерства, потому что это принесет вам горестные переживания. Пусть в вашем благоволении будут те, кто находится в благоволении у Бога, и как бы вам ни хотелось в вечности быть разделенными с возлюбленными вашего сердца, не вступайте в союз с теми, кто уже отделен от Господа Иисуса Христа. Но если, обратившись, вы оказываетесь в окружении ваших безбожных родственников и друзей, что вполне может произойти, любите их. Любите больше, чем вы когда-нибудь любили. Будьте еще добрее, еще нежнее, чтобы вы могли завоевать их. Но никогда в угоду им не склоняйтесь ко греху. Не оскверняйте чистоту вашего сердца, которое принадлежит одному Христу. Чего бы это вам ни стоило, если вы действительно призваны благодатью, выйдите из греха и все оставьте позади». В случае с Авраамом, должно быть, потребовалась сильная вера для такого послушания. Он отправился в землю, которую никогда раньше не видел. Ему лишь было указано, каким путем следовать, а Бог покажет ему, где она. Вспомните, что в былые времена совершить путешествие, какое предпринял Авраам, было намного труднее, чем теперь. Мужи древности крепко держались за землю, на которой выросли. Мы можем поехать в Америку или в Австралию, не особенно задумываясь над этим. Но даже наши деды считали выезд за пределы страны, где они жили, неимоверно ужасным делом. Говорить им об эмиграции в другую страну было то же самое, что говорить о путешествии на Луну. Чем дальше вы возвращаетесь в прошлое, тем большую вы находите в людях привязанность к семейному древу. Что ж, Аврааму приходилось рубить свои корни и в возрасте за 70 лет становиться иммигрантом. Он мог спросить, в какой стране, но он не сделал этого. Ему достаточно того, что Бог предназначает путешествие, и пилигрим отправляется в путь». Итак, возлюбленные, мы всегда должны без колебаний следовать водительству нашего Небесного Отца. Если мы призваны божественной благодатью, мы много раз будем поставлены пред необходимостью проявлять веру. Если бы вы могли понимать все действия Божьи по отношению к вам, если бы все шло гладко и во всех отношениях вы, благодаря своей религии, процветали, то вам стоило бы испугаться, что вы идете не по стопам людей Божьих, потому что их путь обычно отмечен испытаниями. Через испытания наследуют они царство.
И если понадобится вся вера, которая только в вас есть, и даже больше, все равно держитесь, ибо в конечном счете сбудется обетование Божье. Если Бог повелевает вам что-то исполнить, даже если это кажется немыслимой глупостью, все равно сделайте это, и через ваш поступок прославится мудрость Божия.

возможно, вечером сегодня ты, как обычно, выпьешь чай. И мысли будут где угодно, суетных дум хоть отбавляй. Возможно, включишь ты программы, что отвлекают от забот, и, посмотрев чужие драмы, своей судьбы не видя ход. Спокойно примешь с пеной ванну, устало ляжешь ты в постель, промчится мысль. Завтра встану, и будет снова новый день. И перед сном размышляешь, как воплотить свою мечту, но, строя планы, ты не знаешь, глаза откроешь ли к утру. Когда твой час? Спустя неделю или 5 лет? И где черта? Что ждет тебя за Божьей дверью? Она надолго заперта. Какому веришь ты гаранту? Кому ты душу доверял? Ведь нашу жизненную карту никто нам в руки не давал. Но ты решил, что все предвидишь, и примирение с Творцом опять на завтра отодвинешь. А завтра, покидая дом, откуда знаешь, сев в машину и дверь захлопнув за собой, что, как и прежде, будут силы открыть ее своей рукой. Не знаешь, обувь обувая, ее дано ли снова снять. Прошу, не медли с покаянием, зачем навеки умирать? Не отвергай подарок Божий, сейчас молись, сейчас и тут. Возможно, через час не сможешь, не хватит слов или секунд.

Момент творения. Алмазы в небе. Только вообразите себе горы алмазов без конца и края. Бери сколько хочешь. Такое бывает только в сказках, скажете вы. Но сейчас это может стать реальностью. Единственная проблема в том, что алмазы эти, если они существуют, находятся под атмосферным давлением, которое в 6 миллионов раз превышает атмосферное давление Земли. При этом температура там может быть около 7 тысяч градусов по Цельсию. Считается, что именно такие условия существуют на планетах Уран и Нептун. Сегодня ученые, вопреки своим недавним предположениям, считают, что простые молекулы не могут существовать там в нормальных формах. Такая точка зрения полностью исключает возможность эволюции жизни на этих планетах. Большое давление и невыносимая жара сжимают атомы углерода, превращая их в алмазы. Зачем Богу было создавать все эти алмазы там, где они никому не принесут пользы? Дело в том, что Богу известно, материальное богатство дает нам очень мало. Мы, люди, начинаем осознавать это лишь тогда, когда понимаем, что все богатство мира бесполезно, если никто нас не любит и не заботится о нас. Наш Творец – единственный источник истинного богатства. Через своего Сына Иисуса Христа Он дарует все сокровища рая, даже самым бедным из нас. Он дает своим детям мир, пребывающий в нас даже в самую трудную минуту. Он дает жизнь, которой нет конца. Читайте Библию и узнавайте из нее об этих богатствах, дарующих и временные, и вечные блага. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

сеть для человека поспешно давать обет и после обета обдумывать. Притчи 20:25.

Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».

История Иосифа. В доме всех сыновей 12, сыновья у Иакова взрослые, сыну старости только 17, сын любимый назван.

Иосифом. Был он старцу Иакову в радость, рос красивым, смышленным мальчиком, с добрым сердцем, с лучистым взглядом. Что Иосифу предназначено? В день грядущий не бросить света. То, что будет покрыто тайной. Ждут Иосифа злые ветры, ждут Иосифа испытания. Братья улыбались реже, зависть их была горька. Разноцветная одежда для любимого сынка, старшим никакой награды, все Иосиф получил. О, они ему не рады, а Иосиф их любил. От колючих слов не плакал, обижаться не умел. Зависть не бывает благом, но не видел зла Иаков или видеть не хотел. Пророческие сны, они от Бога, пророчество из будущего весть, но невозможно сон рукой потрогать, гораздо проще верить в то, что есть. Иосифу особенная милость, он видел сны от Господа не раз. Он утром братьям говорил: «Мне снилось», и их возмущал Иосифа рассказ. Нельзя было по снам не догадаться, что властелином должен младший стать, что перед младшим будут преклоняться. О, никогда такому не бывать! Своей досады братья не скрывали. Хотели, чтоб Иосиф замолчал. Отец сердился. Сбыться снам? Едва ли, но сны пророческие замечал. Пророческие сны, они от Бога. На дальнее поле дорога ведет, а солнце уже на закате. Он теплые хлебы из дома несет, наверное, голодны братья. Успеть бы до ужина. Младший спешит отцовскую выполнить просьбу. Какой тихий вечер, вокруг ни души. Торопится к братьям Иосиф. Покрыла одежду дорожная пыль, уставший Иосиф доволен, дорога к концу. Младший братьев любил, и вот оно, дальнее поле. Издалека увидели, и что же? От ненависти плавятся сердца. Договорились сразу уничтожить. Любимчика не будет у отца. Убить его и в ров глубокий бросить, отцу сказать, на брата зверь напал. «О, не помогут сны тебе, Иосиф!» Один из братьев на защиту встал. «Нельзя убить!» Но кто его послушал? Кипело зло у каждого в груди. Убийство — грех, готовый взять на душу. И что мог сделать против всех один? Иосифа бессовестно раздели, одежду разноцветную долой, и брата в ров, хлеб принесенный ели. От жалости сердца им не пекло, рыдал Иосиф там во рву глубоком. Родные братья, нет, не может быть, и кто придет на помощь, кроме Бога? Молился мальчик, Богом не забыт. Братья сыты, съеден хлеб, младшего подарок, младшему 17 лет. Младшего продали. Не убили, не смогли, Божье провидение, старому отцу несли младшего одежду. Что сновидца с ними нет, не горька утрата, горсть серебряных монет за продажу плата. Шел верблюдов караван, новый раб послушен. Боль не выразят слова, кто заглянет в душу. И старшие братья отца обманули, Иосифа платье пред ним развернули. Не верит Иаков, но сына одежда, и старец заплакал. Увы, нет надежды, зачем отпустил я отцовское горе? А братья твердили: забудется вскоре. Печаль в доме отчим, отца не утешить, забыть он не хочет, увы, нет надежды. Но в чужой стране совсем один, от раба не запирали двери, в доме он почти как господин, царедворец все рабу доверил, Бог Иосифа благословлял,
а благословение много значит. Всюду был успех. Никто не знал, как Иосиф, раб, ночами плачет. Спал весь дом. Иосифу не спать. Не стихала боль от ран сердечных, сердце не хотело заживать. Но Господь такие раны лечит. Хозяйская жена от скуки стонет. А в доме есть красивый раб-еврей. Ухоженные женские ладони раба остановили у дверей. Для женщины развратное дело мало, когда и где и с кем грех совершить. Хозяйская жена рабу шептала: «Пойдем со мной, мне без тебя не жить, я не могу, я не имею права, пред Господом моим не согрешу». Красивый раб не внял речам лукавым, и подняла хозяйка страшный шум. Своим отказом раб ее унизил. О, как посмел Иосиф убежать! Теперь рабу месть женщины капризной, тюрьмы Иосифу не избежать. Клевета погубила многих, а клеветанным был в темнице. Не оставлен Иосиф Богом, раб в тюрьме продолжал молиться. Он по-прежнему Богу верил, верил в то, что свершится чудо. Пусть закрыты темницы двери, Бог откроет, ему нетрудно. Есть для верных Богу наследство, милость Божия не иссякнет. Так когда-то в далеком детстве сыновей научил Иаков. Проходили дни за днями, одинаково равны. За тюремными стенами люди тоже видят сны, только тайны сновидений непонятны никому. Сны особого значения открывались одному. Но Иосиф не гордился. Нет, не он толкует сны. Вот еще сон чей-то сбылся. Толкования верны. В тайнах снов, ночных видений, чудо Божьих откровений. Старцу седому грустно, жизни не рад. В доме темно и пусто, и до утра глаз не сомкнет Иаков. Бедный старик, сил не хватает плакать, к скорби привык. Не с кем ему делиться, кто поймет? Только одно — молиться, а горе гнетет. Стоит прикрыть Иакову очи, перед глазами Иосиф. Услышал Господь молитвы, страданиям всем конец, тюремные стены раскрыты, Иосифу во дворец. У трона рабам не место, но раб, толкующий сны, сегодня обласкан честью гадатели у стены. О снах рассказать не могут, сны снятся и во дворцах, а ночь принесла тревогу в лице фараона страх. Мне снилось, Иосиф слышит, минута за час идет, и шепот по залу: «Тише!» Ответа правитель ждет. Иосиф не уповает на мудрость свою сейчас, от Бога истолкование, так было уже не раз. И для Иосифа слово: «Голодное время придет, а голоду не готовы». Иосиф совет дает. Как можно спасти Египет? Как хлеб в стране сохранить? Простер фараон свой скипетр, Иосиф пред троном ниц. Тебя над Египтом ставлю, все сделай, как ты сказал. Иосифа Бог не оставил, и замер весь тронный зал. Одежда рабу из весона, и перстень, и цепь золотая. Он больше не раб, он у трона. Египет об этом узнает. Зимы, весны, осени, пролетели годы. 30 лет Иосифу позади невзгоды. Он под Божьей милостью, он в Египте главный. Перед ним склонились все, но не горд от славы. Богом все устроено. О, Иосиф помнит. Житницы построены, хлебом их наполнил. Годы изобилия, счастлив путь и светел. Есть жена любимая, подрастают дети. После семилетия тощей быть земле, люди голод встретили, а в Египте хлеб.
горе, горе, горе, голод, голод, голод. Медью стало небо, хлеба, хлеба, хлеба. Очень старый Аков и бессильные руки. Голод страшным знаком. Голодают внуки. Накормить их нечем. Боль в отцовском взоре. Старческие плечи сгорбились от горя. Месяц продержаться, и придет погибель. Внуков, внуков жалко. Путь один в Египет. И в Египет за хлебом пришли чужестранцы, 10 братьев родных из земли ханаанской. Ничего, что устали, здесь хлеб, поклонились. Их Иосиф узнал, 20 лет изменились. И те давние детские сны явью стали, младшему поклониться должны. Не узнали, смотрит брат, повлажнели глаза, горло сжалось. «Братья, братья мои, что сказать?» В сердце жалость, голодали. Спросить про отца? Хлеб им нужен. Что теперь в этих братских сердцах? Слезы душат. Они перед правителем не скажут слова лишнего. Не видели, не видели родного им и ближнего. Стояли в ожидании, во власть чужую отданы. Издавливал рыдания Иосиф, ими проданный. Он спрашивал, а братья отвечали. Был с братьями Иосиф очень строг, и черт родных в лице не замечали. Он им хотел открыться, но не мог. Про старого отца узнал, про брата. Желание одно в груди — обнять. Но вида не подал. Как виноватых держал под стражей братьев он 3 дня и отпустил лишь одного в темницу. Сказал, чтоб хлеб домой они везли, а после поспешили возвратиться и младшего в Египет привели. Не просто так мы терпим наказанье, погублен нами брат и кровь на нас. Мы видели души его страдания, никто Иосифа тогда не спас. И взыскивает Бог. Все справедливо, грех общим был, и горе всем испить, и никого назвать нельзя счастливым, им нужно к старому отцу спешить. Мешки с зерном, тяжелая поклажа, и братья не поверили глазам. В мешке своем нашел монеты каждый, Иосиф серебра за хлеб не взял. Проводил, а в груди стон, проводила в груди боль. Проводил, а в груди плач. Сколько дней и часов ждать? Старцу от рада 9 пришли. Где же 10-й? Там он, вдали. Строгий правитель хлеба нам дал. Строгий правитель денег не взял. Брат, в заключении. Тем же путем снова в Египет с младшим пойдем. Нет, о погибшем память живет. Младший со мною, он не пойдет. Я об Иосифина не грущу. О чем вы просите, не отпущу. Иакова трудно упрашивать, а хлеб на исходе. Пришлось отпустить сына младшего. И младший уходит в Египет. В Египет к Иосифу, но это сокрыто. Со старшими младший торопится. Иаков в молитве. Господь, я смиряюсь, на сердце взгляни, а младшим прошу, ты его сохрани. Иосиф ждал, не отходил от окон, дни долгие считать устал, надеялся, придут до срока. Вернулись, кто бы только знал, как громко биться может сердце. Вениамин, мой меньший брат, дай силы, Боже милосердный, и пусть меня не выдаст взгляд. Иосиф пригласил их. Ешьте. Он с ними трапезу делил. Он этих братьев постаревших сильнее прежнего любил. Сидели.

Любовь, она не мыслит зла. До верха мешки наполняют зерном. 11 братьев так рады, и хлеба купили, и ждет отчий дом. И младший, и старший рядом. Они об одном говорили в пути, что добро казался правитель, успели не так далеко отойти, и крик их догнал. «Подождите! Вы чашу украли, вы сделали зло, преступники, скверные люди, суров господин наш, развьючьте ослов. Кто чашу украл, жив не будет». Проверили, чаши серебряной нет, рабы твои не виноваты, последний мешок, и в его глубине пропажа у младшего брата. Украсть для евреев великий позор, но не было кражи, и младший не вор. А чашу, по слову Иосифа, мешок тот последний подбросили. И серебряная чаша руки жжет, руки жжет. Что же будет с нашим братом? Он умрет, он умрет. И разорваны одежды, чья вина? Чья вина? Кто отца теперь утешит? Горе нам, горе нам. Иосиф смотрел и слушал, как старшие говорят: «Пусть наши страдают души, а младший не виноват. Отец его очень любит, и если наш брат умрет, то это отца погубит. Пусть младший домой идет». Их было любимых двое, но умер давно один. А сердце отца все ноет: «О, смилуйся, господин! Мы спорить с тобой не вправе, мы просим. И можешь ты любого из нас оставить, но младшего отпусти». Речи какие! Слышать их сладко. Стали другими старшие братья, и отзываются болью сердечной в сердце Иосифа сладкие речи. «Довольно! Не выдержит больше душа, рыданий Иосифа не спрячет». И замерли братья, стоят не дыша, мужчина сидеющий плачет. «Узнайте меня! Я Иосиф, ваш брат, я жив, это Господа милость, я с первого взгляда узнал вас, я рад, забудьте о том, что случилось». Богатый правитель в красивом венце назвался их братом, возможно ли? Но близкое что-то мелькнуло в лице. «Иосиф, действительно, Боже, как братьям неловко! Они смущены, слова на устах застывают, а в душах их тяжкое чувство вины. И братья глаза опускают. Им грезится прошлое, тот мальчуган, который в отчаянии плакал, и 20 монет, и чужой караван, и горем убитый Иаков. Так было тогда в Ханаанской земле. Ходить ли им ныне в прощенных? Иосиф о старом не помнил, жалел виновных, поникших, смущенных. Иосиф простил: «О, давно, не теперь! За каждого Богу молился, неважно, какую он боль претерпел, знакомые, милые лица». Он руки открытые к ним протянул, ни слова упрека не бросил. Родные, и сердце в любви распахнул правитель Иосиф. «Поверь, поверь, Иаков, Иосиф жив, теперь не нужно плакать. О, не тужи, такое не приснится, отри слезу, на быстрых колесницах отца везут». Египет ближе, ближе, отец устал, Иосифа увижу. Одно в устах: разлука длилась вечно, но ей конец. О, кто же там навстречу? Взгляни, отец! Во влаге снова тонет отцовский взгляд. Отцовские ладони дрожат, дрожат. С улыбкой смотрят братья, и небо синь, а в старческих объятиях любимый сын.
благословение Божье сполна, сполна. Все Господу возможно, Иосиф знал. Жизнь под Божьим водительством благословенна, и блажен, кто себя перед Богом смирил. О, Господь никогда не оставит смиренных. Хочешь видеть пример? Вот, Иосиф, смотри. Злые ветры хотели его уничтожить, испытания пытались его поломать, но он был с юных лет под водительством Божьим. Знал, что Господу можно всегда доверять. В отчим доме, в дороге, во рву, за решеткой, во дворце фараона и ночью, и днем. С юных лет это слово Иосиф знал четко, что во всякое время Бог помнит о нем. Сколько он перенес, голодал и томился, был унижен и многие беды встречал. Не роптал он на Бога, Иосиф молился. На молитвы Иосифа Бог отвечал. Вы об этом должны прочитать непременно в старой книге, которая выше всех книг. Жизнь под Божьим водительством благословенна, и блажен тот, кто Господу сердцем приник. Одна из удивительных историй. Прекрасные библейские слова о верности, о милости, о горе, о том, как Бог победу даровал. Я шла по этим стареньким страницам и очень бережно листала их. О, мне хотелось плакать и молиться, рассказывал о многом каждый стих. Я с болью на Иосифа смотрела и упрекала братьев за грехи, и старого Иакова жалела, а получились новые стихи. Они писались медленно и быстро. Я не копировала Божий слог, из Библии выхватывала искры, и строились ряды из ровных строк. Сама не замечая, рисовала те далеко ушедшие года. С библейскими прекрасными словами моим словам не встать в ряд никогда. Но через сердце проходило слово, чтобы Иосиф в строках был живым. Вся жизнь его прообразом Христовым. И если бы смогли увидеть вы ту параллель из Нового Завета, Иосиф и Господь наш Иисус, пусть озарятся строки Божьим светом. Для этого стихи я вам несу о верности, о милости, о горе, о том, как Бог победу даровал. Одну из удивительных историй в стихах пыталась я представить вам.

Волна надежды. Прозрачный луч к окну припавший меня разбудит до зари, в прохладе утренней мерцавши безмолвно гаснут фонари. И в дремоте еще на ложе, не разомкнувший глаз пока, шепчу: спасибо тебе, Боже, как твоя милость велика. Дыханием жизни наполняясь, я в небеса поднявший взор, с тобою духом соединяясь, веду неспешный разговор. Господь, настрой мою антенну на частоту твоей волны. Мне связь с тобою драгоценна, уста хвалы тебе полны. Незримо мчатся эскадроны в лазурных высях атмосферы, небесных волн диапазоны любви божественной без меры. Чтоб мне услышать ультразвуки твоих чудесных камертонов, пусть направляют твои руки сигнал мне в душу без перепонов. Кругом все зыбко и туманно, и, не приемля промедления, спешу впитать тебя, как манну десниц благих прикосновения. Хочу всегда в прямом эфире с тобой, Спаситель мой, общаться, чтоб в этом грешном, падшем мире твоими соками питаться. Простри же перст свой над планетой, радары сам отрегулируй, и быстротою кванты света не умолкай, вещай, транслируй. С пути прямого не собьются все прежде бывшие невежды, пока над миром волны вьются твоей спасительной надежды. Ты тот, кто в белые одежды нас облачил ценой страдания. Пускай волна твоей надежды достигнет каждого сознания.

восхищение. На наших глазах исполняется слово. Последнему кругу начался отсчет. Вы только представьте, почти все готово. И скоро Иисус за невестой придет. Назначена встреча, усмотрено место, и стрелки сойдутся вот-вот на часах. И платье уже примирает невеста, что в белых нарядах предстать в небесах. Столетия прошли, и остались минуты, как хочется, чтобы час встречи настал. И праздником вечность ворвется в то утро для тех, кто Иисуса Христа ожидал. Им явит Господь благодать восхищения, подымет Он церковь свою над землей. На облаке белом святые мгновения обнимет невесту простор голубой. И вверх, в небеса, через звездные дали, жених и невеста об руку рука. Все ангелы скажут, как долго мы ждали, с каким нетерпением считали века. Жених и невеста, брак Божьего Сына, золотронный и гости, и ангелов хор. О, кто же опишет такую картину, которую не видел ничей еще взор? И я не могу описать этой встречи, все в тайне пока, но свершится, мы ждем. Вдохнет, провожая невесту планета, вздохнет и заплачет прощальным дождем. На небе у Бога почти все готово. Невеста торопит, городи Иисус. О, сколько искупленных, слава Христова, в молитвах желания это несут. Он скоро придет, Он придет неизменно, и явными станут невесты мечты. Уже раздаются шаги во вселенной, а рассвет приближает молитвы святых. Жених не замедлит, сейчас встречи известен, ждет церковь, но ждать нелегко на земле. И сердце согромче стучит у невесты, два месяца ждать или несколько лет. Не знает невеста, я тоже не знаю, но с мыслью одной день встречаю любой. Городи мой желанный, тебя ожидаю, мой царь, мой Господь, мой Спаситель, мой Бог. Не мне, Иисус, устанавливать сроки, и в обрыве ты за невестой придешь. И с тайной надеждой пишу эти строки, быть может, ты завтра нас в небо возьмешь. Аминь.

Вот блокнот. Пишу у него заметки. Чем же необычен этот день? Солнце греет, воробьи на ветках, аромат, весна, цветет сирень. По травинке вылезла букашка, замерла, глядя, как рядом с ней распустила веером ромашка лепестки, что облако белей. Все сияет в радостном веселье, соловей, и тот смолчать не смог, разливался над землею трелью, пел о том, какой чудесен Бог. Этот день уйдет, не возвратится, будет новый, не такой, другой. Солнце будет ласково светиться в синеве небес над головой, но уже ромашку и букашку мне не отыскать в густой траве, и теленка влажную мордашку буду гладить разве что во сне. Только память яркие мгновения сохранит, как жил и что любил в этот день Христово Вознесение. Я за все Творца благодарил.

Сеть для человека – поспешно давать обет и после обета обдумывать. Притчи 20:25.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Книга притчей Соломоновых, глава 1. Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского. Чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность, послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы,

чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости — страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, под стережом непорочного без вины, живых поглотим их, как преисподние, и целых, как нисходящих в могилу. Наберем всякого драгоценного имущества, наполним дома наши добычею, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делают засады для их крови и подстерегает их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. В главных местах собраний проповедует, при входе в городские ворота говорит речь свою. «Доколе невежды будете любить невежество? Доколе буйные будут услаждаться буйством? Доколе глупцы будут ненавидеть знания? Обратитесь к моему обличению, вот я и залью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались». Простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас, когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота. Тогда будут звать меня, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня, за то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Глава 2 книги притчи Соломоновых. Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость, из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он — щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы. От тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих. Дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам.
никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держись стези праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее». Глава 3 книги притчи Соломоновых. «Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое. Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат к тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыль от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобой не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее — пути приятные, и все стези ее — мирные. Она — древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет». Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Не отказывай благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать это. Не говори другу твоему: «Пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его. Потому что мерзость пред Господом развратной, а с праведными у него общение». Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых Он благословляет. Если над кощунниками Он посмеивается, то смиренным дает благодать. Мудрые наследуют славу, а глупые — бесславие. Глава 4 книги притчи Соломоновых. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение, не оставляйте заповеди моей. Ибо я был сыну отца моего, нежно любимый и единственный у матери моей. И он учил меня и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои. Храни заповеди мои и живи. Приобретай мудрость, приобретай разум,
Не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное — мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лета жизни. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно — жизнь твоя. Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо, потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадет сон у них, если они не доведут кого до падения, ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они — жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла».

0: духовные размышления на каждый день.
1: Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Исаия 53 глава, 5 стих. «Мессия, страдающий слуга, изъязвлен за меня». Обратите внимание на акцент в этом стихе на слово «наши». Оно повторяется 3 раза. «Грехи наши», «беззаконие наши», «мир наш». Иудейская нация признает это в отношении себя, но мы не должны упускать из виду тот факт, что «наши» в этом пророчестве относятся и к нам. Мы, которые были из язычников грешники и уверовали в Него, применяем это в отношении себя. Именно через неверие Израиля и отвержение Христа спасение пришло к нам, язычникам. В рассматриваемом отрывке крестные страдания описаны образно. Слово «изъязлен» подразумевает то, что он был пронзен, а слово, переведенное как «мучим», можно перевести как «поражен». В слове же «раны» заключена мысль о наказании. Это, вероятно, относится не к бичеванию, которое римляне подвергли Христа, а к божественному наказанию, которое Он претерпел ради нас. Под словом «исцелились» следует понимать не физическое исцеление, а духовное восстановление и примирение с Богом. Это ясно показано в первом послании Петра, 2 главой, 24 стихом. Его страдания на кресте от руки Бога были вследствие наших грехов и беззаконий, то есть того, что своим своеволием, порочностью и мятежом мы нарушаем закон Бога. Какой контраст по сравнению с послушанием Христа, который был послушен даже до смерти крестной. Израиль придет к оценке этого в будущем, а мы можем оценивать это уже сейчас.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я вожелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Псалом 118:33-36. Такими словами молился псалмопевец Господу. В своем обращении он выражает просьбу, чтобы Бог действовал. «Укажи мне, вразуми меня, поставь меня, преклони сердце мое, и тогда я буду держаться, буду соблюдать, хранить, ибо я вас желал». Похоже, что это слова младенца во Христе. Но мы знаем, что так молился Давид, зрелый муж, имеющий немалый опыт в Боге. Но не пора ли уже столь зрелому человеку говорить: «Господи, мне теперь многое понятно. Я достаточно опытен, и практика подсказывает мне, как поступать в той или иной ситуации. В свое время Ты многому меня научил». К счастью, для псалмопевца он так не считал. И, судя по внутреннему настроению его сердца, такой поры не ожидалось. И вовсе не потому, что, служа многие годы Богу, он так ничему и не научился. Глубокое внутреннее осознание своей нужды в Боге, его руководстве, продиктованное сокрушенным, смиренным сердцем — вот причина такой его молитвы, являющейся корнем, который дает росток успеха и благословения. Земная жизнь представляет собой сплошной лабиринт. Тысячи дорог и их ответвлений способствуют тому, что люди, не знающие истинного пути или уклонившиеся от него, оказываются в тупике. И есть христиане, которые, в очередной раз оказавшись в тупике, опускают руки. У них больше нет желания бороться. Они много раз пытались сами находить выход из проблем, окружающих их, но всякий раз вновь оказывались в тупике. Среди них есть те, которые винят только себя, но есть те, кто считает, что невиновны в том, что с ними приключилось. Сложно сказать, какое из этих состояний лучше. Другие, оказавшись в тупике, спустя какое-то время служения Богу, даже и не заметили, что попали в тупик, и не могут дать должную оценку своему положению. Третьи, оказавшись в тупике, возвращаются к прежней жизни, стараясь как-то обставить свое поражение. Не прозябать же теперь, раз уж не получилось. Но есть и такие, кто, оказавшись в тупике, взывают к Богу, потому что, однажды доверив свою жизнь Богу, ждут от Него разрешения своих вопросов. Кто-то скажет: «А разве возможны тупики в жизни верующего?» Возможны. В вечности человеку будет открыт весь его земной путь. Там мы увидим, по каким лабиринтам ходили, по каким причинам попадали в тупики, как выбирались из них. В тупике находился и Илия, сидя под можжевеловым кустом. Думал ли он провести там остаток своей жизни? Да, он просил себе смерти. Настолько горько было ему. Но мы знаем, что впоследствии он был вознесен в небо на огненной колеснице. В своей печали мы порой просим у Бога чего-то своего, не подозревая, что у Бога свой путь, на котором Он приготовил для нас великие благословения. Но мы должны следовать этим путем, а не оставаться под можжевеловым кустом. В тупиковых ситуациях оказывались многие мужи веры — Моисей, Иов, Давид, Иона и другие. Их
объединяет одно — кризис своих жизней подводил их к тому, что свою нужду они решали напрямую с Богом. Потому неудивительно, что из уст таких мужей могут возноситься такие молитвы. «Укажи мне, Господи, вразуми меня, преклони сердце мое». Упование на Бога, молитва к Богу и Слово Его являются надежным путеводителем нашей жизни, способным избавить нас от многих скорбей. Веряясь в Его руки, мы непременно достигнем неба. И даже если вы оказались в тупике, тогда как вам казалось, что вы следовали за Господом, не отчаивайтесь. Кто сказал, что сидение под можжевеловым кустом оказалось напрасным для Илии? Последующий за этим тяжелый 40-дневный путь до горы Хорив обернулся благословением для него. Там он познал истинную сущность Бога. Бог есть любовь. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Псалом 33:20. Выход есть всегда у Бога, хоть нам кажется тупик. Главное, взывайте к Богу, и Он вас благословит.

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

Вы слушаете радио МВ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Время ответа. Не забывай, у Бога свое время. Лишь только рук своих не опускай. Он видит, как несешь ты в жизни бремя. Есть отвечающий, лишь ты к нему взывай. Не забывай, у Бога свое время. Он не забыл все то, что обещал. Ты только перед ним склоняй колени, хоть даже если сильно ты устал. Ведь верен обещавший, помни это, не дремлет все ж хранящий и не спит, хоть ночь в душе, но близятся рассветы. Коль Бог сказал, то Он и совершит. У Бога время все ведь по-другому. У Него день, у нас тысяча лет. Но Его слово «Мир твоему дому» зажжет мгновенно в сердце твоем свет. Он знает, как утолить печали, боли, как лучший врач все раны исцелить. Слова в слезах «О Господи, доколе!» Лишь Бог умеет в радость превратить. Ты под могучей, сильной рукою, Христу подвластны небо и земля, и Он всегда идет рядом с тобою, на всех путях, везде тебя храня. Твой стон и шепот губ твоей молитвы, и сердце чистоты, как фимиам, и даже когда ты в суровой битве, Он рядом, а не просто где-то там. Не забывай, у Бога свое время, и также на ответы есть свой срок. В смирении склоняй свои колени, ты знаешь, тебя очень любит Бог.

Сеть для человека — поспешно давать обет и после обета обдумывать. Притчи 20:25.

0: очень поздно. Поймите же, люди.
1: Вы слушаете христианское радио МВИ.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Приветствую всех святых и верных в нашем собрании, и я хотел бы сегодня поделиться темой «Чудеса Божьи в жизни Церкви», о чудесах Божьих. Прочитаю текст Писания, 77-й Псалом Асафа, начиная с 3 стиха. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказывали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, силу Его и чудеса Его, которые Он сотворил». Мы живем в области Божьих чудес. Когда врагов своих Бог рассеял, а церковь сохранил и умножил до Гавайских островов. Мы жили в такой богоборческой стране, когда дважды была пятилетка безбожия, и дважды намечались планы полного искоренения религии и уничтожения имени Бога с 1/6 части нашей планеты, которую занимала Советский Союз. А получилось так, что они исчезли, а мы остались, потому что церковь, она навсегда. Весь мир создан ради церкви, которая будет на престоле Бога Отца. И все те, кто поднимались против церкви, против народа израильского, все империи, они все исчезли. И все исчезнут, а мы навсегда, потому что Господь сказал, что я живу, и вы будете жить. Удивительно, что римская армия строила дороги для военных целей, чтобы покорять весь мир Римской империи. А потом апостол Павел шел этими дорогами для миссионерского служения. Советский Союз, все коренные народы, у нас 194 языка и этноса. Все народы коренные Средней Азии, Кавказа, Севера научил русскому языку. И сегодня для того, чтобы миссионерствовать народам, коренным народам Кавказа, Азии и Севера, не надо учить иностранные языки. Они все говорят по-русски. Таким образом, Советский Союз сделал очень доброе дело для миссионерского служения. Он всех научил говорить по-русски. И если вы хотите быть миссионером в Дагестане или проповедовать якутам, бурятам, монголам, они все хорошо говорят по-русски. 194 нации говорят по-русски. Это разве не чудеса, братья и сестры?

Вы замышляли против меня зло, а Бог обратил это в добро. И таким образом все эти огромные территории сегодня охватываются нашими проповедниками, миссионерами, семьями, которые посвятили себя благовестию, чтобы приобретать эти коренные народы для Христа. Вы знаете, мне было очень приятно услышать цыганское пение. Мне очень было приятно услышать пение гавайцев на Гавайских островах. Мне было очень приятно услышать пение на казахском языке. Неделю тому назад я был в Казахстане. Казахи славят Бога. Коряки славят Бога. И вот это же так прекрасно, друзья, когда мы видим, как Господь, дорогой наш Искупитель, собирает искупленных из всех языков и народов, которые будут во веки веков ликовать в том хоре на небесах и славить жертву Господа, Бога нашего, жертву Его искупления. Первое, на что я хочу обратить внимание, есть такие чудеса, как чудеса Бога присутствия. Помните, однажды Гедеон задал ангелу такой вопрос: «Если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши? Говоря, из Египта нас вывел Господь, оставил нас Господь, предал нас в руки манитян». То есть он очень точно проанализировал ситуацию и сделал вывод: оставил нас Господь. То есть среди нас Бога нет. Мы оставлены Богом. Бог изгнан из нашей жизни нашими грехами и преступлениями. Мы начали делать зло. Поэтому мы стали не в главе, а в хвосте. Поэтому враг одолел. Поэтому 7 лет мадиантяне вытаптывают все наши поля. Бога среди нас нет. 65 лет тому назад наши отцы пришли к такому же выводу. Унесли Господа моего, и не знаю, где положили. И самая большая беда не в том, что у нас нет детей, молодежи, рукописные Евангелия, сборники, или дома молитвы закрываются. Не в этом. А беда в том, что среди нас Христа нет. Христианство без Христа. Бога среди нас нет. Поэтому церковь терпела поражение. Поэтому власть безбожная, она хозяйничала у алтарей Господних. Атеисты, они чувствовали себя как первосвященники. Они поставляли служителей, они предписывали антиевангельские инструкции, и церковь покорялась. Бога среди нас не стало. И был такой главный момент в осмыслении: как вернуть Бога в братство? И Господь послал вот это чудо Бога присутствия, друзья. Нашим отцам Бог дал откровение, что необходимо верить Богу, покоряться Ему как Господу во всех областях жизни, в вопросах домостроительства, деторождения, отношения к внешним, отделения от греха. Второе, необходимо очищение личной жизни, чтобы Бог мог наши молитвы слышать. Как-то к нам приехала в Россию большая делегация американских пасторов и пожелали взять интервью у Геннадия Константиновича, чтобы показать по ведущим телеканалам Америки. И они настроились на такое длительное интервью, но эта беседа получилась очень короткой, меньше одной минуты. Он говорит: живите так, чтобы ваши молитвы Бог мог слышать. Вот мое пожелание всем американским христианам. Живите так, чтобы ваши молитвы Бог мог слышать. Молитвы грешников Бог не слышит. Молитвы оскверненного христианства, когда человек живет в скверне духа и плоти, Бог не слышит. Молитвы людей, которые не очищаются от закваски, лукавства и порока, Бог не слышит. Живите так, чтобы Бог ваши молитвы мог слышать. Это был призыв к очищению, который был очень мощным 65 лет тому назад, очищение личной жизни. И вы знаете, великий исход народа израильского из Египта, он начался с очищения от закваски. 7 дней опресноков должно было, в доме не должно было быть ничего квасного, закваски не должно быть, истреблена будет душа из народа, если закваска будет. А великий исход из-под рабства атеизма в 20 веке был с очищения от закваски, лукавства и порока, от личных грехов,
Сначала надо было каяться верующим, а потом будет каяться этот мир. Сначала надо было ряды свои очистить от искариотствующего богословия, от предательства, от бремени грехов, которые накопились в поколениях, и потом можно было иметь право призвать грешников к покаянию. А затем, то есть, необходимо верить Богу, необходимо очищение, а потом необходимо водительство Духом Святым, господство Христа в церкви, защита благовестия. И вот мы сегодня говорим, и Господь вновь пошел с нами. Господь был вновь обретен как самая драгоценная, великая драгоценность. И мы сегодня нашими подвигами не упраздняем подвиги Иисуса Христа. Мы сегодня нашей жертвенностью не упраздняем величайшую жертву искупления, которая первичная и самая важная во Вселенной. Вы знаете, вот там вот есть текст у вас, как главный текст этого общения, «Ты последовал мне», там большой список. И обратите внимание, в этом списке учение стоит на первом месте. Вот преемственность в учении – это на первом месте. Потом все остальное – житие, вера, любовь, терпение, гонение – это все потом. Сначала преемственность в учении. Так вот, учение о церкви, учение об очищении, учение о приоритетах, учение отделения от государства, учение о спасении, в которых нет признаков кальвинизма – это все учение, которое мы сегодня должны воспринять, да? Так вот, учение о приоритетах. Для наших отцов церковь всегда была в приоритете над семейной жизнью, над личной семейной жизнью. Церковь всегда была в приоритете. Бог, церковь, а потом семья. И Бог положил печать благоволения на такой образ мышления. Вы знаете, когда наш отец умер, и мы думали, какие слова написать на его памятнике, и мы перечитывали все лагерные его письма, то нашли, что самый часто цитируемый текст в его письмах, который стал девизом его жизни, были слова апостола Петра: «Мы оставили все и последовали за тобой». Вот эти слова мы и написали на памятнике. Я помню, мы собрались на золотую свадьбу отметить нашим родителям 50 лет семейной жизни. Я спрашиваю: «Папа, а за 50 лет сколько ты был дома?» Он говорит: «Ну, если наберется 2 года, это максимально. А 48 лет на жертвеннике ради церкви, ради Христа. Тюрьмы, нелегальное положение, а потом в условиях свободы постоянная забота о церквах». И у нас не осталось ощущения плохого детства, что наша жизнь не состоялась с папой где-то на пляже. Мы понимали: папа на жертвеннике. Папа на жертвеннике. Почему? Потому что всегда церковь была в приоритете. Я помню, вот это тоже относится к учению. Мысль такую очень важную, что весь этот мир, космос, вселенная, абсолютно все, и мы с вами – институт брака сотворены словом. Господь сказал и явилось. И только церковь, она создана кровью. Она куплена кровью. Друзья, есть ли что-то во вселенной более дороже, чем кровь Христа? Ничего во вселенной нет. Институт брака создан словом, сказал Господь. Им и создался и мужчина, и женщина. Это все по слову Божьему. И только церковь создана кровью. И Господь говорит через апостола Павла: «Пасите церковь Господа Бога, которую Он себе искупил кровью». Друзья, это самая великая цена во вселенной, поэтому церковь всегда была в приоритете у наших отцов. Интересы церкви всегда были в приоритете. Не по остаточному признаку отдавали силы для церкви, а все, детей рождали для церкви, образование получали, чтобы церкви послужить. Вся наша жизнь вокруг церкви. Если не церковь, то нет смысла вообще жить. Ради чего жить, если не все силы, все таланты, все дарования, все способности для созидания Царства Бога? Какой смысл жить? Просто так плодиться и размножаться? В чем смысл, если церковь не в приоритете? Друзья, созидание Церкви Божьей – это учение. Оно всегда было в приоритете у наших отцов. И когда рукополагали моего отца на служение, он вспоминал часто, говорит, был задан моей жене вопрос: «Сестра Вера, а ты согласна, чтобы твой муж принадлежал, во-первых, Богу, потом церкви, а потом тебе?» И она в знак согласия только кивнула головой, потому что плакала,
и понимала, что если муж будет принадлежать Богу и церкви, то семье мало что останется. Она только кивнула в знак согласия от большого волнения. И папа говорит, и эту поддержку я ощущал на протяжении всей моей жизни. Вот как они договорились, как они посвятили друг другу, вот так они и прожили жизнь. Мама постоянно встречала папу и провожала папу. И эти были самые счастливые годы, благословенные годы, друзья. И Бог положил печать благословения на такой образ жизни. Это тоже учение. Церковь в приоритете. Я не буду рассказывать, где я был, но в одной церкви нашего братства был. В Америке. Кончается утреннее богослужение, объявляется. Братья и сестры, вечернего собрания не будет, потому что у моего сына сегодня спортивные мероприятия. Я должен своего сына поддержать на состязаниях, объявляет пресвитер церкви. Вы можете себе представить, чтобы наши отцы вот так объявления такие делали? Братья и сестры, вечернего собрания не будет, я должен быть на футбольном матче нашего сына. Это что, приоритет церкви? Нет, это американские ценности. Церковь и семья. Самое главное, должны быть классные отношения с детьми, с семьей. Папа должен быть семье уделять внимание. А церковь – это по остаточному признаку. Понимаете, это как получится, это не так важно. Можно церковь распустить ради футбольного матча? Это американские ценности, которые нам сегодня насаждаются на наши славянские земли, что вот так надо жить. Церковь, приоритетов не должно быть. А наши отцы так не жили, потому что Господь сказал так, кто оставит отца, мать, жену, детей, ради меня и Евангелия получит во сто крат больше, не только в годы гонений, в годы свободы наши отцы оставляли семью и шли на служение. Валентин Фот в годы свободы оставлял семью на 250 дней в году и ехал на эти 5 рек Сибири на евангелизацию, чтобы осваивать эти языческие села, города, чтобы там созидать церковь Божью. И своим примером жертвенности он остановил процесс эмиграции немцев в Германию, потому что видели этого горящего, жертвенного, посвященного Богу служителя. Друзья, у нас, мы живем с вами, у нас есть море примеров жертвенных людей, которые легли на этот жертвенник. И Бог сегодня благословляет церковь ради жертвенности наших родителей. А как у нас сегодня жертвенность? Я помню, мне рассказывал мой отец эту историю, когда в конце 80-х, начало 90-х годов эмиграция немцев была с Казахстана, Киргизии, Средней Азии, сюда на свою историческую родину. Город Ивановка, станция Ивановка, Киргизия. Все немцы договорились между собой. Последний, кто останется, должен повесить замок на дом молитвы. И дом молитвы на продажу, и все. Церковь вся переехала в Германию. И вот дошла очередь до последнего. Подошел брат с замком на двери молитвы повесить. И слышит голос. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Дрогнуло его сердце, испугался. Закрывать дом молитвы, посвященный Богу, это святыня Господня, здесь души каялись, проповедовалось Слово Божье. Я должен быть могильщиком церкви, похоронить, закрыть, продать? Не могу. Встал посреди дома молитвы пустого, покаялся, что такую миссию ему братья отвели. Попросил прощения у Господа, вернулся к своей жене, говорит, распаковываем чемоданы, сдаем билеты, никакой Германии не будет, остаемся. Говорит, я никогда своей рукой дом молитвы не закрою. Она говорит, а как же быть, церкви нет, все уехали. Мы будем с тобой благовествовать. На рынок пойдем, по улицам пойдем, благовестием будем заниматься. И вы знаете, начал он со своей женой благовествовать, и дом молитвы наполнился. И опять церковь, и его избрали там служителем. И по сей день на станции Ивановка в Киргизии церковь есть, светильник не погас. Нас Господь послал для того, чтобы зажигать светильники или гасить светильники. Друзья, это примеры жертвенности в условиях свободы. Вот так живут наши братья. Этими братьями хочется похвалиться, и Господь благословляет, потому что есть такие жертвенные люди, которые восприняли это учение, что церковь в приоритете должна быть, а не по остаточному признаку. Силы отдавать надо. Итак, друзья, еще хотелось отметить такое чудо, как
обретение свободы в условиях несвободы. Написано, не троих ли мужей мы бросили в огонь связанными? Вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. То есть бросили связанных, а они не связаны. Они обрели свободу в условиях несвободы. Понимаете, вот есть такой лозунг европейского баптизма. «Свободная церковь в свободном государстве». Это антиевангельский лозунг. Потому что церковь призвана быть свободной в тоталитарном государстве. Церковь призвана быть свободной в огненной стихии, в печи, во время неважно какие законы, неважно какие цари, неважно какие времена церковь переживает. Она всегда призвана быть свободной. И мы свободу обрели не в 91-м году, когда Советский Союз распался. Мы стали свободной церковью, когда сказали атеизму, вы больше ни одного шага к алтарям Господним не сделаете. Это территория Иисуса Христа, Он здесь глава, и с вами согласовывать не будем. Ни совещания, ни съезды, ни журналы наши. Мы все будем согласовывать с Духом Святым и Церковью. Мы обрели свободу в этой огненной стихии тоталитаризма. Наше издательство 50 лет бесцензурное. Наши журналы бесцензурные. Наши совещания, членские собрания, рукоположены тысячи служителей, с внешними никогда не договаривались. Мы обрели эту свободу, но за эту свободу надо было платить 5000 человек лет тюремного заключения. 30 братьев замучены в тюрьмах, на допросах и так далее. Это цена свободы, это цена нашей независимости. То есть мы обрели свободу в условиях несвободы. Это из области чудес. Следующее. Чудо Божьего водительства и чудеса стойкости и верности до смерти. Вот лица братьев, которых мы там видим на стенде, там один из портретов братьев, это Савченко Николай Романович, он в нижнем ряду, предпоследний. Это пресвитер Омской церкви. Я его лично знал, мы 5 лет останавливались в его доме в Омске, когда ездили к отцу на свидание. И знаете, вот его стойкость и верность до смерти – это очень впечатляющая история. Он находился в так называемой камере африканки, где как холодильник, да, там температура плюс 7 градусов. И он стоял на коленях, колени у него опухли, ноги распухли. Начался процесс воспаления. Отнесли он ходить уже не мог, его отнесли в тюремную больницу и сказали, необходимо ампутировать ноги. А он говорит, я не позволю вам ампутировать мне ноги. Как я буду молиться? Я должен молиться на коленях. Господь за меня в Гефсиманском саду на коленях молился. А как я буду без ног молиться? Нет, говорит, и церковь начала молиться, и он чудом был исцелен и вышел из тюремной больницы на своих ногах. Я его опять в эту африканку, она опять на колени, на эти железные нары, и опять начались проблемы со здоровьем. Жизнь его приближалась к смерти, он смертельно заболел, его досрочно освобождают, чтобы он дома умер. И вот я наблюдал такую картину, он лежал уже на диване, он не ходил по дому, даже держась за стенку. Нестерпимые боли у него были, все, он был отбит, и все внутренности, внутреннее кровоизлияние всех органов, потому что он был сильно избит. Но у него было обыкновение 3 раза в день преклонять колени. Он сползал с дивана на колени, а подняться с колен уже не мог. Его просто подымали под руки и ложили. Ему говорит, Николай Романович, вашу молитву Бог лежа услышит. Он говорит, Иисус за меня на коленях молился в Гефсиманском саду, а я буду лежа молиться, да не будет этого. Знаете, коленопреклоненная жизнь этого служителя. В это время в Омске не было больше служителей, а было 9 человек молодых, их надо было крестить. А служителей нет, крестителей нет. И он говорит, Люда, жене своей, Люда, приготовь мне халат для крещения, я завтра буду крестить. Она в слезы. Коля, какое крещение! Уже ноябрь месяц, ледяная вода там, вертыши там, ветер такой, знаете, осенняя погода там, Омск все-таки, Сибирь, холодно. А он говорит, Люда, не стой между мною и Богом. Если не я, то кто-то молодежь крестить будет. И вот ему приготовили халатик. Приехали братья на мотоцикле с колясочкой,
посадили его в эту коляску и повезли. Знаете, каждая кочка под колесом отдавалась нестерпимой болью в его умирающем больном теле. Привезли его на берег Иртыша, я наблюдал, я там был. У него не было сил самому в воду зайти. Братья взяли его под руки, два брата, и завели в Иртыш. Холодная ледяная вода, моросил дождь, ветер. И вот 9 человек молодежи к нему заходили и выходили. Одна сестра от холода, у нее судорогой ногу свело, и она поплыла по течению. А вот он должен был выставить, пока все 9 зайдут и выйдут. И он говорит: мой язык одеревенел, у меня не было силы даже задать вопрос, веруешь ли? Ну, надо задать вопрос, а потом крестить. Я, говорит, только кивком головы дал понять, ну, мол, отвечая. Сестра говорит: верую. Говорит, я крестил. Я, говорит, помолил: Господи, дай мне силы крестить последнего, и можешь меня взять прямо в этой земле, в этой воде к себе. Дай мне силы совершить последнее крещение в жизни. Вы знаете, его до утра отогревали, массажировали его больное тело. Утром он, сидя, преподал вечерю, сидя, совершил молитву с возложением рук над этой молодежью и ушел в небо. Друзья, мы сегодня вспоминаем о жертвенности этих братьев. Это были пастыри, которые не бежали при виде опасности, оставляя стадо. Это были люди, которые бесконечно жертвовали собой ради интересов церкви, потому что она всегда была в приоритете, она искуплена драгоценной кровью Христа. И я так думаю, если

вырывает, сигаретку закручивает, крутит. И вот так вот курит, курит. И вдруг ему мысль приходит. А что это за книга, ради которой люди готовы жизнь свою отдать? Вот эта бабушка сказала, умру, но не отдам. Что это за книга такая? И вот он покуривает сигаретку и начинает Библию читать. Кончилось тем, что он покаялся, принял крещение, из органов вышел. И сегодня этот род Акуловых, их много, они все Богу служат. Я говорю, скажите, а у вас в семье сохранилась эта Библия? Это же такая ценнейшая реликвия с вырванными листочками под сигары. Они говорят, да, у нас эта Библия хранится. Друзья, а вы знаете, в этой истории самое радостное, я порадовался жертвенности этой бабушки. Вот эта жертвенность этой бабушки, Иисус сказал, умру, но не отдам, да? Она сразила его сердце. Она заставила это каменное сердце этого чекиста полистать Библию, поискать божественные смыслы. И в его душе Дух Святой произвел перемену и зажег эту искру веры. И сегодня мы наслаждаемся. Огромный род Акуловых благодаря вот такому благовестию этой бабушки. А что она ему особого сказала? Да ничего особого. Она сказала, что есть ценности, которые дороже жизни. Это Господь, это Евангелие, это церковь, это любовь к Богу. Вы знаете, вот эти ценности, которые дороже жизни, мир прочитывает. И это является самое большое свидетельство, друзья. Я читал один протокол допроса нашего брата на Украине, это было, в Украине. Пресвитер украинской общины, уполномоченный Света по делам религии, вызвал его на беседу и строго предупредил: если я еще раз приду к вам на богослужение и увижу детей школьного, дошкольного возраста, 10 лет, ты понял, да? 5 лет тюрьмы, 5 лет ссылки, понял, да? У тебя 8 детей, мало-мало-меньше, ты хоть подумай о будущем своей семьи. И он пишет, а он мне ответил: начальник, я уже с женой попрощался, с собой сумочку тюремную принес. Арестовывай меня прямо сейчас. Дети были и дети всегда будут. И он пишет, этот сектант тюрьмы не боится. Что мне с ним делать? Вы знаете, это было сильнейшее благовестие. Они поняли, что перед ним стоит этот мужичок, любящий Бога, который тюрьмы не боится, уже вопросы решены, жену поцеловал на прощание, детей. А вот интересы церкви не договоришься, компромиссов не будет. Друзья, руки опускались у гонителей, когда видели эту живую жертву посвященных Богу служителей, истинных пастырей Церкви Христовой. У них больше не было инструмента воздействия, но человек, можно манипулировать человеком, который боится, а тот, который не боится. Знаете, которые не возлюбили души своей даже до смерти, им манипулировать нельзя. И вот я, знаете, я читал этот протокол, отчет перед московским начальством этого атеиста и радовался в душе. Какая стойкость, какая верность и какое посвящение, да? Братья и сестры, чудеса жертвенной жизни – я вот тоже наблюдаю в истории церкви, братства, как много этих прекрасных чудес. Несколько историй я вам расскажу. Был такой замечательный служитель Винс Петр Яковлевич. Пресвитер Благовещенской церкви. Он был гражданином Канады, поданным Канады. Приехал 100 лет тому назад на территорию Советского Союза с целью евангелизации. Организовывал Дальневосточный союз баптистов. Был редактором журналов, руководил пасторским служением, рукополагал, наставлял братьев служителей. Он был очень ревностным. Его жена Лидия Михайловна, Винс, у них сын Георгий родился. И вот в 29-м году его вызывают органы власти и говорят, вы гражданин Канады, вы не можете находиться на территории Советского Союза как иностранный гражданин и миссионер. Вы должны принять советское гражданство, отказаться от канадского гражданства. Тогда мы вас легализуем. А если вы не хотите отказываться от канадского гражданства, в течение недели покинуть территорию Советского Союза. И вот он пришел домой и говорит, Лида, не беспокой меня, у меня неделя будет общение с Богом. Он закрылся в своей комнате на неделю и не позволил своей жене в эту комнату заходить. Он с Богом беседовал. У него была борьба, он думал о будущем. Как любой отец из нас думает о благе будущих поколений,

детей своих, и он думал о церкви. А через неделю вышел из этой комнаты и говорит: «Лида, я принял решение окончательно, буду отказываться от канадского гражданства и принимать подданство Советского Союза». Пошел в органы, написал заявление, а чиновник, принимавший заявление, говорит: «А вы хорошо подумали? Вы понимаете, во что это может для вас вылиться?» Он говорит: «Я хорошо подумал. Примите заявление». Он был вскоре арестован, а в 1937 году расстрелян по приговору тройки НКВД Омской области. Его могила неизвестна. Господь знает, где его кости лежат, в братских могилах Сибири. И он объяснил своей жене, почему он такое решение принял. Говорит: «Я служитель, а служитель, пастырь, не имеет права бежать при виде опасности. Я, служитель, рукополагал, воспитывал, и теперь что, в трудные времена я должен сказать: прощайте, братья, уехал в Канаду? Не могу. Я должен быть с этими братьями, которых я рукоположил, до конца. Я должен подавать пример стойкости». Друзья, это жертва. Это чудеса жертвенной жизни. Я помню, мое детство, юность проходили в Кишиневе, и мы собирались во дворе брата Николая Ивановича Никора, 13 лет. Там была палатка, и 5 раз эту палатку разрушали. Но каждый раз он говорил: «Стройте больше, еще больше стройте». А для того, чтобы больше строить, надо было фруктовые деревья вырубать, черешни, груши, персики, орехи. Потом, говорит, он разрушил гараж свой, и еще больше стройте. Церковь же растет, умножается на его огороде. И вот властям это надоело, и через 13 лет подогнали тяжелую технику, и дом, добротный каменный дом, превратили в развалины, разрушили. Всю мебель его вывезли, вещи вывезли, дали ему однокомнатное общежитие на 3-м этаже. Одну комнату в общежитии. 70 лет старцу, который всю жизнь, 70 лет прожил в своем родовом гнезде, у него плантация виноградника, добротный сад, там столярные мастерские, там и так далее, и так далее. И вот живи в одной комнате на 3-м этаже. И вы знаете, я помню, когда у нас было последнее богослужение на развалинах его дома. И я помню его молитву. Это был воскресный день 84 года, осень. И он молился: «Господи, благодарю Тебя, что Ты меня удостоил такой чести, чтобы 13 лет церковь у меня собиралась. Благодарю Тебя за всех, кто покаялся на моем огороде и приобщился к церкви». И вы знаете, все благодарю, благодарю, как будто новоселье какое-то. А руины, понимаете, руины, все человек потерял. Вот расхищение имения принимали с радостью. И я еще, знаете, что наблюдал? Когда разрушали палатку, он со своей женой накрывал стол, чтобы накормить гонителей. Они там бесчинствуют, палатку ломают, а он стол накрывает. Ну, знаете, в каждом молдавском доме есть компоты, закрутки, подвальчик, запасики некоторые есть. И он говорит: «Клава, накрывай стол. Они сейчас, говорит, закончат работу, утомятся, их надо, по правилам молдавского гостеприимства, голодными отпускать нельзя. Надо накормить всех». И вы знаете, майор милиции со своей бригадой всегда уходил постыженным. Потому что он говорит: «Я вас не выпущу, пока вы же устали, вы же поработали, да? А теперь угощайтесь». Удивительный человек. Побеждал зло добром. Ни одного слова злословия из его уст не было, по примеру Господа нашего Иисуса Христа. Благословляйте, а не проклинайте. И вот я был тогда молодым человеком, мне было лет 15-20. Я вот наблюдал за всем этим, вот за этим примером этого брата, знаете, мне показалось, что вот он своей жертвенностью, посвященностью, он больше повлиял на мой дух, чем проповедники, стоящие за кафедрой. Вот мы наблюдали, и мы учили, что такое посвящение, что такое следование за Христом, что такое цена ученичества. За спасение платить ничего не надо, Жизнь во Христе дается даром по благодати, а вот за ученичество надо платить цену. И мы учились от этого брата жить вот такой посвященной Богу жизни. Друзья, это чудеса
жертвенной жизни, которые и сегодня, у нас таких примеров много. У нас есть семьи, которые живут на миссионерских полях уже по 30 лет, покоряя вере этих язычников, шаманов и так далее. Это что? В условиях свободы, друзья. Легкая жертва. Его сердце было обращено не на запад, а на восток. Ради благовестия. Это люди в условиях свободы живут весьма жертвенной жизнью, посвященной Богу, приносящей плод. И мы вот смотрим и радуемся, что нашим детям есть кому подражать. Раньше подражали узникам, сегодня подражают миссионерам, хотя многие подражают предпринимателям, коммерсантам, бизнесменам. И все разговоры только об успешных людях. Но у нас есть и те люди, о которых можно сказать, жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можешь желать. А что такое жить для Иисуса в 21 веке? Посмотрите на миссионеров, которые живут для Иисуса в 21 веке. Живут не для себя любимого, не для себя любимой, а живут интересами распространения Царства Божьего на этой земле. И это тоже такая, знаете, чудеса жертвенной жизни. Хотелось бы затронуть еще вот такое направление чудес Божьих, как чудо перемен. Чудо перемен. Господь сказал: «Гнали меня, будут гнать и вас, но слушали меня, будут слушать вас». Но сначала будут гнать, а потом будут слушать, потому что негонимых не слушают. Из уст гонимых потом переписывают свои законы, и что-то меняется во внешнем мире. И вот есть несколько таких у меня очень ценных уроков или примеров, как Господь все менял. Знаете, 13 августа 1961 года ночью в Берлине началось строительство Берлинской стены, которая разделила Запад и Восток на 28 лет. Берлинская стена просуществовала ровно 28 лет. И в этот же день, 13 августа 1961 года, началось строительство этой стены независимости от государства в нашем братстве. Это точка отчета. Это два таких Божьих. Это, первое – это проект атеизма, второе – это проект церкви. Это одновременно. Да, атеизм наступал на Европу, а тут служители в стране атеизма, где был престол сатаны, откуда распространялась эта богоборческая идеология на весь мир, служители сказали: ни одного шага больше к алтарям Господним не сделайте, уступок не будет. Это царство Иисуса Христа, Он глава церкви, и здесь все царство, здесь нет интересов спецслужб у алтарей Господних. И вы знаете, благодаря вот этой верности потом разрушилась Берлинская стена, потом идеологические кремлевские стены рухнули. 25 декабря 1991 года сняли красный флаг, и страна под названием СССР навсегда исчезла. Потом отменили законодательство о религиозных культах, потом изменили конституции, законы. Друзья, вопрос такой: а почему пал Вавилон? Без единого выстрела эта сверхдержава пала. Почему пала Римская империя? Почему пала Вавилонская империя? Почему пала Медоперсия? Ассирийская империя? Они все, друзья, касались народа израильского и церкви. Господь, касающийся вас, касается зеницы ума. Все они исчезли, потому что прикасались к церкви, гнали святых. Написано: пал Вавилон, потому что там армия сильная нашлась. Вы думаете, Советский Союз пал, потому что там Чернобыль был, экономические трудности? Нет, там нашлась кровь святых, кровь мучеников. Это они под жертвенником вопиют: доколе не мстишь за кровь нашу. И Господь увидел эту кровь и все изменил, лицо всей Европы изменил. И Господь вот очистил нас от этого, знаете, засилия, вот этого безбожного, вот такого безумия, которое стало государственной идеологией. Вы знаете, мне рассказывал один брат-служитель, он живет в Гумерсбахе, ему уже за 80 лет. Один известный служитель мне рассказывал, говорит: мы когда только переселились с немцами сюда, вот в Германию, это еще 80-е годы были, пришли к мэру города, да, я не могу ошибаться, здесь мэр называется, да? А? Называется бургомистр, хорошо, по-нашему мэр, по-вашему бургомистр. Он говорит: мы пришли, чтобы попросить, чтобы нам землю дали для строительства. И начали знакомиться, он узнал, что мы баптисты, он говорит: а вы какие баптисты? Но мы вот такие вот рассказали, какие мы баптисты, гонимые и все прочее. А вы, говорит, Храпова знаете? Как же, Николай Петрович Храпов, это служитель нашего братства. Говорит: я с Храповым сидел. Если вы такие, как Храпов,
Вот эта вся земля ваша, стройтесь. Говорит, вот вся эта гора, на котором построили мы, немцы, себе дома, это все, вся эта земля была отдана нам, потому что он с Храповым сидел. Влияние Храпова. А на этой земле мы, говорит, дома себе строили. Друзья, сила влияния. Храпова уже давно нет, а народ Божий пользуется в Гумерсбахе земелькой, которую дали так просто за верность Храпова. Слава Богу! И таких историй очень много, братья и сестры. Таких историй очень много. Я помню тот день, когда мы были приглашены в парламент Молдовы, Верховный Совет, чтобы парламентариям подарить Библии на молдавском, на русском языке. Это еще был Советский Союз, но уже было время, 90-й год. Еще КГБ было, еще Компартия была во власти. И нам дали возможность, Михаил Иванович 10 минут обращения сделал ко всем парламентариям. И вы знаете, вот когда мы завозили эти Библии в парламент, нам помогали разгружать полковники КГБ, которые Библии отнимали у наших братьев на границе, когда, знаете, прятали там на границе, какие-то тайнички искали, там, куда бы десяточек Библии. Вот они там на границах тогда отнимали, а теперь нам помогали за эти тележки 600 Библий завозить. И я вот смотрел, думаю, Господи, чудеса какие! Чудеса перемен! Для Слова Божьего нет уз! Сегодня мы радуемся, что Слово Божие распространяется. В годы гонений издательство «Христианин» издало Новый Завет на 12 национальных языках. Осетинский, немецкий, русский, молдавский, украинский и другие, чтобы удовлетворить первичную потребность народа Божьего в Слове Божьем. А сегодня наше издательство 300 тонн литературы каждый год издает, распространяя, и нам этих запасов не хватает, чтобы удовлетворить потребность благовестия. И нам помогают и миссии Германии, слава Богу, вкладываются в эти проекты, чтобы Слово Божье распространялось. И мы радуемся в это чудеса Божьих перемен, братья и сестры. Мой отец в Омске, в лагере, в 82-м году, в лагере строгого режима, написал письмо Леониду Ильичу Брежневу, главе государства, тайно передал на свободу. Мы это письмо опустили в почтовый ящик Кремлевской почты в центре Москвы, дали отцу сигнал, что письмо дошло, письмо опустили. И он тут же пошел к начальнику, написал заявление, что отказываюсь от приема пищи, буду ждать ответ от Леонида Ильича Брежнева. Я написал ему письмо. И 21 день он не принимал пищу. Находился в штрафном изоляторе, ожидая от Брежнева ответ. И вы знаете, он получил ответ. На 21 день Брежнев умер. Это был ответ. Это был ответ. И он закончил пост. А еще 8 лет прошло, и все то, о чем он писал в этом письме, все исполнилось, абсолютно все. Вот то, что верою он там планировал, все исполнилось. Он там писал о том, что чтобы заключенным дали возможность пользоваться Библиями. Сегодня во всех тюрьмах, лагерях доступна Библия для заключенных. Он писал, вот все то, что было написано верой, друзья, я удивляюсь, как действуют эти духовные законы. Гнали вас, будут слушать вас, но не гонимых не слушают. Сначала надо сдавать экзамен на верность, платить цену, а потом из ваших уст будут переписывать свои законы. Надо выстаивать сначала, друзья. И эти чудеса перемен мы с вами ощутили. Хотелось бы затронуть еще такое, как чудо Божьей охраны. Чудеса Божьей охраны. Мне Евгений Кирович Пушков рассказывал о том, как его поместили в камеру с заключенными открытых, больных, открытой формой туберкулеза. И он там длительное время находился, специально было сделано так, чтобы он заболел туберкулезом от этих больных зэков. Но Господь сохранил своего служителя, он вышел из этой камеры совершенно здоровый. Это чудеса Божьих. Дом молитвы был взорван, да такая сила, такая мощь была в этой взрывчатке, что машины, которые стояли под окнами на улице, их откинуло на несколько метров. И вот план был такой, чтобы обвалить весь этот потолок, крышу на головы миссионеров, потому что в этот день должна была быть конференция. Бог сохранил. Отстроили дом молитвы еще лучше прежнего. Бог сохранил. Это чудеса Божьей охраны. Друзья, мне рассказывал мой отец, как они принимали у финских туристов Евангелие. Они финки, студенты, туристки,
обвязывали свою талию очень туго, и под этим платочком были Евангелия. Ну, 20-30 Евангелий. Ну, так свою талию туго обтягивали, чтобы визуально не было видно, что под платьем там что-то спрятано. И вот, говорит, они приезжали в Ленинград, переодевались, снимали эти Евангелия, распоясывались, а у них на теле синяки от каждого Евангелия, потому что сильно перетягивали талию свою. Вот 30 Евангелий, 30 синяков на теле. И однажды, говорит, одна туристка говорит: «Михаил Иванович, совершите надо мной молитву с возложением рук. Я хочу привезти вам много Евангелий, не 30. У меня есть Мерседес, я его хочу полностью загрузить Евангелием. Я сниму заднее сиденье, весь салон, весь багажник и хочу вам привезти». Говорит, как это сделать, я не знаю. Но у нас же Бог всемогущий. Вот вы и помолитесь, чтобы Бог меня благословил это сделать. И Михаил Иванович совершил над ней молитву с возложением рук. И она уехала. А через некоторое время сообщает: «Встречайте меня в Ленинграде в такого-то числа, там-то и там-то, приготовьте машину». А в то время был единственный автомобиль в Ленинграде, «Москвич», небольшой москвичонок такой. Это был единственный автомобиль в церкви. И вот, говорит, она подъезжает на своем «Мерседесе», он так проседает, видно, там плотненько все загружено. И нам надо было на своем «Москвиче» 5 ходок сделать, чтобы ее один «Мерседес» разгрузить. А потом, когда все развезли, говорит, я у нее спросил: «А как это у тебя получилось?» И она рассказывает: «Это чудеса Божьей охраны, друзья». Говорит, я встала в очередь, просто в очередь на границу. И когда моя машина подошла уже ближе, пограничник отсчитывает машины, подходит ко мне и показывает, чтобы я проехала на площадку. Там штрафная площадка, там спецдосмотр. Ну, по-человечески приехала. Штрафная площадка, спецдосмотр. Библия вся до окон, до стеклышек загружена Библией. Да и даже ничего не спрятано, все лежит на поверхности. И говорит, я проезжаю на штрафную эту площадку, ко мне подходит человек, вручает букет цветов, играет духовой оркестр, фотографируют фотографы, репортеры и говорят: «Вы миллионный турист, который проезжаете нашу границу, и вам разрешается проехать без досмотра». Вручили мне букет цветов, и я поехала. Вот я к вам и приехала. Братья и сестры, это что, случайное совпадение? Это Бог наш велик чудными делами. Вот когда Господь был нами обретен, тогда вместе с Господом приходят и чудеса в нашу жизнь. Чудеса без Бога присутствия они не приходят. Сначала Господь поселяется в наши сердца, а потом наши молитвы Бог слышит на высоте небес. И знаете, это личную историю мне папа рассказал. Из его уст, я не знаю, где-то описано, она напечатана, может, вы ее нигде не прочитаете, но это так было, так Бог нас благословлял, друзья. Таков наш Бог, Он великий, в 21 веке Он все тот же всемогущий Бог. Всегда, вчера, сегодня, во веки тот же, который меняет жизнь, прощает грешника, милует, дает новую природу, возрождает, поселяется в нашем сердце могущественно, дает силу не грешить. И созидает из нас царство свое непоколебимое. Друзья, хотелось бы еще, мое время подходит к концу, еще несколько историй рассказать из области чудес Божьего воздаяния, как Бог чудесно воздает. Вот Господь говорит, что если кто оставит отца, мать, жену, детей, земли ради меня, Евангелие получит во 100 крат больше. Но мы так читаем это, мы с вами люди верующие, а мне всегда хочется узнать, а как это работает в жизни, вот как Бог реально воздает тем, кто ради Него что-то оставляет. И я знаю несколько таких духоподъемных историй на эту тему. В нашем братстве была такая печатница, дважды осужденная за работу в издательстве «Христианин», Тарасова Зинаида Петровна. Она уходила на служение в молодости, ранее юности, в издательство, посвящала себя книгопечатанию. И уходила, как вор ночью, знаете, тайком,
чтобы мама не знала, потому что весь дом был неверующих. Мама неверующая, братья неверующие. Она написала матери прощальное письмо, положила под подушку вначале, в надежде, что мама будет заправлять постель, и под подушкой найдет ее письмо. А в этом письмо было написано: «Мама, меня не ищи, я на служении. Обо мне знает пресвитер церкви. Я посвятила свою жизнь Господу. Буду молиться о твоем покаянии». И вот она исчезла из дома на 20 лет. Первый раз была арестована в Латвии, второй раз в Молдавии за печать молдавского Евангелия, а все остальное в промежутках на нелегальном положении. И вот помню, мы молодежью встречали их в Кишиневе, когда они вернулись из тюрьмы, и говорим: ну расскажите что-то из вашей жизни такое, ну, достойное, написано, подражайте вере их, вот чтобы для нас, для молодежи должно быть что-то такое, пример достойный подражания. И она говорит, меня привозят на допрос к следователю, а следователь был по особо важным делам. Из тюрьмы ее возили на машине в управление КГБ на допросы. И следователю она на все вопросы отвечала коротко: это тайна церкви. Видимо, ему надоело везде писать, там 100 раз ответ, один и тот же ответ: это тайна церкви. Отложил ручку в сторону и говорит: а теперь, говорит, у меня есть вопрос не для протокола. Удовлетворите мое мужское любопытство. Вот вы отбудете свой срок заключения, выйдете на свободу. Как ваша жизнь в старости сложится? Мужа у вас нет, детей у вас нет, дома у вас нет, у вас здоровья нет. Вы же профессиональную болезнь заработали в своей нелегальной типографии. Вы надышались этими типографскими запахами. У вас, говорит, больная голова, постоянные головные боли. Мы имеем заключение врача о том, что вы инвалид. У вас трудового стажа нет, ваша нелегальная деятельность, трудовую книжку не записана, у вас пенсии не будет. И вот объясните мне, как вы намерены в старости прожить? Ни кола, ни двора, ни пенсии, ни здоровья. И Зинаида Петровна говорит: я помолилась и внутри получила убеждение, ему надо ответить. И ответила так: в Библии написано: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». А еще в Библии написано: «Не видел я праведника нищим и детей его просящими милость». Бог мой, которому я служила от юности, позаботится о моей старости. Он пожал плечами, он не понял ничего, нажал на кнопку, зашла конвойная служба, и ее опять отвезли в тюрьму. Отбыла она свой трехлетний срок заключения, нам эту историю рассказала, а потом мы с ней встретились еще через 30 лет. Как-то у нас было одно общение хорошее, она приехала в город Курск, в палаточку, она посидела на 30 лет, постарела, и я к ней подошел, говорю: Зинаида Петровна, а теперь удовлетворите мое любопытство, как ваша жизнь в старости сложилась? И она мне рассказала, друзья, о чудесах Божьего воздаяния. Говорит, когда я уходила на служение, все были неверующие. А когда я вернулась домой через 20 лет, все члены церкви. И мама, и братья, все в завете с Богом. Говорит, чудеса. Я, говорит, когда освободилась, Борис Николаевич Ельцин, президент России, подписал закон о реабилитации жертв политических репрессий. В соответствии с этим законом один год тюрьмы пересчитывался в 3 года трудового стажа. И у меня появилось 18 лет трудового стажа. И мне назначили пенсию. А еще на основании этого закона жертвам политических репрессий была положена квартира, внеочередное, первоочередное право. И мне дали однокомнатную квартиру. А еще несколько лет прошло, и один служитель, вдовец, сделай предложение выйти за него замуж. И она вышла за него замуж и переехала в Минводы. А кто знает, Ставропольский край такой курортный край. И Сентуки, нарзаны, санатории, горный воздух. Люди мечтают там за большие деньги неделю провести, здоровье свое подлечить. А она там жила, 30 лет живет в доме мужа. И песни поет дуэтом с мужем. И старость добрая, и здоровье восстановилось, и головные боли исчезли. Господь все, говорит, усмотрел. И мужа дал, и пенсию дал, и дом дал, и добрую старость дал.
Если вы хотите видеть чудеса в своей жизни, живите свято, живите непорочно. Живите так, чтобы ваши молитвы Бог мог слышать. Написано, наблюдай за непорочным, ибо будущность такого человека есть мир. И когда мы живем верою, друзья, наша, там, где есть вера, там всегда есть чудеса. Если мы живем свято, там всегда будут чудеса Божьи. Там всегда будут отвеченные молитвы. У нас есть немало историй, как в моей семье врачи говорили моей жене, когда мы ожидали четвертого ребенка, у вас родится урод с водянкой головного мозга, надо избавиться от этой беременности. И мы шли к служителю, он совершал над нами помазание, молился, укреплял нашу веру. Мы не верили прогнозам врачей, ждали от Господа. И вы знаете, родился у нас сын, прекрасный видом, 4,5 килограмма, назвали его Марком. И ему сейчас 28 лет и совершает служение. Друзья, вот там, где есть вера, там всегда будут чудеса. Где нет веры, там будет планирование семьи. И грех душегубства будет. А где есть вера, там всегда будут крылья вырастать. И Бог у нас есть воздающий, у нас есть всегда обратная связь. Это не просто я молюсь, и кто его знает, слышит меня там на небесах кто-нибудь или не слышит, это атеизм. А настоящая живая вера, друзья, это надобно, чтобы приходящий к Богу веровал не только то, что Он есть, а ищущим Его воздает. Воздает, друзья. Бог сегодня воздает непорочным. Бог сегодня воздает святым. Бог сегодня воздает верующим людям. Бог воздающим. Мы имеем дело с Богом восстанавливающим, воздающим, охраняющим, благословляющим, любящих Его до тысячи родов. И пусть ваша жизнь будет наполнена этой драгоценной верой, живой верой, живым упованием, чтобы в вашей жизни было много чудес Божьих, которые будут свидетельствами для вашего потомства, что Бог наш живой и вечно сущий. Слава Ему во веки веков. Аминь.

Сеть для человека — поспешно давать обет и после обета обдумывать. Притчи 20:25.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

30 девушек и 15 молодых людей, всем около 20, сидели в первых рядах. Седовласый проповедник обратился к слушателям с волнующей речью, потом преподнес им крещение. Тихо, не дышав, сидели в задних рядах их родители, и многие из них вытирали слезы. Бенет Амстронг-младший сидел на своем месте, прямой, высоко держа голову, не отводя взгляда от стены, напротив которой он сидел. Тут же сидела Виргиния, погруженная в свои мысли. В своей фантазии она унеслась далеко, она видела себя приближающейся к воротам рая, когда очередь принять крещение дошла до Иосифа. Это был он, ее любимый брат. Ей было всего 10, и она еще не все могла охватить, но одно она поняла, что это было что-то хорошее, прекрасное и чистое. Она была совершенно счастлива. Дрожь прошла у нее по спине и пронизала ее до кончиков пальцев, когда почтенный епископ взял Иосифа за руку и сказал: «Встань!» Во имя Отца и перед всеми людьми он поцеловал Иосифа. Она любовалась братом, какой он был большой и красивый, и какой серьезный. После того, как все 40 человек приняли крещение, и епископ их всех благословил, он отошел в сторону и позволил 10 старейшинам

0: одному за другим выйти вперед и пожать руку вновь крещенным. После церкви дядя Том Брэдли прошептал Иосифу на ухо несколько очень важных слов, и некоторые другие братья и сестры тоже пожелали ему Божьего благословения. Лишь его отец промолчал. Проходили дни и месяцы, но ни разу не услышал Иосиф от своего отца слов одобрения. Что бы он ни делал, на все отец смотрел критически и с недоверием. Анни однажды утром за завтраком обратился к ней Бинет. Было воскресенье, и Ирни Лой, как обычно, был у Алекса Бурнс. «Я вчера продал ферму». «Нашу ферму?» Рука ее опустилась. «А какую еще могу я продать?» «Да, нашу ферму. Я решил...» Он искусно откашлялся. «Остаток денег, что я наследовал, и часть, что я выручил от продажи фермы, инвестировать в компанию Гедрих Продьюс. А еще на этой неделе я хочу поехать на запад, чтобы купить для нас новый дом». Бинет увидел, как помрачнело лицо Ани, и он быстро добавил: «Ты же довольно часто говорила, что тебе слишком тяжело без служанки и что такой большой дом в порядке содержать нелегко. Так что я постараюсь присмотреть для нас дом поменьше. Мы же можем тоже как-то выйти вперед». «Выйти вперед? Как ты это понимаешь, Бинет?» — удивленно спросила Анни. «Я никогда не думала, что мы бедствуем». «Мы не бедствуем», — ответил он задумчиво. «Но разве мы должны здесь всегда жить так скромно, если у меня есть шанс разбогатеть?» Он сначала посмотрел на Ани, потом по порядку на каждого из детей и нерешительно провел себя по волосам. Нервными движениями он щипнул с пиджака несколько ниточек. «У богатства иногда вырастают крылья, и оно улетает, — говорят в народе, — а я...» «Да-да», — недовольно прервал свою жену Бинет, — «это я знаю, но это происходит преимущественно у тех людей, кто не имеет денег и не умеет ими распоряжаться. Я считаю, что самое время нам отсюда уехать. Я...» Лицо Бинета покрыл легкий румянец, и казалось, что он подыскивал нужное слово. Такое, однако, с ним случалось довольно редко. «Я в последнее воскресенье услышал одно довольно резкое замечание». Голос его звучал необыкновенно жестко, и глаза его беспокойно забегали. Он помедлил. «Что это было за замечание, Бинет?» «А может, тебе об этом лучше знать?» — ответил он обвиняющим тоном. «Я не знаю, о чем ты говоришь, Бинет». «Это был твой родной брат, который говорил с Томом Брэдли. Они не заметили, что я нахожусь неподалеку, но часть их разговора я услышал». Теперь он часто и прерывисто дышал, красные пятна появились у него на щеках. «Я слышал, как твой брат, Тимоти, сказал Тому». Теперь он словно вытаскивал из себя слова и нервно крутил пуговицы на своей куртке. «Ты прав. Аня Амстронг была бы идеальной женой для диакона. Только из Бинета никогда не получился бы хороший диакон». Теперь и лицо Ани покрылось румянцем, на ее шее появились красные пятна. Бинет смотрел на нее с язвительной усмешкой. Новое давящее чувство страха тяжело легло ей на грудь. «Ты что-нибудь об этом знала, Анни?»
1: «Нет, поверь, нет», — ответила Анни.
0: «Ну что ж, кому-то хочется мое доброе имя очернить. А для этого у них не так уж много возможностей. Меня все эти годы уважали, и я хотел бы знать, на основании чего Тимоти Стокс мог так бессовестно обо мне говорить». «Это ты плохо обо мне говорил, да, Иосиф? Я вижу это по твоим глазам, и ты мне за это еще раз платишься».
1: Бинет поднял свою вилку и бросил ее на стол. Иосиф словно оцепенел. Тиканье часов на шкафу стало неожиданно громким и невыносимым. Лавел от испуга сморщил лицо, готовый заплакать и спрятаться за мать, ища защиты.
0: «Ферма продана», — еще раз сообщил Бинет.
1: а в церкви и без нас хорошо обойдутся. Иосиф, ты сегодня не поедешь к Фредди, и его ты больше не будешь приглашать к нам на обед. Ирне я вчера предложил подыскать себе другое место работы, но он еще останется с нами до нашего отъезда. А тебе, Виргиния, нечего из-за этого плакать. Ты должна, наоборот, радоваться. Здесь для нас нет никакого будущего». Четыре грустных лица провожали Беннета Амстронга своими глазами к воротам, где уже стоял с упряжкой Ирни и Лой и ждал, чтобы увести их в город. На нем было новое двубортное пальто серого цвета, в руке элегантная кожаная сумка для путешествий. Он никого не поцеловал на прощание, и вообще не было произнесено никаких особых прощальных слов. Не высказано просьбы, чтобы семья молилась за него и просила Господа благословить его новые планы. Во всех своих деловых мероприятиях Беннет Амстронг-младший чувствовал себя довольно уверенно. Ему в хозяйственных делах совет был не нужен, его намерения были до мелочей продуманы и спланированы, да иначе и не могло быть. «А что мы будем продавать, мама?» — спросил Иосиф. Он хотел разорвать эту страшную тишину в комнате, у всех на сердце было тяжело и хотелось плакать, но каждый подавлял в себе это чувство, потому что не хотел обременять других. «Я думаю, все», — последовал ее грустный ответ. «Нам надо будет начинать все сначала», — сказал Иосиф и потянулся. Как непривычно было осознавать, что отца не будет дома целую неделю. Он простер обе руки вверх, а потом скрестил их на затылке. Теперь он мог даже потянуться, мог зевнуть, без того, чтобы кто-то сразу не сказал «лодырь» или «бездельник». «Да, нам надо будет начинать все сначала», — повторила Анни. «Мне тяжело будет расстаться с Фредди», — добавил Иосиф. «Да, я верю», — задумчиво ответила мать. «Ну а теперь», — сказала она и неохотно сделала шаг вперед, — «лучше всего я снова возьмусь за дело». «Я помою посуду, мама», — с готовностью заявила Виргиния. «Я уже ростом такая же, как и ты, посмотри». Она встала рядом с матерью, чтобы показать, какая она уже большая. Вчера вечером они с Иосифом тайно между собой заключили, что они в отсутствие отца как можно больше забот возьмут на себя. Они оба не могли не заметить, какой изможденной выглядела их мать в последние дни. Особенно это видел Иосиф. Он читал на ее лице все возрастающий страх. Он слишком хорошо помнил слова доктора Линквиста. Ее следовало оберегать от всякого расстройства и перенапряжения. «Ты мой, а я буду вытирать», — сказал Иосиф. «Ты, мама, отдохни немного. Нет же ничего такого, что надо сделать срочно». «О, работа всегда есть», — сказала она. «Мама, отдохни хоть один единственный разок», — сказал Иосиф и отвел ее к окну в ее кресло. «Вот здесь садись и расскажи нам лучше про нашего дедушку Стокс». «Да-да, мама, расскажи», — попросила и Виргиния. «О, мама, пожалуйста», — подпевал старшим и ловел. Проехав молча около 2 километра, Ирни Лой спросил: «Значит, вы хотите купить себе ранчо на Западе?» Ирни не принадлежал к числу людей, которые обременяли бы других своими вопросами, особенно таких, как Беннет Амстронг. Но поскольку дни его работы у этого хозяина были сочтены, он мог себе позволить вызвать к себе его неприязнь. Он приглаживал свои усы и терпеливо ждал ответа. И, наконец, его получил. Голос Беннета звучал совершенно равнодушно, в нем не было ни тепла, ни холода. Ир ни другого и не ожидал. «Я еще не могу сказать, что я куплю. Я хочу сначала глядеться. Может, найдется что-то подходящее. Знаю только одно, мне совсем не хочется всю свою жизнь здесь проводить. Большинство людей, что посещают нашу церковь, здесь родились. Они всю жизнь здесь живут, и их дети женятся на ком-нибудь из этой же церкви. Это нехорошо. Этой церкви нужно разок вспрыснуть новой крови. Каждый применяет тот опыт, который перенял у своего отца.
2: В нашей церкви просто-напросто слишком много родственников. Если речь заходит о выборах проповедника или диакона, то он в первую очередь должен устраивать своих родственников. А это нехорошо. Это обязательно ведет к ревности и зависти. Я думаю, самое время немного оглядеться и детей наших вовремя отсюда увести, пока они не переженились здесь со своими духовными братьями и сестрами».
1: «Конечно, вы правы, господин Амстронг», — согласился погруженный в свои мысли Ирни.
2: «Знаю, что прав», — ответил Бинет, особенно подчеркивая слово «знаю». «Пока меня не будет, обрати, пожалуйста, внимание на то, чтобы Иосиф помогал при молодьбе пшеницы и лошадей как следует кормил. Они должны быть в хорошем состоянии, когда я их буду продавать. Если выберешь время, то почисти, пожалуйста, лопаты и мотыги и покрась колеса телег. Краска стоит во дворе. Обрати внимание на то, чтобы Иосиф по утрам вовремя выбирался из постели. Он не должен просыпать только потому, что меня нет дома. И я думаю, что вы вдвоем могли бы между делом свалить старую грушу в саду и переработать ее. Дрова в эту пору очень дорого стоят, их можно выгодно продать. Я Анне сказал, чтобы она кастрюли и сковородки вычистила до блеска и плиту в кухне отполировала. Если она об этом забыла, то ты ей, пожалуйста, скажи, что я тебе поручил ей напомнить. А Виргинии скажи еще раз, она все еще ведет себя так по-детски, чтобы она занесла из деревянного сарая и почистила старые банки из-под варенья. Я не вижу никакого повода к тому, чтобы так вот без всякого все это оставлять нашему преемнику. Хватит с меня и того, когда бабье мне на уши про новые кастрюли и сковородки жужжит. Те, что Анне привезла из дома, еще почти совсем как новые. И еще вот что учти, Ирни.
1: За все эти годы, что Ирни и Лой проработал у Бинета, он никогда не давал ему такого длинного задания. Это его немного удивило, и он про себя улыбнулся.
2: «Если Микаэл Гунтер по пути домой тебя остановит, или пока меня не будет, придет, чтобы себе что-нибудь одолжить, то скажи ему, пожалуйста, что ты не имеешь права ничего одалживать, пока господина Амстронга нет дома. А если он тебя спросит, куда я уехал и чего я там хочу, то скажи ему, что это его не касается. Я никогда в своей жизни не встречал мужчину, который бы так был похож на женщину, как этот Микаэл. Он говорит почти так же много, так же охотно, как и женщины».
1: Ирни Элой степенно погладил свою густую черную бороду. Ему нравился Михаил Гунтер, несмотря на его высокий писклявый голос. «Я уверена», — заключила Анни после того, как она почти 20 минут рассказывала детям про своего отца, «что ты, Иосиф, еще должен помнить своего дедушку. Я и сейчас еще могу вспомнить некоторые случаи из моей жизни, когда мне было 3 года».
2: «И я немного помню, мама», — сказал Иосиф, вытирая посуду. Забывшись, он снова и снова проводил сухим полотенцем по чашке.
1: «Ну перестань же ее тереть, она уже сухая», — засмеялась Виргиния.
2: «А то сотрешь все цветы заодно».
1: «Не стер, сестренка, посмотри, они все еще на ней». Рассматривая чашку, ответил Иосиф и поставил ее в шкаф. «Иногда закрою глаза, и мне видится пожилой человек с длинной белой бородой».
2: «Он всего 1 раз был здесь у нас», — сказала Анни, «и он мог остаться всего на 1 день». И, серьезно и немного печально продолжала она, «хорошо, что он не мог остаться дольше». Она теперь почти перешла на шепот, и голос ее звучал, словно молитва. «Я не хотела, чтобы он заметил, что я несчастлива». На милом, грустном лице Анни появилось мечтательное выражение. Грудь ее то поднималась, то опускалась. Она крепко сжала губы, как будто неожиданно посетившая ее боль могла прорваться наружу.
1: «Мама, а что, если мы...» — сказал Иосиф, чтобы сменить ситуацию. Он стоял перед ней и смотрел ей прямо в глаза. «Что, если мы после ужина пожарим себе кукурузы и посидим, устроим себе маленький праздник? Мы можем попеть или что-нибудь вместе делать».
2: «Да-да, мама», — с радостью вмешалась Виргиния. «И я хочу с вами», — вступил Лавелл и увлеченно захлопал в ладоши. В период 10-дневного отсутствия главы дома Амстронга взаимоотношения между матерью и ее 3 детьми становились все теснее и сердечнее. Их связывала любовь и уважение друг к другу. Невозможно было представить их отдельно одного без другого. Они строили совместные планы о том, как хороша будет жизнь в новом доме. Они много работали, но и много смеялись. «Тогда мы не будем больше со своей торговлей ходить из дома в дом», — сказала Ани, поглаживая руками фартук. «Отец сказал, что это было в последний раз. Ему, очевидно, это не нравится». «А я думал, он должен бы этому радоваться», — нашел Иосиф. «Он считает, что я поступила нехорошо, что завела за его спиной так много друзей. Может, надо было его сначала спросить?» Дело было сделано. Семья Амстронгов ехала по железной дороге все дальше и дальше на запад, в землю, которую они до сих пор знали только по карте. Они ехали довольно долго, много дней. Беннет по дороге позвонил посреднику-перекупщику, чтобы тот приехал за ними на вокзал и определил их в гостиницу, пока будет закуплена и расставлена в доме необходимая мебель. Какое волнение и ожидание наполняло всех четверых, когда они сидели в одной из комнат отеля и ждали. Все их разговоры вращались теперь только вокруг нового дома. Они почти не могли дождаться, когда же они его увидят. «Я думаю, в зале стоит такая же печка, как у дяди Тимоти», – взволнованно сказала Виргиния. «А я думаю, что в кухне также есть насос, чтобы мне не приходилось 3 раза в день притаскивать воду». «Ну, а я думаю, что у меня в школе будет хороший учитель», — бросил Иосиф, когда и до него наконец дошла очередь вставить словечко. «Я надеюсь, что он будет такой же добрый, как Амос Пеннивилл». «А может, у тебя на этот раз будет не учитель, а учительница», — заметила Виргиния. «Да, может быть». «А я мечтаю, — сказала их мать, — чтобы дом был удобный, чтобы в нем было тепло и чтобы его легко было содержать в порядке».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Голубое небо, белые одежды, золотое солнце, чистая вода. Здесь осуществятся все мои надежды, ведь сегодня тоже я войду туда. Здесь скажу Иисусу: верю, обещаю, жизнь свою отдам я Богу навсегда. С Ним легко в дороге, да, я это знаю.

Говорят, осанна пусть Иисусу льется, Он же меня любит вечно, навсегда. Вот сегодня первый раз я прикоснусь к телу Иисуса и Его крови, и греха, что в мире, больше не страшусь я. Сам Спаситель спас меня в Своей любви. Славлю я за церковь, ту, что воспитала, что я вырастала в мире и любви. Иисус мой пастырь, это с детства знала и шептала тихо: «Мой Христос, приди!» Как я ожидала этот день прекрасный! В детстве я имела столь прекрасных дней, но весь этот мир, тоже злу подвластный, не давал он счастья для души моей.

Вот сегодня днем все со мною вместе Бог воспевает и переживает так немножко страх. Этот день ведь в жизни только раз бывает, потому и слезы на моих глазах. Это есть наш символ. Не грози омытья, исполняем всякую волю Божью мы. Это умирание, под водой сокрытие, а потом воскреснем новыми людьми. Этот миг чудесный и неповторимый. Отдаю Иисусу свою жизнь, себя, за всю мою юность, день самый любимый. Заключим завет мы, Иисус Христос.

создавать и умиротворять. Говорится, что дом — это продолжение женщины. То есть по атмосфере в доме очень многое можно сказать о хозяйке. Где-то бывает очень приятно находиться, и пусть даже не совсем прибрано, или ремонт не первой свежести, а снова хочется в гости прийти. А в другие дома, где даже царит идеальный порядок и красивая обстановка, идти не хочется совсем. Бывает так, что атмосфера холодная и пустая, или очень напряженная, нервная. Эта атмосфера влияет на всех, кто в доме. Задача женщины — создать такой дом, откуда никто не захочет уходить. В такой дом муж будет бежать с работы, а дети будут стараться приводить своих друзей. Это не так просто. Очень хорошо в этом помогает пост, молитва, размышления над Словом Божьим. Если выполнять первые три обязанности — быть красивой, счастливой и умиротворенной, с атмосферой дома проблем не будет. Это проверено.

Ты раньше пел про голубые дали небесной чудной родины своей, и раненых те песни исцеляли, и прославлялся ими царь царей. Но сейчас не слышно этих песен, кому же это на руку, скажи? Ну не молчи, я ж твой отец небесный, хоть дай мне знать, ты мертвый или жив. Ты вспомни, как искал меня вначале, как без меня не мог прожить и дня. Ну а сейчас ты мне не отвечаешь, неужто ты совсем забыл меня? Я тот, кого ты славил утром ранним, и я тот, чья милость выше облаков, и я тот, кто перевязывает раны, и я тот, кто ждет ответ на этот зов. Быть может, ты меня сейчас ругаешь и говоришь напрасно, мол, зовешь? А может, где-то в дикой волчьей стае ты эту песню, слыша, слезы льешь? И если так, то кто поймет те слезы и кто утешит душеньку твою? Никто другой понять тебя не сможет. Поэтому тебя я и зову. Последние слова, как будто иглы, насквозь пронзают тех, кто слышит их. Я так хочу, душа, тебя достигнуть. Ну не молчи, ответь же мне на них. Тебя хочу я вырвать из болота. Ну где же ты? Ответь мне, что ж ты ждешь? И вдруг ответил голос тихий. Вот я. И полились потоки чудных слез. Вот я, ну вот я, смотри же, Боже, вот я. Ты видишь, нашлась та пропажа твоя. Вот я, ну вот я, звучит из болота чудесная песня живого ручья.

Сеть для человека — поспешно давать обет и после обета обдумывать. Притчи 20:25.

0: за возможность оказывать им необходимую заботу и обеспечить их развитие, как физическое, так и духовное. Неемия, ветхозаветный лидер, осознавал необходимость сражения за семью и знал, что оппозиция неизбежна, если такое сражение будет начато. Он сказал своим современникам: «Не бойтесь их». Иными словами, не бойтесь оппозиции, не бойтесь сил зла, пытающихся разрушить наши семьи. Помните Господа, великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои. Первое, что предпринял Неемия, готовясь к сражению за свою семью, он взялся за восстановление городской стены, лежавшей в руинах в течение долгих лет. Сегодня мы поговорим о крепкой защитной стене, которой должен быть окружен ваш дом, о стене, ограждающей семью от нападения врагов. Четвертая глава книги Неемии описывает обстановку в Иерусалиме в тот период, когда Неемия и израильский народ принялись восстанавливать городскую стену. Мы читаем: «Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями. И говорил при братьях своих и при самарийских военных людях и сказал: „Что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха, и притом пожженные?“ А Тавия, аммонитянин, бывший подле него, сказал: „Пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену“». Христианская семья обстреливается со всех сторон. Все труднее и труднее становится воспитать семью в соответствии принципам и нормам, данным в Писаниях. Люди смеются и издеваются над родителями-христианами. Они такие старомодные, им никогда не удастся успешно воспитать семью. Неемия слышал такие же насмешки, но он не унывал. Он и не собирался сдаваться. Он намерен был сражаться за свою семью. Он решил перестроить стену, защищающую его семью, возвести укрепление, достаточно прочное, чтобы не позволить вломиться беде и оградить от опасности. Одна из самых крепких стен, или, по крайней мере, она должна быть самой крепкой, это глава семьи. И сегодня мы хотели бы поговорить о роли отца в семье и посмотреть, нет ли необходимости в укреплении или, может быть, даже в перестройке этой стены.
1: К сожалению, в наши дни у многих людей слово «отец» вызывает смущение. Встречаются люди, которые внутренне ожесточаются, услышав, что Бог – наш отец. Для них отец – это человек, в общении с которым невозможно рассчитывать на взаимопонимание, так как он не понимает твоих мыслей, чувств или действий. Это человек, которого следует избегать. Понимаете, представление человека о Боге во многом зависит от того, какой у этого человека отец. Но, к сожалению, даже у верующих отцов часто проявляются черты характера, как раз противоположные тому, чем должен быть отец. Все переворачивается с ног на голову. Не терпя слова «отец», люди приписывают Богу ложные, неприсущие ему черты. Отец вечности одновременно является князем мира. Наш Небесный Отец обещает в 9 стихе 31 главы книги пророка Иеремии: «Они пошли со слезами, а я поведу их с утешением, поведу их близ потоков вод, дорогую ровную, на которой не споткнутся, ибо я — Отец Израилю». Отец должен быть человеком, к которому его дети свободно могут обратиться, когда они попадают в беду или переживают скорбь. Отец должен быть человеком, которому они

0: могли бы бежать, когда их преследует враг? Человеком, у которого они могут найти защиту от всякой бури. Отец должен быть человеком, от которого можно ожидать понимания и заботы. Человеком, который всегда будет готов выслушать, даже тогда, когда другие отворачиваются. Послушайте Давида, говорящего со своим небесным отцом. 60-й псалом, стихи со 2 по 5. «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую, ибо Ты — прибежище мое, Ты — крепкая защита от врага. Доживу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих». Отец должен быть первым человеком, к которому ребенок может обратиться, когда он сопоставлен с физическими проблемами или с противоречивыми мнениями о том, как он должен поступить. Отец должен быть убежищем, крепкой стеной. В убежище защита от всего — от ветра, дождя, оледенения, мороза, комаров или от войска. Отец должен быть крепкой башней, в которой можно было бы укрыться. Слово «отец» должно вызывать ощущение безопасности и силы. Убежище, обеспеченное нашим небесным Отцом, подобно крепости с прочными стенами, которые не пропускают в семью опасность, но также не выпускают из нее любовь и радость, пережитые нами в Его присутствии. Нам напоминают об этом факте те дни, когда мы всей семьей собираемся вместе, чтобы поделиться друг с другом своими переживаниями. Отец должен быть человеком, объединяющим всех членов семьи, человеком, который радуется, видя всю семью вместе. Он всегда готов выслушать и дать совет. Его жена и дети всегда радостны. Бог хочет, чтобы у нас было именно такое понятие об отце.
1: В Библии Бог-Отец ясно показывает, что в семье отец должен быть тем человеком, на которого всегда можно положиться, что он непременно проявит заботу. «Не оставлю тебя и не покину тебя», — говорит Господь. «Приходящего ко мне не изгоню вон». Наш Небесный Отец в заботе о своих детях печется обо всех областях их жизни — материальной, физической, духовной и эмоциональной. Правда, возможности земных отцов ограничены, но они должны заботиться о своих детях до тех пор, пока они живы. Взаимоотношения между отцом и ребенком, что касается взаимопонимания и близкого общения, должны постоянно углубляться. Будучи нашим небесным отцом, Бог не только обещал восполнить всякую нужду нашу по богатству своему в славе, но Он также сказал, что хочет, чтобы мы определенно и ясно излагали пред Ним свои просьбы, чтобы мы открывали свои нужды пред Богом. Образец идеального земного отца — это человек, имеющий открытое ухо, обращенное к просьбам его детей. Такой отец с наслаждением откликается на конкретные просьбы, обращенные к нему. Безусловно, порой его ответом может быть «нет» или «подожди». Но также он должен проявлять любовь, щедрость и понимание, давая просимое. Слово «отец» должно вызывать дрожь возбуждения и сознание того, что он закладывает фундамент будущего своих детей. Господь сказал, что Он идет приготовить место для Своих. В послании евреям 11:16 сказано, что Бог не стыдится нас, называя Себя нашим Богом, так как Он приготовил нам город. Наш Небесный Отец готовит для Своих детей удивительные сюрпризы, несмотря на то, что им часто приходится испытывать трудности здесь, на земле. Для блага Своих детей – для того, чтобы способствовать их развитию, ведущему к зрелости, земной отец также дает им возможность самостоятельно преодолевать трудности. Но в то же время ему следует продумать и приготовить сюрпризы для их будущего. Может быть, всей семьей поехать в большой город или провести день в лесу. А возможно, посетить зоопарк или музей. Слово «отец» должно вызывать представление о человеке, полном чудных планов, желающим порадовать своих детей теми небольшими радостями, которые освещают каждый новый день, а также теми особыми радостями, которые человек проносит через всю жизнь. Отец должен быть доступным. Наш Небесный Отец всегда доступен для своих детей через молитву и также через присутствие Духа Святого, живущего в каждом верующем. Быть отцом значит быть доступным семье. Это значит как можно больше времени проводить с семьей. Наш Небесный Отец силен и говорит нам, что Он готов поделиться своей силой. «Сила моя совершается в немощи». И хотя земной отец не может поделиться своей силой таким уникальным образом, как Бог, ему следует не забывать, что все же он может употребить свою силу для блага ребенка и помочь ему. Сила отца никогда не должна быть направлена на то, чтобы добиваться своего, или для того, чтобы подавлять слабых в семье. Все, что в нашей программе сегодня было сказано об отцах, не может быть в совершенстве исполнено несовершенным человеком. Но тем не менее, все это и еще многое другое составляет образец, данный нашим Небесным Отцом, и мы должны следовать ему. Чтобы ребенок рос любящим, почитающим Бога и послушным Небесному Отцу, он должен иметь хороший пример в личности своего земного отца. Не так важно, был ли у тебя такой отец или нет. Важно, чтобы ты сам имел твердое желание и намерение быть таким отцом. Отложи в сторону нехорошие воспоминания, нехороший пример, и посмотри на совершенного Небесного Отца. Подобно тому, как Неемия обнаружил обвалившуюся стену, так и мы должны обратить внимание на разрушающиеся стены в наших семьях. Давайте с Божьей помощью примем решение укрепить и при необходимости перестроить стены, ограждающие наши семьи.

Господь Иисус удивлял людей своей внутренней силой, которая не зависела от внешних обстоятельств. Когда Его ненавидели, Он был добр. Когда Его ранили, Он прощал. Когда на Него клеветали, Он оставался непоколебим. В чем был секрет? Что из происходящего в Его внутреннем мире позволяло быть выше того, что происходило вокруг? Внутренний мир, который превыше всякого ума. Внутренний свет, который сходил с небес. Сила от Бога, миссия и предназначение. Все это удивительным образом поднимало и возвышало Иисуса над всеми жизненными реалиями и не давало Ему сбиться с предназначенного Отцом пути. Сила жить новой жизнью и сила быть выше обстоятельств и мир, который превыше всего, были дарованы и нам, детям Божьим, были дарованы Духом Святым. Как иметь и сохранить этот мир? Господь Иисус прошел этот путь. Он оставил нам пример. Пример близости с Небесным Отцом, которая возвышала, наполняла и давала внутренние силы для каждого дня. Давайте сегодня в своих обстоятельствах и переживаниях дадим место тому, кто превыше всего, кто сказал: «Мужайтесь, Я победил мир». Ступени, по которым Иосиф опускался в темницу, имеют больше блеска, чем ступени, ведущие на царский трон. Что делает великими и привлекательными мужей Божьих? Не их удивительные дела, но то, как прошли они с Богом через трудности, когда жертвовали самым дорогим, как Авраам, совершали труднейшее, как Даниил, и почти невозможное, как Моисей. Так прославили они Бога, но не себя.

Дверь открылась тихонько, как будто от легкого ветра. На пороге стоял, я узнал его сразу.

Словно он согрешил, словно я его должен простить. Не царем, а слугой я пришел в твою мрачную келью. Мой карающий меч не закон, а моя благодать.

добавить в деле. Я тебя научу, как из праха людей поднимать. Суд идет, прозвучал, сужу за грехи осуждения. Приговор исполнения сейчас приведу, посмотри. И склонился царь и Бог предо мною смиренно колени.

прошу вас, друзья, никогда никого не судите. Научитесь всегда согрешающим людям прощать. И откроется дверь, и войдет милосердный Спаситель.

Дверь открылась тихонько, как будто от легкого ветра. На пороге стоял, я узнал его сразу. Христос.

Господь грядет. Ликуют все, земля полна веселья. Народам кажется, настал желанный мир. Без войн, разрухи, скорби и страдания сбылись мечты и древние чаянья. Низвержен меч, жестокий, злой кумир. Сажайте, стройте, женихи, невесты, под сенью мира горю не бывать. Настало время петь и веселиться, и в полную меру жизнью насладиться. А смерть придет, так будем умирать. Беспечность дней лукаво дешевизны, в рассвете грех, прельщение и обман. И даже пилигримы Царствия Христова в пути вздремнули. Церковь, будь готова! Окутал землю соблазна в туман. Земля пирует, жизнью наслаждаясь, и вдруг тревога. Люди! Люди! Где? Исчезли где-то эти богомолы, ушли куда-то в степи или в горы, или уплыли где-то по воде. Христа ушли искать эти безумцы, они о нем твердили день и ночь. Поднять всю технику на воздухе и в море, сомнения нет. Найдем мы их и вскоре посмотрим, как им Бог придет помочь. Но вот другие слышно голоса. Меня послушайте. Сестрой мы рядом спали. Проснулась, полночь, в комнате одна. Включила свет и ахнула. О, Боже! Замок как был, одежда здесь. На что это похоже? Вздрогнуло сердце. В Господе она. Я с нею вместе Господу служила, но как Рахиль я тайно под седлом носила в сердце грех и горькую зависть. Терзала часто душу и ненависть. Сестра ж платила мне любовью и добром. Вот я скажу, женой мы в поле были, и просмотреть побег я там никак не мог. К тому ж, смотрите, вот ее одежда, нашел на поле, скажете, невежда, но не иначе взял их в небо Бог. Теперь я понял, Боже мой, о Боже, цену ее молитвам и слезам, цену греха, бессмысленных желаний, насмешек злых ее души терзаний. О, люди, люди, горе, горе нам! Гробы отверзлись силой воскресенья. Какие? Чьи? Поклонников Христа. Рассеялось людей недоумение, свершилось церкви в небо восхищение. Ужасно весть идет из уст в уста. Затмилось солнце, будто власяницей, луна повисла красная, как кровь. Взыграли водами неслышные ураганы. Земля колеблется, знамения Богом даны, суд Божий близко, ясно всем без слов. И стон уныния сердце разрывает, закрылась дверь, спасения больше нет. А может, есть? Пойдем поищем к морю. Блесни хоть искоркой, надежда тому горю, что нас постигло. Боже, дай ответ! Вернись, вернись, вчерашний день спасения. Одной минуткой к нам ты загляни. Одним мгновением милости великой порадуй жизни средь пустыни дикой, средь смертной тьмы прощением взгляни. Стенают люди, страхом удрученные. Покройте горы стыд наш и позор, и нашу гордость. Башню Вавилона, с ее надменной ложью трезвона, провозгласивший истину засор. Безмолвно небо, гнев приготовляя, тысячелетия милости даря, любила всех, прощая, умоляла, в чертоги вечной жизни приглашала в отчизну славы Бога и Царя. Мой брат, сестра, готовы ли вы сегодня встречать Христа с хвалою на устах? Сними пороков тягостное бремя и освятись, пока еще есть время.
пока еще есть милость на часах. Аминь.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

сеть для человека поспешно давать обет и после обета обдумывать. Притчи 20:25.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов – музыкальный час. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов – повторение чтения книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Евангелие от Иоанна, глава 16. «Это сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня. Но я сказал вам это для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я говорил вам о том. Не говорил же вам этого сначала, потому что был с вами. А теперь иду к пославшему меня. И никто из вас не спрашивает меня, куда идешь. Но от того, что я сказал вам это, печалью исполнилось сердце ваше. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам, и он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде, о грехе, что не верует в меня, о правде,

что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть мое. Потому я сказал, что от моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, ибо я к Отцу иду. Тут некоторые из учеников его сказали один другому: «Что это он говорит нам? Вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня, и я иду к Отцу». И так они говорили: «Что это говорит он? Вскоре? Не знаем, что говорит». И Иисус, уразумев, что хотят спросить его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что я сказал, вскоре не увидите меня, и опять вскоре увидите меня? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел ее час. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы. Теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. Да ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Доселе я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце. В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что я буду просить Отца у вас, ибо сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я исшел от Бога. Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики его сказали ему: «Вот теперь ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал тебя. Поэтому веруем, что ты от Бога исшел». И Иисус отвечал им: «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь каждый в свою сторону, и меня оставите одного. Но я не один, потому что Отец со мною. Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Евангелие Иоанна, глава 17. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час. Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого, славой, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком,
которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне от Тебя. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое, и я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, и я к Тебе иду. Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истиной Твоей. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиной. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал меня, и славу, которую Ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал меня, и я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Евангелие Иоанна, глава 18. Сие, сказав, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его. Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, сказанное им: из тех, которых Ты мне дал, я не погубил никого». Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо.
имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его. И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же этот был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба предверница говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведшие огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся, и тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека этого?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». «Да сбудется слово Иисуса, которое сказал он, давая разуметь, какой смертью он умрет». Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычаи, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Варавву!» Варавва же был разбойник.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Исаия 53 глава, 5 стих. Мессия, страдающий слуга, изъязвлен за меня. Обратите внимание на акцент в этом стихе на слово «наши». Оно повторяется 3 раза. «Грехи наши», «беззаконие наши», «мир наш». Иудейская нация признает это в отношении себя, но мы не должны упускать из виду тот факт, что «наши» в этом пророчестве относятся и к нам. Мы, которые были из язычников грешники и уверовали в Него, применяем это в отношении себя. Именно через неверие Израиля и отвержение Христа спасение пришло к нам, язычникам. В рассматриваемом отрывке крестные страдания описаны образно. Слово «изъязлен» подразумевает то, что он был пронзен, а слово, переведенное как «мучим», можно перевести как «поражен». В слове же «раны» заключена мысль о наказании. Это, вероятно, относится не к бичеванию, которое римляне подвергли Христа, а к божественному наказанию, которое Он претерпел ради нас. Под словом «исцелились» следует понимать не физическое исцеление, а духовное восстановление и примирение с Богом. Это ясно показано в 1 послании Петра, 2 главой, 24 стихом. Его страдания на кресте от руки Бога были вследствие наших грехов и беззаконий, то есть того, что своим своеволием, порочностью и мятежом мы нарушаем закон Бога. Какой контраст по сравнению с послушанием Христа, который был послушен даже до смерти крестной. Израиль придет к оценке этого в будущем, а мы можем оценивать это уже сейчас.

агнцев будет брать на руки. Исаии 40:11. В стаде нашего доброго пастыря есть разные овцы. Некоторые сильные в Господе, другие слабые в вере. Но Он беспристрастен в Своей заботе обо всех овцах в стаде. И самая слабая овца дорога Ему не меньше, чем самая сильная. Ягнята иногда отстают от стада, теряются. Они быстро слабеют. Но от всех опасностей, которые грозят им из-за слабости, пастырь оберегает их своей могучей рукой. Он находит рожденные свыше души, как маленьких ягнят, которые оказались на краю пропасти. Он насыщает их жизненными силами. Он отыскивает слабые сердца, которые стоят на грани жизни и смерти. Он утешает их и утверждает в силе. Он берет на руки всех ягнят, ибо воля Отца — сохранить их всех. Какое острое зрение должно быть у Него, чтобы видеть всех овец? Какое нежное сердце, чтобы заботиться о них? Какие сильные и ловкие руки, чтобы носить их всех? В дни своей жизни на земле Он милостиво брал на руки самых слабых. А теперь, когда Он пребывает на небе, Его любящее сердце тянется ко всем смиренным и кающимся, слабым и беззащитным, трепещущим и боящимся на земле. Как нежно Он взял меня на руки Своей истины, Своей крови, Своей любви и Своей Церкви. И есть ли где еще такая милость, которой Он призвал бы меня к Себе? Со дня моего обращения, как часто Он возвращал меня в свое стадо, снова и снова прижимая к Своей груди. И самое замечательное заключается в том, что все это делает Он Сам, никому не поручая исполнять миссию Своей любви. Но Он Сам снисходительно спасает и оберегает самого недостойного из Своих слуг. Как мне воздать за Его несравненную любовь? Как служить, чтобы мое служение было достойно Его? Я готова дать все свои силы ради прославления Его имени во всех концах земли. Но что я со своей слабостью могу сделать для Него? Великий пастырь, прибавь к милостям Твоим еще одну. Пошли мне сердце, исполненное самой горячей и самой искренней любви к Тебе, такой, которую Ты заслуживаешь. Чарльз Спёрджен.

немая, склонилась позади Христа, свой тяжкий грех осознавая и не посмев открыть уста.

сеть для человека поспешно давать обет и после обета обдумывать. Притчи 20:25.

Господь сказал в священном слове, что бодрыми нам нужно быть. Поститься надобно, молиться, мыслями с Господом прибыть. И разве время спать сейчас, когда так близок этот час? Пришествие уж при дверях, готов ли ты Иисуса встретить? Не время спать, поверь, мой друг, светильники пора поправить, пересмотреть всей жизни ход, и если что не так, исправить. Нам нужно бодствовать всегда, и днем, и ночью лежа на постели, общаться с Господом в мыслях, в молитвах, в Библии чтенье. Мы дети света, дети дня. Греховной тьмы, мой друг, остерегайся. Пусть не постигнет нас она, всецело Господу отдайся. Будь бод и ожидай Его, того, кто жизни всей дороже. Пускай пришествие Его душе желанно станет и не застанет нас врасплох, но бодрыми и с добрыми плодами. Аминь.

Готовь себе церковь. Готовь. Смотри, приближается время, когда охладеет любовь, умножится грех и сомнение. Готовь себя, слышишь? Готовь. Смотри не плотскими глазами, держись исповеданных слов и не отрекайся делами. Встряхнись, мир готов поглотить, смешать тебя с грязью, обманом. Не дай же себя ослепить в угоду всем дьявольским планам. Вставай, вот предатель идет, держись, нет, вцепись в Божью руку. Беда всех нас переберет и скорбь нам окажет услугу. Раскроет, кто друг, а кто враг, засветит все лица без грима, все взвесит на верных весах, сквозь сердце проникнет незримо, все выплеснет, все сколыхнет, покажет, чем душу питали, где правда, где блеф, где расчет, все ракурсы спорной медали. Последнее время беги, беги сквозь плевки по разлому. Я слышу Христовы шаги, беги от соблазнов к святому. Готовь себя, церковь, готовь. Светильник заправь до затмения. Собою займись, не злословь. Храни себя от заблуждения. Смотри, чтоб тебе не упасть, чтоб кто не прельстил тебя ложью. Не дай свою веру украсть и к адскому бросить под ножью. Пока еще день, торопись, все громче удары набата. Терпением впрок запасись, войною пойдет брат на брата. Склоняйся почаще в мольбе. Когда будет Бог на пороге, смотри, чтоб тот свет, что в тебе, тьмой не оказался в итоге. Готовь себя, слышишь? Готовь. День черный уже наступает, да не охладеет любовь, ведь только она нас спасает.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

Момент творения. Алмазы в небе. Только вообразите себе горы алмазов без конца и края. Бери сколько хочешь. Такое бывает только в сказках, скажете вы. Но сейчас это может стать реальностью. Единственная проблема в том, что алмазы эти, если они существуют, находятся под атмосферным давлением, которое в 6 миллионов раз превышает атмосферное давление Земли. При этом температура там может быть около 7 тысяч градусов по Цельсию. Считается, что именно такие условия существуют на планетах Уран и Нептун. Сегодня ученые, вопреки своим недавним предположениям, считают, что простые молекулы не могут существовать там в нормальных формах. Такая точка зрения полностью исключает возможность эволюции жизни на этих планетах. Большое давление и невыносимая жара сжимают атомы углерода, превращая их в алмазы. Зачем Богу было создавать все эти алмазы там, где они никому не принесут пользы? Дело в том, что Богу известно, материальное богатство дает нам очень мало. Мы, люди, начинаем осознавать это лишь тогда, когда понимаем, что все богатство мира бесполезно, если никто нас не любит и не заботится о нас. Наш Творец – единственный источник истинного богатства. Через своего Сына Иисуса Христа Он дарует все сокровища рая, даже самым бедным из нас. Он дает своим детям мир, пребывающий в нас даже в самую трудную минуту. Он дает жизнь, которой нет конца. Читайте Библию и узнавайте из нее об этих богатствах, дарующих и временные, и вечные блага. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Однажды спускались на землю два ангела с Божьего рая. Казалось, как будто по небу две звездочки плыли, сверкая. Неся по корзине в руках, они путь далекий свершали. Молитвы, хваления и просьб в корзины свои собирали. Они шли по селам, деревьям, к отдельно стоящим домам, где струйки молитв поднимались к престолу святым небесам. Другие молитвы, как тучи, настолько были тяжелы, стелясь по земле, покрывали, но дальше идти не могли. То были плотские молитвы, которым Господь не внимал, но только святые, благие Он просьбу людей принимал. У ангела просьб наполнялась корзина, другого же ангела была пуста. Ни разу еще в эту ночь он не слышал хвалящие Бога уста. Но вдруг ангел вздрогнул и весь оживился, с любовью к окну поспешил. Там маленький мальчик молился в ночной полумрачной тиши. Сон страшный малютке приснился, как будто он стал сиротой. У злых и коварных людей очутился, сроднился с бичом, с нищетой. Проснувшись, малыш облегченно вздохнул. Он дома, все рядом, и нет ничего. То сон лишь приснился. Творца своего от чистого сердца он славит.

Сеть для человека — поспешно давать обет и после обета обдумывать. Притчи 20:25.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим начатую нами вчера тему «Бог – создатель брачной четы». В этой серии радиобесед я желаю показать вам Божий план для брака и ваше отношение к этому плану. В нашей вступительной беседе вчера я указал на то, что Библия придает браку большую важность, чем это делают многие люди сегодня. Я указал на три пути или способа, которыми Библия подчеркивает важность брака. Прежде всего, запись человеческой истории начинается и кончается браком. Она начинается в Эдемском саду браком Адама и Евы и заканчивается великой кульминацией человеческой истории, которым есть брак Агнца в день второго пришествия Христа на землю. Во-вторых, брак символизирует взаимоотношения между Христом и его невестой, Церковью. Отношение человеческого мужа к своей жене проецирует, символизирует отношение Иисуса Христа к своей церкви в духовном царстве. В-третьих, сам Бог защищает святость брака. Бог издал декларацию, согласно с которой блудников и прелюбодеев судит Бог. Мы ставим особое ударение на вмешательство самого Бога в дела тех, кто разрушает свой и чужой брак. Он сам их будет судить. Сегодня мы будем беседовать о Божьем стандарте брака, как он объявлен в творении и воссоздан в учении Иисуса Христа. Сначала мы обратимся к учению Иисуса и увидим, что это его учение возвращает нас назад к Божьей цели в творении. Стандарт Иисуса в отношении того, чем должен быть брак, взят им прямо из откровение Божьей цели в творении первой человеческой пары или четы. Суммируя учение Иисуса Христа, я прочту отрывок из своей книги «Брачный завет». Я читаю, начиная со страницы 20 до почти страницы 21. Сущность учения Иисуса на тему брака содержится в его беседе с фарисеями, записанной в Евангелии от Матфея, 19 главе в стихах от 3 до 9. Читаю. «И приступили к нему фарисеи, и, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ, не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчиной и женщиной сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею. Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Но я говорю вам, кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует, и женившийся на разведенной прелюбодействует. Мы можем суммировать учение Иисуса Христа о браке четырьмя последовательными положениями. Первый. Форма брака, которая была принята в Израиле, в иудаизме, находилась ниже уровня Божьей воли. Второе. Реальная Божья цель брака выразилась в оригинальном сотворении Богом мужчины и женщины. Третий. В первоначальном союзе мужчины и женщины они были настолько совершенно соединены друг с другом, что они потеряли даже свое отличительное тождество и стали одной плотью. Четвертый. Целью Иисуса Христа есть реставрировать брак

в жизни своих учеников до уровня оригинального стандарта, объявленного в творении. Очень важно заметить, что когда Иисуса спросили о браке, Он не отправился мыслями к закону Моисея, но ушел назад, ко дню творения. Конечно, это было почитанием Его Отца, Бога. Он признавал только оригинальный план и стандарт своего Отца, если речь шла о полном значении брака. Итак, мы должны взглянуть назад на запись творения в начальных главах книги Бытия, чтобы найти более дословно и во всех деталях, каким был Божий план, цель и стандарт брака, помня то, что Бог никогда не меняется. Его цель и его стандарт такие же сегодня, какими они были в день творения. Человек мог понизить этот стандарт, но Бог никогда не изменился. У него стандарты не меняются. Давайте прочтем книгу Бытия, 2 главу, 18 стих. Я желаю указать вам на 4 высшей степени важных факта. Прежде всего на то, что брак был Божьим решением, а не решением Адама. Читаю книгу Бытия, 2 главу, 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Нет, это не Адам думал о браке или желал помощницу. Сам Бог видел его нужду и решил решить эту проблему и решил ее так, как хотел. Второй факт. Бог создал Еву для Адама. Бытие 2 глава, стихи 21 и 22. Читаю. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Итак, вторым фактом есть то, что Бог создал Еву для Адама. Адам не принимал никакого участия в этом процессе. Этим процессом был занят исключительно сам Бог. Бог знал, в какой помощнице нуждался дословно Адам, и взял на себя всю ответственность за ее создание. Третьим фактом есть то, что Бог, создав Еву, привел ее Адаму. Адаму не нужно было искать себе жену. Он совсем не искал ее по Эдемскому саду, говоря, «Где же моя жена?» Бог привел жену Адаму сам. Мы еще раз прочтем этот стих. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку». Бог привел Еву Адаму. Четвертый факт. Бог установил границы их взаимоотношений. Об этом сказано в книге Бытие, 2 главе, 24 стихе. И эти слова сказал сам Бог. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Это Богом назначенный путь. Человек освобожден от всех других обязанностей и взаимоотношений, которые бы препятствовали его взаимоотношениям со своей женой. Он оставляет отца и мать и прилепляется к жене своей. Человек, который никогда не оставит, никогда и не прилепится. Другими словами, Бог дает первенство взаимоотношениям мужа с женою и ставит их выше всех других взаимоотношений. Конечной целью есть союз, единство. Двое станут одной плотью. Я желаю вкратце сделать обзор этих 4 фактов, касающихся оригинального творения Адама и Евы и их брака. Вот эти 4 факта. Первый. Брак был решением Бога, а не Адама. Второй. Бог создал Еву для Адама. Третий. Бог привел Еву Адаму. И четвертый. Бог учредил границы, пределы их взаимоотношений. Они должны были прилепиться друг к другу, должны были настолько объединиться, чтобы стать одной плотью. Это мое личное убеждение, вытекающее из учения Иисуса Христа о браке, а также основанное на моем жизненном опыте,
что эти принципы никогда не были отложены на сторону Богом, но всегда представляли собой Божий стандарт брака в день творения человеческой пары, как и теперь. Там, где Богу позволено действовать Его путем в нашей жизни, все эти фазы и факты повторятся и в нашей жизни, как в день брака Адама и Евы. Прежде всего, инициатива принадлежит Богу. Лично я верю, что посвященные христиане не делают своего личного решения о браке, а отдают решение Богу. Он берет инициативу, ответственность и сам делает выбор. Второе. Процесс создания жены для мужа является Божьей ответственностью. Я верю, что если бы молодые девушки думали над этим, это дало бы им много благоговения и почета к Божьей работе в их жизни, что помогло бы им стать хорошими женами. Мужчины также должны знать, что Бог берет на себя ответственность снабдить верующего такой помощницей, в которой он нуждается. В-третьих, это Бог сводит их вместе. Он Бог, руководящий обстоятельствами, которые направляют одну половину к другой. Такая вещь, как пробный брак, это абсурд и уничтожение понятия и определения брака. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

я оставил их по упорству сердца их». Псалом 80:13. Если человек уходит от Господа, это беда. Но если Бог оставляет человека, это катастрофа. Творец не желает, чтобы между ним и его творением был разрыв. Он хочет иметь общение с человеком. Но если человек имеет упорное сердце, он будет оставлен Господом. Упорство — это упрямство, жестокость, непослушание. И все это тесно переплетено друг с другом. Есть род людей, которые ходят на собрание и слышат Слово Божье, но не покоряются Ему, противятся. Они делают то, что им нравится, нарушают Божьи повеления и успокаивают себя тем, что они верующие. Они не верят в то, что Бог может их оставить. Так некогда поступали израильтяне. «Вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых вы не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом Моим в доме сем, над которым наречено имя Мое, и говорите: «Мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». Иеремия 7:9-10. Упорство и Господь несовместимы. Упорство не проходит бесследно, но всегда будет наказано. Бог справедлив. Как Он поступал с упрямыми в прошлом, точно так Он поступает и сейчас. Такого нет, чтобы за грех упорства Он оставлял одних, но благоволил к другим. Сначала Бог тихо и незаметно оставляет упорных сердцем. Так было в жизни Самсона, когда он не заметил того, что Господь отступил от него. Так было и в жизни Ладикийской церкви, которая не знала, что Господь не с нею. А затем наступает следующий этап. Его гнев обрушивается на головы тех, кто продолжает проявлять упорство и непокорность. А тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Римлянам 2:8. Есть ли спасение для упорных? Конечно же, есть. Господь пришел примирить человека с Богом. Поэтому тот, кто с верой в Иисуса Христа, сокрушенным сердцем обратится к Богу, раскаявшись перед Ним, будет спасен. Господь дает благодать такой душе и совершает над ней чудо, меняет ее сердце. «Возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам сердце плотяное» Иезекииля 36:26. Как можно охарактеризовать твою жизнь? Послушный, смиренный или непослушный, упорно сопротивляющийся Божьим заповедям? У тебя каменное сердце или плотяное? Помни, Бог оставляет упорных. Да благословит Господь нам быть теми, кто благоговеет перед Его Словом и исполняет Его.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

В небо чистое взор стремится, дух мой просится в облака, и молитва волшебной птицей мчится к Богу, как дым легка. Помоги, я молю в смущении, мне в кругу безмятежности дней сохранить, не предать забвению память сердца о жертве Твоей, чтоб уста никогда с равнодушием о Тебе не промолвили слов, чтоб меня узкой тропкой идущую не сманила обманчивость снов, чтобы первой любви таинственный свет до вечной любви возрос, и к тому, кто мне стал единственным, и к Тебе, дорогой Христос. Подари мне, Господь, вдохновение, чтоб Тебе гимны новые спеть, и меня не отринь в час падения, и не дай в суете умереть.

Сеть для человека – поспешно давать обет и после обета обдумывать. Притчи 20:25.

0: 30 девушек и 15 молодых людей, всем около 20, сидели в первых рядах. Седовласый проповедник обратился к слушателям с волнующей речью, потом преподнес им крещение. Тихо, не дышав, сидели в задних рядах их родители, и многие из них вытирали слезы. Бинет Амстронг-младший сидел на своем месте, прямой, высоко держа голову, не отводя взгляда от стены, напротив которой он сидел. Тут же сидела Виргиния, погруженная в свои мысли. В своей фантазии она унеслась далеко. Она видела себя приближающейся к воротам рая, когда очередь принять крещение дошла до Иосифа. Это был он, ее любимый брат. Ей было всего 10, и она еще не все могла охватить, но одно она поняла, что это было что-то хорошее, прекрасное и чистое. Она была совершенно счастлива. Дрожь прошла у нее по спине и пронизала ее до кончиков пальцев, когда почтенный епископ взял Иосифа за руку и сказал: «Встань!» Во имя Отца и перед всеми людьми он поцеловал Иосифа. Она любовалась братом, какой он был большой и красивый, и какой серьезный. После того, как все 40 человек приняли крещение и епископ их всех благословил, он отошел в сторону и позволил 10 старейшинам одному за другим выйти вперед и пожать руку вновь крещенным. После церкви дядя Том Брэдли прошептал Иосифу на ухо несколько очень важных слов, и некоторые другие братья и сестры тоже пожелали ему Божьего благословения. Лишь его отец промолчал. Проходили дни и месяцы, но ни разу не услышал Иосиф от своего отца слов одобрения. Что бы он ни делал, на все отец смотрел критически и с недоверием. Анне однажды утром за завтраком обратился к ней Бинет. Было воскресенье, и Ирни Лой, как обычно, был у Алекса Бурнс. «Я вчера продал ферму».
1: «Нашу ферму?»
0: Рука ее опустилась.
1: «А какую еще могу я продать?»
0: «Да, нашу ферму. Я решил...» Он искусно откашлялся.
1: «Остаток денег, что я наследовал, и часть, что я выручил от продажи фермы, инвестировать в компанию Гедрих Продьюс. А еще на этой неделе я хочу поехать на Запад, чтобы купить для нас новый дом».
0: Бинет увидел, как помрачнело лицо Ани, и он быстро добавил:
1: «Ты же довольно часто говорила, что тебе слишком тяжело без служанки, и что такой большой дом в порядке содержать нелегко. Так что я постараюсь присмотреть для нас дом поменьше. Мы же можем тоже как-то выйти вперед».
0: «Выйти вперед? Как ты это понимаешь, Бинет?» — удивленно спросила Анни. «Я никогда не думала, что мы бедствуем».
1: «Мы не бедствуем», — ответил он задумчиво. «Но разве мы должны здесь всегда жить так скромно, если у меня есть шанс разбогатеть?»
0: Он сначала посмотрел на Анни, потом по порядку на каждого из детей и нерешительно провел себя по волосам. Нервными движениями он щипнул с пиджака несколько ниточек.
1: «У богатства иногда вырастают крылья, и оно улетает».

0: болтает, говорят в народе, а я...
1: Да-да, недовольно прервал свою жену Бинет. Это я знаю, но это происходит преимущественно у тех людей, кто не имеет денег и не умеет ими распоряжаться. Я считаю, что самое время нам отсюда уехать.
0: Лицо Бинета покрыл легкий румянец, и казалось, что он подыскивал нужное слово. Такое, однако, с ним случалось довольно редко.
1: «Я в последнее воскресенье услышал одно довольно резкое замечание».
0: Голос его звучал необыкновенно жестко, и глаза его беспокойно забегали. Он помедлил.
1: «Что это было за замечание, Бинет?» «А может, тебе об этом лучше знать?» ответил он обвиняющим тоном.
0: «Я не знаю, о чем ты говоришь, Бинет».
1: «Это был твой родной брат, который говорил с Томом Брэдли. Они не заметили, что я нахожусь неподалеку, но часть их разговора я услышал».
0: Теперь он часто и прерывисто дышал, красные пятна появились у него на щеках.
1: «Я слышал, как твой брат, Тимоти, сказал Тому».
0: Теперь он словно вытаскивал из себя слова и нервно крутил пуговицы на своей куртке.
1: «Ты прав. Аня Амстронг была бы идеальной женой для диакона. Только из Бинета никогда не получился бы хороший диакон».
0: Теперь и лицо Ани покрылось румянцем, на ее шее появились красные пятна. Бинет смотрел на нее с язвительной усмешкой. Новое давящее чувство страха тяжело легло ей на грудь.
1: «Ты что-нибудь об этом знала, Анни?»
0: «Нет, поверь, нет», — ответила Анни.
1: «Ну что ж, кому-то хочется мое доброе имя очернить. А для этого у них не так уж много возможностей. Меня все эти годы уважали, и я хотел бы знать, на основании чего Тимоти Сток смог так бессовестно обо мне говорить». «Это ты плохо обо мне говорил, да, Иосиф? Я вижу это по твоим глазам, и ты мне за это еще раз платишься».
0: Бинет поднял свою вилку и бросил ее на стол. Иосиф словно оцепенел. Тиканье часов на шкафу стало неожиданно громким и невыносимым. Лавел от испуга сморщил лицо, готовый заплакать и спрятаться за мать, ища защиты.
1: «Ферма продана», — еще раз сообщил Бинет. «А в церкви и без нас хорошо обойдутся. Иосиф, ты сегодня не поедешь к Фредди, и его ты больше не будешь приглашать к нам на обед. Ирне я вчера предложил подыскать себе другое место работы, но он еще останется с нами до нашего отъезда. А тебе, Виргиния, нечего из-за этого плакать. Ты должна, наоборот, радоваться. Здесь для нас нет никакого будущего».
0: Четыре грустных лица провожали Бинета Амстронга своими глазами к воротам, где уже стоял с упряжкой Ирни Лой и ждал, чтобы увести их в город. На нем было новое двубортное пальто серого цвета, в руке элегантная кожаная сумка для путешествий. Он никого не поцеловал на прощание, и вообще не было произнесено никаких особых прощальных слов. Не высказано просьбы, чтобы семья молилась за него и просила Господа благословить его новые планы. Во всех своих деловых мероприятиях Бинет Амстронг-младший чувствовал себя довольно уверенно. Ему в хозяйственных делах совет был не нужен, его намерения были до мелочей продуманы и спланированы, да иначе и не могло быть.
1: «А что мы будем продавать, мама?» — спросил Иосиф.
0: Он хотел разорвать эту страшную тишину в комнате. У всех на сердце было тяжело и хотелось плакать. Но каждый подавлял в себе это чувство, потому что не хотел обременять других.
1: «Я думаю, все», — последовал ее грустный ответ.
0: «Нам надо будет начинать все сначала», — сказал Иосиф и потянулся. Как непривычно было осознавать, что отца не будет дома целую неделю. Он простер обе руки вверх, а потом скрестил их на затылке. Теперь он мог даже потянуться, мог зевнуть, без того, чтобы кто-то сразу не сказал «лодырь» или «бездельник».
1: «Да, нам надо будет начинать все сначала», — повторила Анни.
0: «Мне тяжело будет расстаться с Фредди», — добавил Иосиф.
1: «Да, я верю»,
0: — задумчиво ответила мать.
1: «Ну а теперь — сказала она и неохотно сделала шаг вперед. «Лучше всего я снова возьмусь за дело».
0: «Я помою посуду, мама», — с готовностью заявила Виргиния. «Я уже ростом такая же, как и ты, посмотри».
1: Она встала рядом с матерью, чтобы показать, какая она уже большая. Вчера вечером они с Иосифом тайно между собой заключили, что они в отсутствие отца как можно больше забот возьмут на себя. Они оба не могли не заметить, какой изможденной выглядела их мать в последние дни. Особенно это видел Иосиф. Он читал на ее лице все возрастающий страх. Он слишком хорошо помнил слова доктора Линквиста. Ее следовало оберегать от всякого расстройства и перенапряжения.
0: «Ты мой, а я буду вытирать», — сказал Иосиф. «Ты, мама, отдохни немного. Нет же ничего такого, что надо сделать срочно».
1: «О, работа всегда есть», — сказала она.
0: «Мама, отдохни хоть один единственный разок», — сказал Иосиф и отвел ее к окну в ее кресло. «Вот здесь садись и расскажи нам лучше про нашего дедушку Стокс».
1: «Да-да, мама, расскажи», — попросила и Виргиния.
0: «О, мама, пожалуйста», — подпевал старшим и ловел.
1: Проехав молча около 2 километров, Ирни Лой спросил:
0: «Значит, вы хотите купить себе ранчо на Западе?»
1: Ирни не принадлежал к числу людей, которые обременяли бы других своими вопросами, особенно таких, как Бенет Амстронг. Но поскольку дни его работы у этого хозяина были сочтены, он мог себе позволить вызвать к себе его неприязнь. Он приглаживал свои усы и терпеливо ждал ответа. И, наконец, его получил. Голос Бенета звучал совершенно равнодушно, в нем не было ни тепла, ни холода. Ирни другого и не ожидал.
0: «Я еще не могу сказать, что я куплю. Я хочу сначала глядеться. Может, найдется что-то подходящее. Знаю только одно, мне совсем не хочется всю свою жизнь здесь проводить. Большинство людей, что посещают нашу церковь, здесь родились. Они всю жизнь здесь живут, и их дети женятся на ком-нибудь из этой же церкви. Это нехорошо. Этой церкви нужно разок спрыснуть новой крови. Каждый применяет тот опыт, который перенял у своего отца. В нашей церкви просто-напросто слишком много родственников. Если речь заходит о выборах проповедника или диакона, то он в первую очередь должен устраивать своих родственников. А это нехорошо. Это обязательно ведет к ревности и зависти. Я думаю, самое время немного оглядеться и детей наших вовремя отсюда увести, пока они не переженились здесь со своими духовными братьями и сестрами».
1: «Конечно, вы правы, господин Амстронг», — согласился погруженный в свои мысли Ирни.
0: «Знаю, что прав», — ответил Бенет, особенно подчеркивая слово «знаю». «Пока меня не будет, обрати, пожалуйста, внимание на то, чтобы Иосиф помогал при молодьбе пшеницы и лошадей как следует кормил. Они должны быть в хорошем состоянии, когда я их буду продавать. Если выберешь время, то почисти, пожалуйста, лопаты и мотыги и покрась колеса телег. Краска стоит во дворе. Обрати внимание на то, чтобы Иосиф по утрам вовремя выбирался из постели. Он не должен просыпать только потому, что меня нет дома. И я думаю, что вы вдвоем могли бы между делом свалить старую грушу в саду и переработать ее. Дрова в эту пору очень дорого стоят, их можно выгодно продать. Я Анне сказал, чтобы она кастрюли и сковородки вычистила до блеска и плиту в кухне отполировала. Если она об этом забыла, то ты ей, пожалуйста, скажи, что я тебе поручил ей напомнить». «А Виргинии скажи еще раз, она все еще ведет себя так по-детски, чтобы она занесла из деревянного сарая и почистила старые банки из-под варенья. Я не вижу никакого повода к тому, чтобы так вот без всякого все это оставлять нашему преемнику. Хватит с меня и того, когда бабье мне на уши про новые кастрюли и сковородки жужжит. Те, что Анне привезла из дома, еще почти совсем как новые». «И еще вот что учти, Ирни.
1: За все эти годы, что Ирни Лой проработал у Бинета, он никогда не давал ему такого длинного задания. Это его немного удивило, и он про себя улыбнулся. «Если Микаэл Гунтер по пути домой тебя остановит, или пока меня не будет придет, чтобы себе что-нибудь одолжить, то скажи ему, пожалуйста, что ты не имеешь права ничего одалживать, пока господина Амстронга нет дома. А если он тебя спросит, куда я уехал и чего я там хочу, то скажи ему, что это его не касается. Я никогда в своей жизни не встречал мужчину, который бы так был похож на женщину, как этот Микаэл. Он говорит почти так же много, так же охотно, как и женщины». Ирни Лой степенно погладил свою густую черную бороду. Ему нравился Михаил Гунтер, несмотря на его высокий писклявый голос. «Я уверена», — заключила Анни после того, как она почти 20 минут рассказывала детям про своего отца, «что ты, Иосиф, еще должен помнить своего дедушку. Я и сейчас еще могу вспомнить некоторые случаи из моей жизни, когда мне было 3 года». «И я немного помню, мама», — сказал Иосиф, вытирая посуду. Забывшись, он снова и снова проводил сухим полотенцем по чашке. «Но перестань же ее тереть, она уже сухая», — засмеялась Виргиния. «А то сотрешь все цветы заодно». «Не стер, сестренка, посмотри, они все еще на ней», — рассматривая чашку, ответил Иосиф и поставил ее в шкаф. «Иногда закрою глаза, и мне видится пожилой человек с длинной белой бородой». «Он всего один раз был здесь у нас», — сказала Анни, «и он мог остаться всего на один день». И, серьезно и немного печально продолжала она, «хорошо, что он не мог остаться дольше». Она теперь почти перешла на шепот, и голос ее звучал, словно молитва. «Я не хотела, чтобы он заметил, что я несчастлива». На милом, грустном лице Анни появилось мечтательное выражение. Грудь ее то поднималась, то опускалась. Она крепко сжала губы, как будто неожиданно посетившая ее боль могла прорваться наружу. «Мама, а что, если мы...» — сказал Иосиф, чтобы сменить ситуацию. Он стоял перед ней и смотрел ей прямо в глаза. «Что, если мы после ужина пожарим себе кукурузы и посидим, устроим себе маленький праздник? Мы можем попеть или что-нибудь вместе делать». «Да-да, мама», — с радостью вмешалась Виргиния. «И я хочу с вами», — вступил Лавелл и увлеченно захлопал в ладоши. В период 10-дневного отсутствия главы дома Амстронга взаимоотношения между матерью и ее 3 детьми становились все теснее и сердечнее. Их связывала любовь и уважение друг к другу. Невозможно было представить их отдельно одного без другого. Они строили совместные планы о том, как хороша будет жизнь в новом доме. Они много работали, но и много смеялись. «Тогда мы не будем больше со своей торговлей ходить из дома в дом», — сказала Анни, поглаживая руками фартук. «Отец сказал, что это было в последний раз. Ему, очевидно, это не нравится». «А я думал, он должен бы этому радоваться», — нашел Иосиф. «Он считает, что я поступила нехорошо, что завела за его спиной так много друзей. Может, надо было его сначала спросить». Дело было сделано. Семья Амстронгов ехала по железной дороге все дальше и дальше на запад, в землю, которую они до сих пор знали только по карте. Они ехали довольно долго, много дней. Бинет по дороге позвонил посреднику-перекупщику, чтобы тот приехал за ними на вокзал и определил их в гостиницу, пока будет закуплена и расставлена в доме необходимая мебель. Какое волнение и ожидание наполняло всех 4, когда они сидели в одной из комнат отеля и ждали. Все их разговоры вращались теперь только вокруг нового дома. Они почти не могли дождаться, когда же они его увидят. «Я думаю, в зале стоит такая же печка, как у дяди Тимоти», — взволнованно сказала Виргиния. «А я думаю, что в кухне также есть насос, чтобы мне не приходилось 3 раза в день притаскивать воду». «Ну, а я думаю, что у меня в школе будет хороший учитель», – бросил Иосиф, когда и до него наконец дошла очередь вставить словечко. «Я надеюсь, что он будет такой же добрый, как Амос Пеневел». «А может, у тебя на этот раз будет не учитель, а учительница?» – заметила Виргиния. «Да, может быть». «А я мечтаю», – сказала их мать, – «чтобы дом был удобный, чтобы в нем было тепло и чтобы его легко было содержать в порядке».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

моего отца есть пчелы. Сегодня я был у него, и он показал мне весь мед, который он получил из ульев. Он снял крышку с 5-литрового ведра, полного меда. На поверхности меда лежали 3 маленькие пчелы. Они были покрыты липким медом и тонули. И я спросил его, можем ли мы им помочь, но он сказал, что они не выживут. Полагаю, всегда бывают жертвы сбора меда. Я снова спросил его, можем ли мы хотя бы вытащить их. Наконец он уступил и достал пчел из ведра. Он положил их в пустой контейнер из-под йогурта и выставил его на улицу. Мы поставили их на скамейку. Через некоторое время папа позвал меня, чтобы показать, что происходит. 3 маленькие пчелки были окружены своими сестрами. Они чистили липких, почти мертвых пчел, собирая весь мед с их тел. Через некоторое время мы вернулись, и в контейнере осталась только одна маленькая пчелка. За ней все еще ухаживали ее сестры. Когда мне пора было уходить, мы проверили контейнер в последний раз. Он был пуст. Все 3 пчелы были достаточно очищены, чтобы улететь. Эти 3 маленькие пчелки выжили лишь только потому, что их окружила семья и друзья, которые не отказались от них. Семья и друзья, которые не позволили им утонуть в собственной липкости и решили помогать до тех пор, пока последняя маленькая пчелка не будет освобождена. Пчелиные сестры — родные друзья. Нам есть чему научиться у этих пчел. Это великое благословение, когда есть семья.

0: Варавва. Каким он человеком был, Варавва? Борец за справедливость или злодей? В тюрьму в то время он попал по праву? Он был убийцей и зачинщик мятежей. В тюрьме сырой, холодной, темной, страшной он ожидал распятия на кресте, и мысль одна другой еще ужасней роилась в его буйной голове. Но разве думать мог тогда Варавва, или мечтать о милости такой, что за него, одев венок кровавый, на эту смерть пойдет совсем другой? Какие чувства в сердце наполняли того убийцы в тот самый миг, когда слова в темнице прозвучали?
1: Варавва, ты свободен? Выходи.
0: О чем Варавва думал на свободе? И знал ли, кто был распят за него? Быть может, сразу побежали его ноги, чтоб человека разыскать того? А видел ли он пытки Иисуса, как Бога распинали на кресте? Какие в его сердце были чувства? Что думал о страдающем Христе? Быть может, жалость, скорбь и сожаление, и благодарность в сердце родилась? А может быть, насмешка злым презрением, как и у многих, с уст его лилась? Быть может, он к ногам его пронзенным в глубоком раскаянии припал? А может, равнодушно на казненных он посмотрел, да дальше побежал? Не говорит Писание нам об этом, не знаем о Варавве ничего. Да и не так уж важно нам все это, я лишь сказать хочу еще одно. По-разному вот так же в наше время встречают люди Господа Христа, кто с покаянием, слезно на коленях, а кто со злой усмешкой на устах.

Сеть для человека — поспешно давать обет и после обета обдумывать. Притчи 20:25.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

мы предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». В чем состоит крепкий мир сердца и истинное усовершение? «Сын мой, я сказал, мир оставляю вам. Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Иоанна 14:27. Все желают мира,

И все свое намерение устремляй к тому, чтобы мне одному быть приятным, и ничего не желать, и не искать ничего, кроме меня. Но и о чужих словах или делах не суди дерзновенно, не впутывай себя в дела тебе непорученные, и можешь дойти до того, что мало или редко будешь смущаться». И никогда не чувствовать никакого смущения, и не терпеть никакой тягости сердечной или телесной нельзя в нынешнем веке, но будет так в состоянии покоя вечного. Не думай же, что нашел ты истинный мир, когда не чувствуешь никакой тягости, что совсем хорошо тебе, когда ни от кого не терпишь противности, что достиг ты совершенства, когда все с тобой бывает по твоему желанию. И не мечтай, что есть в тебе что-либо великое, или особенно ты в любви у Бога, когда чувствуешь себя в великом благоговении или в великой сладости. Ибо не в том познается истинный любитель добродетели, и не в том состоит усовершенствование и совершенство для человека. В чем же, Господи? В том, что себя приносишь от всего сердца в жертву воле Божией, и не спрашиваешь, что твое ни в малом, ни в великом, ни по времени, ни в вечности, так, чтобы всегда и в благополучии, и в несчастье оставаться тебе в благодарственном хвалении, не изменяя лица своего и все измеряя единою мерою. Если и в тот час, когда отнимется от тебя внутреннее утешение, ты будешь так тверд и долготерпелив в надежде, что станешь готовить свое сердце к новому терпению, еще тяжелее прежнего, если станешь не себя оправдывать, что страдаешь недостойно, а меня оправдаешь и восхвалишь во всех судьбах моих о тебе, тогда вступишь ты на истинный и правый путь мира, и будет тебе без сомнения надежда, что снова в радости узришь лицо мое. А когда достигнешь в полноту презрения к себе самому, знай, что вкушаешь ты все обилие мира, какое только возможно в земной жизни твоей».

о превосходстве свободного духа, которого достигнуть можно скорее смиренною молитвою, нежели чтением и учением. Господи, в том состоит дело мужа совершенного, чтобы никогда не ослабевать духом в стремлении к небесному и посреди множества забот проходить, как бы не имея заботы, не ленности ради, но по преимуществу свободного духа, ни к единому творению, не перерепляясь беспорядочной любовью. Молю Тебя, Всеблагой Господи, Боже мой, соблюди меня от забот мира сего, чтобы не слишком опутали меня от множества нужд телесных, чтобы страсть к наслаждению мною не овладела, от всяких напастей душевных, чтобы не сломили меня беды до отчаяния. Не от того молю избавиться, к чему устремлены все желания суетности человеческой, но от бедственных нужд смертной природы, пораженной общим проклятием. Они казнью и тяжким бременем лежат на душе раба Твоего и держат душу, и как ни желает она, не дают ей войти в свободу духа. О Боже мой, неизреченная сладость, обрати мне в горечь всякое плотское утешение, когда оно меня отводит от любви к вечному и льстиво привлекает к себе сладостным видом настоящего блага. Да не победит меня, Боже мой, да не победит меня плоть и кровь, да не обольстит меня мир и краткая его слава, да не преодолеет меня дьявол и лукавство его. Даруй мне в крепости противостать, в терпении все переносить и в постоянстве удерживаться. Даруй вместо всех утешений мирских сладчайшее помазание Духа Твоего и вместо любви плотской любовь к имени Твоему влей в меня». И пища, и питье, и одежда, и все прочее, что служит на потребности и поддержанию сил телесных, все тягостно пламеняющему духу, даруй мне умеренно пользоваться этими земными благами, чтобы не опутало меня излишество желаний. Невозможно отвергнуть все, потому что природу надобно поддерживать». Но святой закон запрещает требовать излишнего и того, что служит более к наслаждению, ибо иначе плоть утвердилась бы против духа. Среди всего того молю, да управит меня и да наставит рука Твоя, чтобы не войти мне ни в чем до излишества».

Дорогие радиослушательницы, вы слушаете радиопередачу «Христианка». Место Писания взято из 4 главы притч Соломона, стихи 1 и 2. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей».

Дорогие радиослушательницы, сегодня мы будем говорить о том, как учить детей Библии. Самой великой честью для верующих родителей является возможность учить детей Слову Божьему. Вера отца и матери используется Богом для того, чтобы привить веру детям. Настоящая, живая вера заразительна. Жизнь Духа дышит в ней и делает слова о ней, обращенные к детям, великим благословением. Священное Писание нуждается в верующих родителях, как в вестниках. Обратите внимание на связь между верой бабушки и матери Тимофея и его собственной верой. Апостол Павел пишет ему в своем втором послании: «Привожу на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». 2 Тимофея 1:5. В третьей главе того же послания апостол пишет: «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верою в Иисуса Христа». 2 Тимофея 3, 16-17. Верующим родителям нужно священное писание, чтобы они могли передавать его своим детям. Учите ваших детей верить Слову Божьему. С древних времен Бог воспитывал святых своих богатырями веры. Нет ничего более угодного Ему, чем вера. Вера в Бога начинается верой в Его Слово, и нет такой привычки, которую бы мог развить у детей отец или мать, которая была менее важной, чем доверчивое принятие всего того, что говорит Бог. В век сомнений и недоверия учите ваших детей принимать то, чего они не понимают, и даже то, что кажется таинственным и противоречащим разуму, потому что Бог, который велик и мудр, сказал это. Этой одной причины должно быть вполне достаточно. Учите детей верить в Божью любовь, в дар Его Сына и жизнь в Нем, как во что-то совершенно реальное и правдоподобное, потому что обо всем этом говорит Бог в Священном Писании. Дети по природе доверчивы, и потому учить их и направлять нужно рано и только руководствуясь Словом Божьим. Ребенок хочет доверять, а Слово Божие хочет, чтобы ему доверяли. Пусть ваша непоколебимая вера сведет вместе эти два желания. Учите ваших детей познавать Слово Божие. Вера зависит от знания. Тимофею были известны священные писания, он знал их с детства. Если мы хотим, чтобы Божья благодать спасла нас, мы должны узнать об этом из Слова Божьего. Мы должны любить Бога разумением, а не только сердцем. Так говорит первая и самая важная заповедь. Великие истины должны быть преподаны родителями в разумном виде, и они будут приняты. Не полагайтесь слишком сильно на помощь учителей, детей и молодежи при церкви. Вас никто не заменит. То, что учителя иногда дают детям в смысле духовных знаний, бывает крайне неясным и недостаточным. Только в тишине вашего дома можете вы дать детям глубокое понимание и знание Священного Писания. Пусть ваши семейные собрания вокруг Божьего Слова будут временем, когда дети могут получать что-то от Него, а не только вы. Пусть они задают вам вопросы, а вы отвечаете понятным для них языком. Задавайте им стихи из Писания учить наизусть. То, что вошло в память в детстве, останется на многие годы и может всплывать из нее и в глубокой старости. Пусть ваши дети полюбят и саму книгу, привыкнут к ней, научатся сами читать ее и ценить. Приучайте ваших детей любить Слово Божие, потому что оно есть Слово Божие. Любите его сами и не бойтесь говорить об этой любви. Царь Давид наслаждался в законе Божьем. «О, как я люблю Слово Твое!» — было его любимым восклицанием. Там, где любовь, там и радость. Они идут рука об руку. Не скрывайте вашей радости о том, что вы знаете Слово Божие и любите его. Вообще хорошо, когда наше христианство радостное, улыбчивое, доброе, а не постное, суровое, фарисейское, отталкивающее от себя. Ваше уважение к Слову, благоговение перед Ним, серьезное его изучение, желание быть им руководимыми – все это должно быть очевидным перед вашими детьми. Тогда и они научатся рано всем этим дивным качествам вашего отношения к Божьему Слову. Но более всего другого – сердечко ребенка поддается любви. Детский возраст – это возраст остроты чувств и впечатлений. Помните, какими яркими были для вас в детстве цветы?
какими заметными и обворожительными насекомые, какими громадными и зелеными деревья, и какой сладкой была для вас любовь матери, ее теплые объятия, ее слегка мозолистые руки на вашем лобике, когда она благословляла вас на ночь. Все ощущалось сильно, остро, глубоко, а первые разочарования и первые ошибки, и первые обманы, вы помните, как незаметно вкралось в вас недоверие к людям после того, как кто-то обманул ваше доверие? Пусть же у вас никогда не будет расхождения между словом и делом. Пусть из-за вас дети не потеряют доверия и любви к Божьему Слову. Пусть острота впечатлений никогда не притупится у них. Подогревайте в детях любовь к Божьему Слову. Ничто не разобьет в детях чувство любви так, как знание Слова Божьего. Скажите им, что оно есть Слово любящего Небесного Отца, сделавшего для них из любви так много, и это приготовит их к множеству благословений. Затем весьма важно привить детям послушание Слову Божьему. Пусть они рано поймут, что Слово Божие нужно не только ценить, не только любить, не только запоминать наизусть, но и принимать его авторитет и быть ему послушным. Учите их, что то, что говорит Небесный Отец, должно стать руководством для их поведения. Но главное, чтобы они видели, что вы сами живете по этому руководству. Слово Божие все время связывает веру с делами. Оно говорит: «Вера без дел мертва». Очень важно, чтобы ваши дети не только повторяли стишки из Писания и любили их, но чтобы они рано поняли, что вера без дел мертва. Тогда они очень быстро увидят, что исполнение Слова Божьего не дается легко, и ощутят нужду в силе Божьей, и если вы наставите их, они будут искать ее и просить, и получат. Укажите им на Бога, как источник силы для исполнения того, что Он говорит. Бог ничего не говорит нам такого, чего бы не могли мы в силах исполнить. Но Он сделал нас зависимыми от Него, от Его могущества и Его силы. Самое ужасное — это внушение детям, что Слово Божие требует того или другого, и что они обязаны исполнять все это, в то время как они еще не возрожденные верующие и не имеют силы Духа Святого для послушания Слову. Это легализм. Самое настоящее фарисейство, подзаконное существование страха, боязни нарушить заповеди и быть наказанным. Идея благодати должна быть привита детям рано, иначе в бессильном отчаянии они могут отвернуться от осуждающего и карающего их слова. Нам должно быть приятно творить волю Божию из любви к Богу и с Его помощью. Семейные собрания, я имею в виду молитвенные собрания семьи вокруг Божьего Слова, могут быть самым благословенным временем всего дня, если родители будут приготовлять духовную пищу с такой же тщательностью, с какой приготовляют телесную. Сколько внимания уделяют хозяйки приготовлению обеда или ужина? Нужно, чтобы все выглядело аппетитно, вкусно, чтобы слюнки текли, а Слово Божие часто подается сухо, неинтересно, лишь бы отделаться. Я читала о матери, которая ловко вплетала библейские стихи во все ситуации домашней жизни. За несколько лет своего детства дети знали массу этих стихов наизусть, и притом в правильном применении их к жизни. Для такого служения детям нужно не только прекрасное знание Слова Божьего, но также особая мудрость, которую может дать только Бог. Мудрость Бог дает тем, кто любит Его и Его Слово. Да будет наша любовь к Божьему Слову заразительной, чтобы детей тянуло к вечному Слову. Помолимся. Дорогой наш милосердный Господь, мы сегодня благодарим Тебя за Твое Слово. Действительно, какой это бездонный колодец мудрости. Благодарим Тебя за то, что мы знаем его, Господи. Мы просим Тебя, чтобы через наши радиопередачи, через эти старания, многие познали бы Слово Твое, полюбили бы его. Господи, помоги матерям, которые воспитывают детей, чтобы они могли сами полюбить Слово Твое, познать его лучше и передать его своим детям, ибо в нем жизнь. Ты имеешь глаголы вечной жизни. Слава Тебе за это во имя Иисуса Христа. Аминь.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

начале было Слово, и Слово было Бог. Оно было у Бога, как творческий пролог. И стало это Слово причиной всех начал. Все то, что появилось, Бог через него создал. Оно основ, основа и сущность бытия. Вначале было Слово, и лишь потом земля. Вначале было Слово, так Бог предначертал. Словесную способность Творец и людям дал. Как это превосходно, что нам даны права с людьми и вечным Богом общаться через слова. Вначале было Слово. Как им не дорожить? Нам есть возможность слушать, петь и говорить. Вначале было Слово. Подбор из этих слов для нас как телеграмма из глубины веков. Слова есть руки, мысли и смысла родники. За это перед Богом все люди должники. Вначале было Слово. Как это хорошо! Бог через него когда-то погибших нас нашел. Вначале было Слово. Господь предусмотрел, как грешников избавить от мертвых слов и дел. И Слово стало плотью, явившись к нам с небес. Христос за всех нас умер и в третий день воскрес. Теперь спастись от ада для всех возможность есть. Хвала Творцу за Слово и за Голгофский крест.

сеть для человека поспешно давать обет и после обета обдумывать. Притчи 20:25.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

У каждого в жизни бывают пустыни, и нам суждено их пройти до конца. Порою они даже горче полыни, но трудные дни закаляют сердца. Пустынью может быть ссора с родными, духовная слабость под ношей скорбей. Когда расстаемся с людьми дорогими, когда мир прельщает любимых детей, кому-то бывают пустыни болезни, а кто-то страдает от сплетен пустых. Не каждый страдающий петь может песни, ошибок же делать нельзя роковых. Один только выход из жаркой пустыни, когда мы в молитве смиряем себя, и силы духовные в Божьем Сыне настойчиво черпаем день ото дня. Так кто-то в пустыне проводит полжизни, кому-то приходится несколько лет, но только не стоит через стеклышко призмы смотреть на проблемы, ища им ответ. Когда мы вполне доверяемся Богу, Господь помогает пустыню пройти.

0: папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, я дядюшка Дэн.
3: А я тетушка Кэрол. Сегодня мы расскажем вам еще одну историю из книги пророка Даниила. История эта произошла через несколько лет после того, как Бог вызволил Сидраха, Месаха и Авденаго из пылающей печи. Верно, дядюшка Дэн?
2: Совершенно верно, тетушка Кэрол. Первое время царь Навуходоносор восхвалял Бога Всевышнего на небесах, но прошли годы, и царь снова стал поклоняться вавилонским богам и строить им храмы. Он одерживал все новые победы, присоединял новые земли к своей империи, и империя его крепла год от года. Постепенно он стал забывать о силе Божьей.
3: И что же тогда произошло?
2: Сейчас мы узнаем. Эту историю можно найти в Библии, в 4 главе книги пророка Даниила. Называется она «Семь лет среди зверей».
4: Писарь, принеси палочку и глиняные дощечки.

0: Я хочу издать указ.
1: Слушаюсь, Ваше Величество.
0: От Навуходоносора, царя Вавилонского, всем народам, племенам и языкам на всей земле. Да умножится мир вам.
1: Да умножится мир вам.
0: Написал?
1: Да, Ваше Величество.
0: Я посчитал нужным объявить всем о тех знамениях и чудесах, что явил мне Бог Всевышний. Я, Навуходоносор, пребывал в покое во дворце своем и был в самом расцвете своей славы и величия. Я заснул и видел сон. Сон этот напугал меня, а мысли и видения, что пришли мне в голову на моем ложе, крайне меня встревожили. Нет! Нет!
2: Проснись, Навуходоносор! Проснись!
0: Аметис! Мне приснился такой страшный сон.
2: Вещий сон?
0: Может быть, и вещий. Очень страшный. Я чувствую, что это было знамение.
2: Что же тебе приснилось?
0: Мне приснилось громадное дерево, и стояло оно в самом центре земли.
2: Да.
0: Дерево это росло, и было оно высокое и крепкое. Его крона поднималась до самых небес, а ветви его раскинулись над всей землей. На нем была свежая зеленая листва и сочные плоды. Плодов было так много, что их хватило бы, чтобы накормить всех. Под сенью дерева отдыхали звери, а на ветвях его гнездились птицы.
2: О, по-моему, это приятный сон.
0: Да, да, до этого момента он был приятным. Но тут с небес сошел бодрствующий и святый и объявил повеление. Я помню его дословно.
3: Срубите дерево, обрубите ветви его, стрясите листья с него и разбросайте плоды его. Пусть удалятся звери из-под него, а птицы с ветвей его. Но главный корень его оставьте в земле, и пусть он в узах железных и медных среди полевой травы орошается небесную росою. И с животными пусть будет часть его в траве земной. Сердце человеческое отнимется от него, и дастся ему сердце звериное, и пройдут над ним 7 времен. Тогда люди узнают, что Всевышний владычествует над царством человеческим.
0: Это мне повеление. Я уверен. Срубите его. Какой ужас!
2: А почему бы тебе не послать за Даниилом? Ведь в прошлый раз он истолковал твой вещий сон.
0: Даниил снова привлечет к этому своего бога, а мне сейчас не хочется о нем слышать.
2: Но ведь он может истолковать...
0: Нет! У меня при дворе достаточно мудрецов, пусть поработают. Что, я их даром кормлю? Завтра утром призову их. Ты все успел записать, писарь?
1: Да, ваше величество.
0: И вот рано утром я издал указ, в коем повелел всем мудрецам Вавилона предстать передо мною, рассказать мой сон и истолковать его смысл. И пришли ко мне маги и чародеи, астрологи и мудрецы.
4: Его величество видели еще один сон?
0: Да.
5: Расскажи нам, что ты видел, о царь, и мы объясним тебе, что это значит.
0: Во сне я увидел и созерцал до самой вершины дерево в центре земли, высокое дерево. Вот что я видел во сне. А теперь, мудрецы, объясните мне, что все это значит.
4: Да, государь, сейчас, ваше величество, сейчас мы все объясним.
5: Да-да, сейчас же. И позвольте мне заметить, ваше величество, что ваше величество необычайно точно запомнили этот сон.
4: Да-да, верно сказано, очень верно. Да, воистину так.
0: Но что это значит? Что означает этот сон? Ну, скажет мне кто-нибудь.
4: Дерево – это символ жизни человеческой.
0: Да, да, да, это всем известно. Я знаю и то, что в этом сне знамение для меня. Но в чем его смысл?
5: А финик? Вы не ели во сне, ваше величество? Это было бы хорошим предзнаменованием.
0: Нет, ничего я не ел.
6: А змей в вашем сне не было? Если бы змея упала сзади вас, то это было бы хорошим предзнаменованием. Если же она упала бы справа от вас, то это было бы к болезни.
0: Никаких змей я не видел. Я рассказал вам весь сон. А теперь вы скажите мне, что все это значит?
4: Вовеки живи, о царь. Мы не можем объяснить тебе значение этого сна. Он не совпадает ни с одним из символов сновидений, которые мы изучали.
0: Не знаю, зачем я вас вообще тут держу. Стражник!
7: Да, государь.
0: Пошли за Даниилом.
7: Слушаюсь, государь.
0: Вот какой сон я видел, Даниил. Я знаю, что в тебе живет дух Господа Бога, и что тебе известны все тайны. Объясни же мне мой сон. Почему ты молчишь, Даниил?
8: Посмотрите на Даниила.
9: Я никогда не видел его таким взволнованным.
8: Он просто остолбенел.
10: Видно, сон очень плохой.
8: Кажется, он потрясен.
0: Не бойся, Даниил. Я знаю, что в этом сне для меня дурное предзнаменование. Пусть это тебя не тревожит. Скажи мне, что все это значит?
11: О, господин мой, твоим врагам бы этот сон.
0: Такой дурной? Не бойся, скажи мне.
11: Высокое дерево, дающее тень и пищу и людям, и зверям, это ты, о царь. Величие твое достигло небес, а империя твоя – край земли.
4: Как же я-то не догадался?
0: А приказ срубить дерево?
11: Это приказ Всевышнего. Тебя отлучат от людей, и жить ты будешь с полевыми зверями, кормить тебя будут травою, как вола. ты проживешь среди зверей 7 лет. И жить будешь под чистым небом, орошаем росою небесную. А повеление оставить главный корень дерева значит, что царство твое будет сохраняться для тебя, пока ты не поймешь, что Всевышний на небесах владычествует над всеми царями на земле.
12: Значит, разум у меня будет, как у зверя, 7 лет. И нет никакой надежды. Это правда, Даниил.
11: Послушай моего совета, о царь. Искупи грехи свои делами праведными, а несправедливость милосердием к подданным. Быть может, тогда повеление о тебе изменится.
13: Сейчас мы продолжим нашу историю, но сначала мы хотим рассказать вам о том, что мы приготовили специально для вас.
14: Мы знаем, что многие из наших слушателей хотят больше узнать о Боге и что о нем говорится в Библии.
13: Для этого мы готовим целый курс увлекательных уроков Библии, которые вы можете получить бесплатно.
14: Вам надо только написать нам по электронной почте. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. И еще раз. radiorassказ@yahoo.com.
13: Мы уверены, что все ваши родные и близкие получат удовольствие от этих уроков. Пишите нам поскорее. Мы будем ждать ваших писем.
14: Если вы не успели записать наш адрес, приготовьте ручку или карандаш, и мы его повторим в конце сегодняшней передачи.
13: А сейчас вернемся к нашей истории, которая называется «7 лет среди зверей».
14: Царь Навуходоносор видел еще один сон, который никто из его мудрецов не смог истолковать. И снова Господь раскрыл значение этого сна Даниилу. За гордыню и жестокость Навуходоносор будет лишен разума на 7 лет. Но царство его сохранится. Ненадолго внял царь совету Даниила. Прошли недели и месяцы, и страшный сон стал забываться. И вот прошел год.
15: Доброе утро, Гемиль Мардук.
16: Доброе утро, Ваше Величество. Вовеки живите.
15: Ранним утром на крыше дворца так прохладно и приятно.
16: Да, Ваше Величество, очень приятно.
15: А как себя чувствует мой министр финансов в такое прекрасное утро?
16: Да я-то чувствую себя нормально, Ваше Величество, чего я, к сожалению, не могу сказать о финансовых делах империи.
15: Я полагаю, ты закончил свой отчет?
16: Да.
15: Не хочешь ли ты сказать, что у нас кончаются деньги?
16: Да, Ваше Величество, именно это я и хочу сказать.
15: И ты хотел бы, чтобы я отменил или хотя бы отложил строительство нового дворца с садом?
16: Ваше Величество, не можете не признать, что проект дворца весьма значительный, а недавняя военная кампания в Египте обошлась довольно дорого.
15: Да, ты прав. Столько лет я пытался победить египетскую армию, и, наконец, мне это удалось.
16: Да, мой господин.
15: Теперь у меня больше рабов, больше денег потечет в царскую казну. Ты, надеюсь, понимаешь, что из этого следует?
16: Я полагаю...
15: Это значит, что я буду строить еще больше. Оглянись вокруг. Что ты видишь? Разве где-нибудь еще в мире есть такой город? Такой красивый, так надежно укрепленный, обнесенный двойной, нет, тройной непроницаемой стеной. А висячие сады, Ведь недаром их считают одним из чудес света.
16: Да, Ваше Величество.
15: Я сделал то, что не под силу ни одному царю. Это ли не величественный Вавилон, который превратил я в дом царства силою моего могущества и во славу моего величия? Я, Навуходоносор, царь Вавилонской.
17: Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя. Тебя отлучат от людей, и обитание твое будет с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола. Росою небесную ты будешь орошаем, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим.
16: Ваше Величество, вы... Вот. Это все из-за грома и молнии. Но я не видел никакой молнии. Это было похоже на глаз небесный. Ваше Величество... Ваше Величество, да вы что? Вы что? Прочь! Стража! Стража! На помощь! На помощь! Стража!
18: В чем дело? Что-нибудь случилось с Его Величеством?
16: Он сошел с ума! Обезумел! Хватай его!
18: Ну уж нет, господин хороший. Я не дотронусь до Его Величества.
16: Зови сюда своих людей и прикажи им поймать Его Величество и отвезти его во дворец. Да заприте его хорошенько, чтобы он не причинил вреда ни себе, ни другим.
18: Не могу.
16: Как ты не...
18: У нас строжайший приказ. Под страхом смерти не дотрагиваться до Его Величества.
16: Ну тогда загоните его в царский сад. Да там и заприте.
18: Слушаюсь, мой господин. Я сейчас же соберу своих людей.
16: Иди, иди. Надо созвать совет на срочное заседание. Придется нам принимать нелегкие решения.
19: Так ты говоришь, что царя заперли в клетку?
16: Да. Ничего лучше мы не смогли придумать. Царя надо держать подальше от глаз людских. Если кто-нибудь узнает, то восстанут вассальные государства. Да. Египет, Тир, Иудея.
20: Нет. Мы должны сделать все, чтобы этого не случилось. Быть может, в интересах империи следует назначить нового царя.
19: Да ты что? Ты что, как ты, генерал, можешь помыслить о том, чтобы свергнуть Навуходоносора, величайшего царя Вавилонского после Гамуравия?
16: Да, и кроме того, ведь Даниил сказал, что через 7 лет царь придет в себя.
19: Да.
20: Неужели вы в самом деле думаете, что болезнь царя – это исполнение Даниилова пророчества?
16: Я бы не хотел рисковать. А вдруг мы обидим бога Даниила?
19: Вот. Я тоже не стал бы рисковать. Пока Навуходоносор жив, он останется царем. Согласны?
16: Я согласен.
20: Ну ладно. Я тоже согласен.
14: Несмотря на все старания придворных Навуходоносора, известие о безумии царя просочилось снаружи и поползли самые разные слухи. 7 лет весь мир знал об этом и не переставал удивляться. 7 лет некогда величественный монах спал, ел и жил с дикими зверями. А когда прошло 7 лет...
15: Мои ногти какие длинные, настоящие когти, волосы
3: и борода длинная и грязная. Как же это случилось? Почему? А, да, этот сон. Даниил был прав. Всевышний на небесах воистину владычествует. По воле своей он действует как на небесах, так и у живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. Пойду-ка я во дворец. Я должен всем рассказать, что со мной случилось.
19: Так это правда? Он вернулся во дворец?
3: Да, сегодня.
19: И что, к нему возвратился разум?
3: Да, он такой же, как прежде, властный, полный сил, разумный, как раньше.
19: Ну, а мы останемся его советниками.
3: Это никому не известно. Посмотрим.
0: Ты все записал, писарь?
1: Да, ваше величество.
0: Ну, хорошо. Давай закончим так. Я был восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо.
14: Обращение, в котором Навуходоносор признал милосердие и могущество Господа, было последним актом его жизни, о котором есть запись в Библии.

0: Ну, история, скажу я вам. Господь воистину знал, как укротить гордыню Навуходоносора. Ну, а гордость? Разве такая уж плохая черта?
1: Да нет. Все мы должны иметь рабочую гордость. То есть работать как можно лучше. У нас должно быть уважение к себе, конечно, в разумных пределах. Но Господь не приемлет гордыню, из-за которой мы так себя возносим, что совсем теряем уважение к другим людям, отзывчивость и доброту.
0: Да, я помню, что Даниил посоветовал царю искупить грехи милосердием, то есть добротой к людям.
1: В Библии говорится, что мы должны поступать по справедливости, быть добрыми и всегда проявлять смирение перед Богом. И этого требует от нас Господь. Как мы видели, Навуходоносор вознесся в своей гордыне и стал жестоким и деспотичным.
0: Судя по всему, все эти 7 лет у Навуходоносора было тяжелое психическое заболевание.
1: Его состояние, описанное в 4 главе книги пророка Даниила, сегодня известно психиатрам как ликантропия или боантропия. Это когда человек думает, что он превратился в животное и ведет себя как животное. Это заболевание было больше распространено в старые времена, когда люди жили рядом с домашними животными.
0: Еще одна опасность гордыни в том, что из-за нее мы забываем, что все мы под Богом ходим, и что Бог есть источник жизни. Судьба Навуходоносора была не безразлична Господу, поэтому он пожелал спасти царя от грехов, напомнив ему, что Бог – источник его жизни и первопричина его успехов в царствовании.
1: По-моему, всем нам надо запомнить урок, который получил Навуходоносор, чтобы не повторять его ошибок. А ты как думаешь, тетушка Кэрол?
0: Да, это очень важно. И мы наверняка его запомним, если начнем изучать Слово Господне.
2: Если вы хотите узнать больше о Священном Писании, просто напишите нам. У нас целая серия бесплатных уроков.
0: А куда нужно написать нам, подскажет дядюшка Дэн.
2: Я еще раз повторю наш адрес. radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com. А теперь пора прощаться.
0: Итак, до следующей передачи. До свидания. И да благословит вас всех Бог.
3: Это был час твоего рассказа.
0: Тетушка Кэрол
1: и дядюшка Дэн
0: прощаются с вами.
1: До новых встреч!

Мой сосед по парте Саня непослушный и упрямый. У него один ответ на всеслышание нет. Я сказал соседу прямо: ты не будь таким упрямым. О любви бы мы забыли, если бы все такими были. Ты задумайся о многом. Кто сейчас ты перед Богом? Что сосед мой изменился? За него я помолился.

0: Не замечал ли ты, дома не любят темноты. Пускай закат давно погас, сверкают окна в поздний час. Не замечал ли ты, что улицы не любят темноты. На них до утренней зари горят ночные фонари. Не замечал ли ты, не любит небо темноты. Сияют звезды и луна, и тихо все, и ночь ясна.
1: Сегодня мы послушаем необычный рассказ под названием «Свечка и спичечная коробка».
2: На одном из подоконников старого одинокого дома стояла небольшая свечка, а рядом с ней лежала спичечная коробка. Было это давно, когда в домах еще не было электрического света. В те времена свечки по вечерам усердно работали, освещая все уголки дома. Когда после трудового дня усталые жильцы уходили на покой, свечка и спичечная коробка, оставаясь на подоконнике, начинали между собой беседу. Однажды спичечная коробка озабоченно обратилась к свечке.
3: «Подружка, ты становишься все меньше и меньше. Когда ты горишь, ты таешь. Будь осторожна, а то вдруг от тебя ничего не останется».
2: Свечка улыбнулась.
4: «Светить мне действительно стоит кое-чего. Я ведь для этого и сделана».
3: «Нашла чему радоваться. Посмотри, какая ты маленькая. Вот если бы ты была огнем маяка и указывала большим кораблям путь к пристани, тогда стоило бы тратиться».
4: «Я маленькая, это правда. Но я могу осветить темный угол. Разве ты не видела, как вчера вечером бабушка нечаянно рассыпала фасоль на пол? Мною посветила кругом. Мой свет помог бабушке собрать всю фасоль. И она сварила такой вкусный борщ внукам».
2: И свечка снова улыбнулась, но спичечная коробка надулась. Ответить она ничего не успела, потому что подошла бабушка, взяла свечку и пошла с ней по коридору к себе в спальню. Свечка и спичечная коробка встретились только на следующий день. И тут беспокойство спичечной коробки достигло предела.
3: «Ой-ой-ой, что только случилось с тобой? Ты наполовину меньше, чем вчера!»
2: Свечка весело подмигнула и ответила.
4: «Знаешь, как все было? Бабушка при свете моего пламени начала читать Библию. Она до того зачиталась, что мне пришлось гореть до полуночи. Но это ничего. Я очень рада была посвятить ей, особенно после того, как она прочитала следующие слова.
5: И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, так как Господь Бог освещает их».
4: Потом бабушка сложила руки и, посмотрев вверх, сказала.
5: «Господь мой дорогой, как я рада, что наступит день, когда ты будешь нашим вечным светом. А пока я благодарна тебе за эту маленькую свечку, которая дала мне свет, чтобы почитать твое святое слово».
4: «Ты не представляешь, как я счастлива, что могла послужить старушке своим светом».
2: Спичечная коробка снова не нашла, что ответить. Однажды вечером случилось что-то странное. Даже после того, как все легли спать, свечка на подоконнике продолжала весело гореть. Никто не потушил ее. На дворе бушевала пурга. Ветер выл, свистел, крутя снежные вихри. Временами через неплотные оконные рамы на свечку попадала холодная струйка воздуха. От этого она таяла еще быстрее, и спичечная коробка снова забеспокоилась.
3: Что ты, да присмотри же за собой чуть-чуть, ведь ничего от тебя не останется. Позволь следующему дуновению ветерка потушить тебя».
2: Но веселая свечка только улыбнулась. Она, продолжая гореть, становилась все меньше и меньше. Спичечная коробка взволновалась не на шутку.
3: «Да неужели ты меня не послушаешься? Ты же можешь спасти жизнь, если перестанешь светить.
4: Меня поставили сюда светить, и я буду отдавать свой самый лучший свет.
3: Это безумство.
2: В этот момент под окном послышался шорох, а потом послышались шаги на крыльце. Кто-то постучал и дернул ручку двери. Стук услышали хозяева дома, проснулись и открыли дверь. Холодный порыв ветра ворвался в комнату и заставил пламя свечки задрожать еще сильнее. Через порог намело снегу, а из темноты ночи в освещенную свечкой комнату вошла женщина. Она еле двигалась.
6: Ой, как я замерзла!
7: Конечно, холод такой на улице.
6: Сейчас мы вам чайку поставим.
2: Ночную гостью усадили у печки. Немного отогревшись и придя в себя, она стала рассказывать.
6: Я заблудилась. Снег валит хлопьями, и пурга замела дорогу. Вот уже несколько часов я блуждаю, уже совсем из сил выбилась. Я подумала, лягу в снег и умру. Но в этот самый момент я увидела слабый свет и поняла, что где-то здесь неподалеку дом. А мы для того и оставили гореть свечку на подоконнике.
7: В такую пургу люди часто сбиваются с дороги.
2: При этих словах хозяин посмотрел на подоконник, где стояла свечка. Она горела так долго, что от нее почти ничего не осталось. И он произнес с улыбкой.
7: Добрая маленькая свечка, ты спасла сегодня человеку жизнь.
2: Маленькая свечка тоже как будто улыбнулась в ответ. Блеснула еще раз ярким пламенем

0: это притча, но в Слове Божьем Господь Иисус говорит:
1: «Я – свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни».
0: Иисус отдал Свою жизнь на кресте для того, чтобы подарить свет спасения нашему темному миру.
2: Даже ты можешь быть светом, таким нужным в этом мире, где так много тьмы.

0: У каждого из нас свое место. Дома или в школе, на улице или на футбольной площадке. Светить для других требует от нас отдачи. Но если мы будем стараться отдавать лучшее, нам не будет стыдно в тот день, когда мы будем стоять перед Иисусом.
1: Если в твоей душе темно, то покайся перед Богом в своих грехах. Прими от Иисуса новую жизнь, и в твоей душе станет светло.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
2: Божьих благословений!

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Если вы хотите понять характер ребенка, вы, вероятно, многое узнаете о нем, если присмотритесь к его отцу. Птенец летает и поет так, как это делал его отец. Если мы хотим узнать жизнь дитя веры, мы должны изучить историю отца всех верующих. Авраам, муж веры, является образом всех верующих людей. Повествование о его жизни, если к нему правильно подойти, есть зеркало истории всех святых Божьих. Начало его хождения в вере, когда он впервые вышел из земли своей и отправился в землю ханаанскую. Самый яркий пример нашего действенного призвания, когда сила всепреобладавшей благодати отделила нас от мира и заставила покориться великому повелению. «Выйдите из среды их и отделитесь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерями». Верующий живет такой же, как Авраам, отделенный жизнью, которой управляют иные привязанности, нежели те, что исходят от плоти и крови, жизнью хождения в невидимом, в которой Божья заповедь, Божье присутствие и одобрение являются главенствующими принципами, и вера, подобно кормчему, сидящему у штурвала корабля, управляет душой. Авраам отвергся плоти, взял крест, вышел из стана, стал освященным для Господа, жил и умер другом Богу и чужим среди людей. Начало его отделенной жизни — это живой пример начала той же жизни в нас самих.

совершенной благодати Божьей. Весь мир погряз в язычестве. Мало-помалу люди отошли от единого Бога и стали поклоняться рукотворным идолам. Кое-где могли встретиться исключения, подобные Иову и Мелхиседеку, но в остальном народ окутывала густая тьма. Бог решил, что изберет одну семью, которой предстоит впоследствии перерасти в особый народ, чтобы он был хранителем истинной веры. Почему Бог избрал Авраама, знает только он один, ибо нам известно, что Фарра, отец Авраама, стал поклоняться ложным богам. В 24 главе, во 2 стихе, Иисус Навин говорит нам: «За рекою жили отцы ваши издревле, Фарра, отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам». Семья эта, если и не настолько порочна, как остальной род человеческий, все же в определенной мере подверглась тлетворному воздействию, и, как мы видим, в доме Лавана, их потомка, оказываются терафимы. Однако суверенная благодать Божия остановила свой выбор на доме Фарры, и из этой предпочтенной всем другим семьи Господь сил призвал божественным избранием человека по имени Авраам. Повторяю, вопрос «почему?» остается сокрытым для нас непостижимой его воле, хотя, несомненно, выбор этот был сделан по самым мудрым и самым божественным причинам. Авраам, как человек, имел свои недостатки. «Но и множество достоинств», — скажете вы. Да, но эти достоинства даны ему от Духа Божия и являются не причиной его избрания, а следствием онного. Он — пример того, как суверенная власть Божия на деле осуществляет божественное заявление. «Кого миловать — помилую, кого жалеть — пожалею». Пророки часто говорили о Господней милости к Аврааму, как о диве, и они никоим образом не приписывали привилегированное положение патриарха его личным заслугам. «Взгляните, — говорит Исаия, — на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены. Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, бродившую вас. Ибо я призвал его одного, и благословил его, и размножил его». Здесь Авраам, так сказать, сравнивается с ямой или рвом, из которого был извлечен народ. И этому народу приказано заглянуть в эту яму, туда, где источник их смирения, следовательно, полагаю я, не на заслугу их отцов, а на благодать Божию. И снова: «Отец мой — странствующий арамеянин». Его называют сирийцем, указывая этим на то, что по природе своей он был таким же, как все остальные, вплоть до того, что поскольку арамеяне были идолопоклонниками, то таким же был и он. Он погибал не от физического голода или болезни, а от духовной тьмы через отступничество от истинного Бога. Однако предвечная милость воззрела на него и спасла его. Да, принимают это люди или нет, но вечной остается истина, что кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями, а кого он предопределил, тех и призвал. Во всех случаях действенное призвание следует за предвечным волеизъявлением, предопределение по благоволению божественной воли, является источником всех благостей завета, которыми наслаждается верующий. Призвание Авраама было, далее, божественным образом объявлено и осуществлено. Мы не читаем о том, что его призвал ангел или пророк. Также не сказано, что он вышел из Ура Халдейского по собственному произвольному решению. «Бог славы явился отцу нашему Аврааму», — говорит в своей предсмертной речи Стефан, «в Месопотамии прежде переселения его в Харон. Там разуму его с замечательной силой открылось присутствие и характер единого истинного Бога, и затем, после того, как он уже был просвещен, так что до глубины души познал сущность и славу Яве, пришло повеление, возможно, в звуковых образах, возможно, в ласках,

опасным воздействием на разум. «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего». Обратите внимание, что в каждом благодатном призвании, которым человек получает спасение, призыв исходит непосредственно от самого Бога. Как правило, бывают задействованы посредники. Говорит служитель, книга становится живым светом, провидение посылает явственные предостережения. Но ни служитель, ни книга, ни провидение не могут действенно призвать без прямого и непосредственного проявления божественной силы в сердце каждого человека. О, мои братья, мы можем родить о душах, но ничего не получится, пока Бог не приложит к этому труду свою руку. Наши призывы к мертвым душам не пробуждают их от сна, но голос Иисуса выводит Лазаря из могилы. Мне бы хотелось, чтобы ты, слушатель истины, никогда не удовлетворялся простым использованием средств благодати. Взывай к Богу, проси, чтобы обнажил Он свою руку и явил силу Его благодати в тебе. А также никогда не довольствуйся словом, что не проникает далее наружнего уха и оседает лишь в словесной форме в памяти. Но проси, чтобы через действенный труд Бога, Святого Духа, оно входило и сокровенным духом вселялось в ваше сердце. Христос в вас. Это сила Божия, но необходимо внутреннее принятие Его Святым Духом, или все будет безрезультатным. Должен совершиться сверхъестественный труд, иначе вы не можете быть спасенными. Говоря о спасении, как о даре, я не могу забыть вам сказать, что должно вам родиться свыше. И никто не может прийти к Христу, если не привлечет его Отец. Простая человеческая природа в ее лучшем виде не способна достичь вечной жизни. Ее лук слишком слаб, чтобы поразить цель. Ее хрупкая рука слишком немощна, чтобы сотворить такую дивную перемену. Действенное призвание таким образом проистекает от божественного изволения и совершается посредством божественной энергии. В случае с Авраамом призыв был даже личным, и с течением времени он становился все более таковым. Сначала, когда Авраам был призван в Уре Халдейском, он, вероятно, рассчитывал, что сможет убедить отца своего Фарра и всех родственников последовать за ним. И, кажется, это ему в некоторой степени удалось, потому что они дошли с ним до Харана, но по неизвестным причинам семья надолго задержалась там. Как часто это происходит с нами? Когда Бог начинает трудиться в наших душах, мы так хотим, чтобы с нами были другие, что принуждаем себя из некоего с ними компромисса остановиться на полпути, если они согласятся с нами его пройти. Напрасно мы тешим себя мыслью, что можем заставить их чувствовать и поступать сообразно нам, пока их не достигнет, как нас, действенное призвание». Между нами обязательно будет существовать различие. Любовь может желать иного, но плотская природа и обновленный дух не способны ужиться. Господь положил различие, и мы должны быть готовы к тому, что Он возьмет одного из города и двоих из семьи и приведет их в Сион, в то время как другие откажутся идти. Спустя некоторое время Аврааму снова было дано повеление: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего». Авраам вынужден был на этот раз покинуть Харан, это место раздумий, и окончательно и решительно двинуться в Ханаан. Возлюбленные, вы и я, если нам уготовлено быть Господними людьми, мы должны иметь отчетливый личный призыв. Когда я слушаю Евангелие, как и все другие люди, я всего лишь один из толпы. И все безрезультатно. Но когда я слушаю сам, и истина находит отклик в моей душе, говорит о моем положении, обнажает мое горе, пробуждает стремление, воспламеняет надежду, вот тогда она становится для моей души силой Божьей ко спасению».
О, дорогой слушатель, я умоляю тебя, не теряй свою индивидуальность. Даже в этой огромной толпе сохраняй внутреннюю обособленность, и пусть дойдет до тебя глаз Божий, именно до тебя, как боб, брошенный в землю, чтобы он мог набухнуть, прорасти и принести плод. Ничто не принесет пользы, как только прямой, отчетливый личный призыв, трогающий сердце и бередящий совесть. Для Авраама этот призыв был призывом к отделению. Отделение должно было быть очень болезненным для него, потому что оно было радикальным. «Пойди из земли твоей, откажись от родины, будь чужаком, иноземцем, иноплеменником». «Пойди от родства твоего, заставь узы кровного родства уступить узам благодати, создай новые отношения, подчинись обязательствам, которые не от плоти. Пойди из дома отца твоего, от места покоя и отдыха, места наследия и любви, признай другого отца, ищи другой дом». «Пойди в землю, которую я укажу тебе, которую ты не найдешь сам, но которую я должен тебе открыть». Как видите, действенное призвание, когда бы оно ни достигало человека, это разделяющий меч, отсекающий его от старых связей. Оно наполняет его чувством, что этот мир не его дом, что он живет в нем, как чужак в чужой стране. Он в мире, но он не от него. Ибо апостол говорит: «Наше жительство на небесах». Мы становимся гражданами другого града, и мы чужие в этих земных городах. Во имя Христа христианский муж, следовательно, обязан быть во многих отношениях отделенным от тех в его семье и родстве, кто остается во грехе. Они живут по плоти, они любят этот мир, здесь их радость, их утешение находится под небесами. Человек, которого призвала благодать, живет в том же доме. У него не те же мотивы, и он не руководствуется теми же желаниями. Он так отличается от других, что они скоро это обнаруживают. И как Измаил высмеивал Исаака, так и сыны мира высмеивают детей воскресения. Чем явственнее звучит зов благодати, тем окончательнее он завершает разделение». Вначале некоторые верующие только частично удаляются по пути несогласия с миром, в них только частично отображается Христос, и он лишь частично выведен из-под воздействия мира. Действительно, такое можно сказать о большинстве из нас, но по мере того, как мы возрастаем в божественном познании, наша приверженность Богу становится все более полной. Наше послушание закону Христа становится все более совершенным, и все больше углубляется разделяющая нас с миром межа. О, как желаю я, чтобы все христиане верили и исполняли эту великую истину! Вы не от мира. Стараться быть мирским христианином или христианским мирянином значит стараться сделать невозможное. Не можете служить Богу и мамоне. Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте. Отдайте сердце тому, что истинно и верно, но не пытайтесь идти на компромиссы. Сама суть христианской веры – это отделенность от мира, не отделенность монастырской жизни. Мы не монахи и не монахини, и Бог не хочет, чтобы мы ими были. Иисус Христос был человеком среди людей. Он ел и пил, как все остальные, не исповедовал аскетизм, никогда не отгораживался от народа, но был среди людей совершенным мужем. Однако, как далеко отстоял он от грешников? Он так разительно отличался от всех остальных, как будто бы он был ангелом, окруженным армией дьяволов. Такими должны быть вы и я.
Идите на ферму, в лавку, на рынок, но сколько бы вы ни общались с людьми, все равно сторонитесь их принципов, не отдавайте себя в рабы тому демону, что управляет ими. Не молю, говорит наш Господь, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от греха. Будучи сохраняемыми от греха, вы исполните духовно то, что Авраам совершил буквально под влиянием действенного призвания. Вы выйдете от вашего родства и из дома вашего отца. Призыв Авраама нашел действенный отклик в его сердце и воле. И я на минуту обращу ваше внимание на его покорность, которая в его случае была сопряжена с большой жертвенностью. Ему, несомненно, было очень тяжело оторвать себя от родных. Сначала действительно казалось, что это было чрезвычайно сложно для него, так как он оставался со своим отцом Фарой в Харане до дня его смерти. Братья, быть христианином – это не детская игра. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, – говорит Христос, – недостоин меня». Во многих случаях самыми заклятыми врагами веры являются наши лучшие друзья. Многие убеждались в том, что злейшие враги их души – это те, кого они грели на своей груди. Не однажды убеждалось дитя, что отец, который питал его тело, изо всех сил старался погубить его душу. «Враги человеку домашние его», – говорит Христос. Ни одно кровное родство не должно мешать нашему послушанию Христу. Пусть лучше порвется самая нежная привязанность, чем мы откажемся от верности нашему великому Господу и Царю. Остерегайтесь, чтобы не появились у вас новые общения, которые могут увести вас от Него». Берегитесь, христиане и христианки, чтобы не оказались вы в одной упряжке с неверующими, будь то в браке или в другой форме партнерства, потому что это принесет вам горестные переживания. Пусть в вашем благоволении будут те, кто находится в благоволении у Бога, и как бы вам ни хотелось в вечности быть разделенными с возлюбленными вашего сердца, не вступайте в союз с теми, кто уже отделен от Господа Иисуса Христа. Но если, обратившись, вы оказываетесь в окружении ваших безбожных родственников и друзей, что вполне может произойти, любите их. Любите больше, чем вы когда-нибудь любили. Будьте еще добрее, еще нежнее, чтобы вы могли завоевать их. Но никогда в угоду им не склоняйтесь ко греху. Не оскверняйте чистоту вашего сердца, которое принадлежит одному Христу. Чего бы это вам ни стоило, если вы действительно призваны благодатью, выйдите из греха и все оставьте позади». В случае с Авраамом, должно быть, потребовалась сильная вера для такого послушания. Он отправился в землю, которую никогда раньше не видел. Ему лишь было указано, каким путем следовать, а Бог покажет ему, где она. Вспомните, что в былые времена совершить путешествие, какое предпринял Авраам, было намного труднее, чем теперь. Мужи древности крепко держались за землю, на которой выросли. Мы можем поехать в Америку или в Австралию, не особенно задумываясь над этим. Но даже наши деды считали выезд за пределы страны, где они жили, неимоверно ужасным делом. Говорить им об эмиграции в другую страну было то же самое, что говорить о путешествии на Луну. Чем дальше вы возвращаетесь в прошлое, тем большую вы находите в людях привязанность к семейному древу. Что ж, Аврааму приходилось рубить свои корни и в возрасте за 70 лет становиться иммигрантом. Он мог спросить, в какой стране, но он не сделал этого. Ему достаточно того, что Бог предназначает путешествие, и пилигрим отправляется в путь». Итак, возлюбленные, мы всегда должны без колебаний следовать водительству нашего Небесного Отца.
Если мы призваны божественной благодатью, мы много раз будем поставлены пред необходимостью проявлять веру. Если бы вы могли понимать все действия Божьи по отношению к вам, если бы все шло гладко и во всех отношениях вы, благодаря своей религии, процветали, то вам стоило бы испугаться, что вы идете не по стопам людей Божьих, потому что их путь обычно отмечен испытаниями. Через испытания наследуют они царство. И если понадобится вся вера, которая только в вас есть, и даже больше, все равно держитесь, ибо в конечном счете сбудется обетование Божье. Если Бог повелевает вам что-то исполнить, даже если это кажется немыслимой глупостью, все равно сделайте это, и через ваш поступок прославится мудрость Божия.

Возможно, вечером сегодня ты, как обычно, выпьешь чай. И мысли будут где угодно, суетных дум хоть отбавляй. Возможно, включишь ты программы, что отвлекают от забот, и, посмотрев чужие драмы, своей судьбы не видя ход, спокойно примешь с пеной ванну, устало ляжешь ты в постель, промчится мысль. Завтра встану, и будет снова новый день. И перед сном размышляешь, как воплотить свою мечту, но, строя планы, ты не знаешь, глаза откроешь ли к утру. Когда твой час? Спустя неделю или 5 лет? И где черта? Что ждет тебя за Божьей дверью? Она надолго заперта. Какому веришь ты гаранту? Кому ты душу доверял? Ведь нашу жизненную карту никто нам в руки не давал. Но ты решил, что все предвидишь, и примирение с Творцом опять на завтра отодвинешь. А завтра, покидая дом, откуда знаешь, сев в машину и дверь захлопнув за собой, что, как и прежде, будут силы открыть ее своей рукой. Не знаешь, обувь обувая, ее дано ли снова снять. Прошу, не медли с покаянием, зачем навеки умирать? Не отвергай подарок Божий, сейчас молись, сейчас и тут. А возможно, через час не сможешь, не хватит слов или секунд.

момент творения. Алмазы в небе. Только вообразите себе горы алмазов без конца и края. Бери сколько хочешь. Такое бывает только в сказках, скажете вы. Но сейчас это может стать реальностью. Единственная проблема в том, что алмазы эти, если они существуют, находятся под атмосферным давлением, которое в 6 миллионов раз превышает атмосферное давление Земли. При этом температура там может быть около 7 тысяч градусов по Цельсию. Считается, что именно такие условия существуют на планетах Уран и Нептун. Сегодня ученые, вопреки своим недавним предположениям, считают, что простые молекулы не могут существовать там в нормальных формах. Такая точка зрения полностью исключает возможность эволюции жизни на этих планетах. Большое давление и невыносимая жара сжимают атомы углерода, превращая их в алмазы. Зачем Богу было создавать все эти алмазы там, где они никому не принесут пользы? Дело в том, что Богу известно, материальное богатство дает нам очень мало. Мы, люди, начинаем осознавать это лишь тогда, когда понимаем, что все богатство мира бесполезно, если никто нас не любит и не заботится о нас. Наш Творец – единственный источник истинного богатства. Через своего Сына Иисуса Христа Он дарует все сокровища рая, даже самым бедным из нас. Он дает своим детям мир, пребывающий в нас даже в самую трудную минуту. Он дает жизнь, которой нет конца. Читайте Библию и узнавайте из нее об этих богатствах, дарующих и временные, и вечные блага. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Служение радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Сеть для человека — поспешно давать обет и после обета обдумывать. Притчи 20:25.

История Иосифа. В доме всех сыновей 12, сыновья у Иакова взрослые, сыну старости только 17, сын любимый назван Иосифом. Был он старцу Иакову в радость, рос красивым, смышленным мальчиком, с добрым сердцем, с лучистым взглядом. Что Иосифу предназначено? В день грядущий не бросить света, то, что будет покрыто тайной. Ждут Иосифа злые ветры, ждут Иосифа испытания. Братья улыбались реже, зависть их была горька. Разноцветная одежда для любимого сынка, старшим никакой награды, все Иосиф получил. О, они ему не рады, а Иосиф их любил. От колючих слов не плакал, обижаться не умел. Зависть не бывает благом, но не видел зла Иаков или видеть не хотел. Пророческие сны, они от Бога, пророчество из будущего весть, но невозможно сон рукой потрогать, гораздо проще верить в то, что есть». Иосифу особенная милость. Он видел сны от Господа не раз. Он утром братьям говорил: «Мне снилось». Их возмущал Иосифа рассказ. Нельзя было по снам не догадаться, что властелином должен младший стать, что перед младшим будут преклоняться. О, никогда такому не бывать. Своей досады братья не скрывали. Хотели, чтоб Иосиф замолчал. Отец сердился. Сбыться с нам? Едва ли, но сны пророческие замечал. Пророческие сны, они от Бога. На дальнее поле дорога ведет, а солнце уже на закате. Он теплые хлебы из дома несет. Наверное, голодны братья. Успеть бы до ужина. Младший спешит отцовскую выполнить просьбу. Какой тихий вечер, вокруг ни души, торопится к братьям Иосиф. Покрыла одежду дорожная пыль, уставший Иосиф доволен, дорога к концу. Младший братьев любил, и вот оно, дальнее поле. Издалека увидели, и что же? От ненависти плавятся сердца. Договорились сразу уничтожить. Любимчика не будет у отца. Убить его и в ров глубокий бросить. Отцу сказать, на брата зверь напал. О, не помогут сны тебе, Иосиф. Один из братьев на защиту встал. Нельзя убить. Но кто его послушал? Кипело зло у каждого в груди. Убийство грех готовы взять на душу. И что мог сделать против всех один? Иосифа бессовестно раздели, одежду разноцветную долой, и брата в ров, хлеб принесенный ели. От жалости сердца им не пекло. Рыдал Иосиф там во рву глубоком. Родные братья, нет, не может быть, и кто придет на помощь, кроме Бога? Молился мальчик, Богом не забыт. Братья сыты, съеден хлеб, младшего подарок, младшему 17 лет. Младшего продали, не убили, не смогли. Божье провидение, старому отцу несли младшего одежду. Что сновидца с ними нет, не горька утрата, горсть серебряных монет за продажу плата. Шел верблюдов караван, новый раб послушен. Боль не выразят слова, кто заглянет в душу. И старшие братья отца обманули, Иосифа платье пред ним развернули. Не верит Иаков, но сына одежда, и старец заплакал. Увы, нет надежды. Зачем отпустил я отцовское горе? А братья твердили: забудется вскоре. Печаль в доме отчим, отца не утешить, забыть он не хочет.

хочет, увы, нет надежды. Но в чужой стране совсем один, от раба не запирали двери. В доме он почти как господин, царедворец все рабу доверил. Бог Иосифа благословлял, а благословение много значит. Всюду был успех, никто не знал, как Иосиф раб ночами плачет. Спал весь дом, Иосифу не спать. Не стихала боль от ран сердечных, сердце не хотело заживать. Но Господь такие раны лечит. Хозяйская жена от скуки стонет, а в доме есть красивый раб-еврей. Ухоженные женские ладони раба остановили у дверей. Для женщины развратное дело мало, когда и где и с кем грех совершить. Хозяйская жена рабу шептала: «Пойдем со мной, мне без тебя не жить, я не могу. Я не имею права, пред Господом моим не согрешу». Красивый раб не внял речам лукавым, и подняла хозяйка страшный шум. Своим отказом раб ее унизил. О, как посмел Иосиф убежать! Теперь рабу месть женщины капризной, тюрьмы Иосифу не избежать. Клевета погубила многих, а клеветанным был в темнице. Не оставлен Иосиф Богом, раб в тюрьме продолжал молиться. Он по-прежнему Богу верил, верил в то, что свершится чудо. Пусть закрыты темницы двери, Бог откроет, ему нетрудно. Есть для верных Богу наследство, милость Божия не иссякнет. Так когда-то в далеком детстве сыновей научил Иаков. Проходили дни за днями, одинаково равны. За тюремными стенами люди тоже видят сны, только тайны сновидений непонятны никому. Сны особого значения открывались одному. Но Иосиф не гордился. Нет, не он толкует сны. Вот еще сон чей-то сбылся. Толкования верны. В тайнах снов, ночных видений, чудо Божьих откровений. Старцу седому грустно, жизни не рад. В доме темно и пусто, и до утра глаз не сомкнет Иаков. Бедный старик, сил не хватает плакать, к скорби привык. Не с кем ему делиться, кто поймет, только одно — молиться, а горе гнетет. Стоит прикрыть Иакову очи, перед глазами Иосиф. Услышал Господь молитвы, страданиям всем конец, тюремные стены раскрыты, Иосифу во дворец. У трона рабам не место, но раб, толкующий сны, сегодня обласкан честью гадатели у стены. О снах рассказать не могут, сны снятся и во дворцах, а ночь принесла тревогу, в лице фараона страх. «Мне снилось», — Иосиф слышит, — «минута за час идет», и шепот по залу: «Тише! Ответа правитель ждет». Иосиф не уповает на мудрость свою сейчас, от Бога истолкование так было уже не раз. И для Иосифа слово: «Голодное время придет, а голоду не готовы». Иосиф совет дает. Как можно спасти Египет? Как хлеб в стране сохранить? Простер фараон свой скипетр, Иосиф пред троном ниц. Тебя над Египтом ставлю, все сделай, как ты сказал. Иосифа Бог не оставил, и замер весь тронный зал. Одежда рабу из весона, и перстень, и цепь золотая. Он больше не раб, он у трона. Египет об этом узнает. Зимы, весны, осени, пролетели годы. 30 лет Иосифу позади невзгоды. Он под Божьей милостью, он в Египте главный. Перед ним склонились все, но не горд от славы. Богом все устроено. О, Иосиф помнит,
житницы построены, хлебом их наполнил, годы изобилия, счастлив путь и светел. Есть жена любимая, подрастают дети, после семилетия тощей бы земле люди голод встретили, а в Египте хлеб. Горе, горе, горе, голод, голод, голод. Медью стало небо, хлеба, хлеба, хлеба. Очень старый Аков и бессильные руки. Голод страшным знаком. Голодают внуки. Накормить их нечем, боль в отцовском взоре. Старческие плечи сгорбились от горя. Месяц продержаться, и придет погибель. Внуков, внуков жалко. Путь один в Египет. И в Египет за хлебом пришли чужестранцы, 10 братьев родных из земли Ханаанской. Ничего, что устали, здесь хлеб. Поклонились, их Иосиф узнал, 20 лет. Изменились. Эти давние детские сны явью стали, младшему поклониться должны. Не узнали. Смотрит брат, повлажнели глаза, горло сжалось. Братья, братья мои, что сказать? В сердце жалость, голодали. Спросить про отца? Хлеб им нужен. Что теперь в этих братских сердцах? Слезы душат. Они перед правителем не скажут слова лишнего. Не видели, не видели родного им и ближнего. Стояли в ожидании, во власть чужую отданы. Издавливал рыдания Иосиф, ими проданный. Он спрашивал, а братья отвечали. Был с братьями Иосиф очень строг, и черт родных в лице не замечали. Он им хотел открыться, но не мог. Про старого отца узнал, про брата. Желание одно в груди — обнять. Но вида не подал. Как виноватых держал под стражей братьев он 3 дня и отпустил лишь одного в темницу. Сказал, чтоб хлеб домой они везли, а после поспешили возвратиться и младшего в Египет привели. Не просто так мы терпим наказанье. Погублен нами брат. И кровь на нас. Мы видели души его страдания. Никто Иосифа тогда не спас. И взыскивает Бог. Все справедливо. Грех общим был. И горе всем испить. И никого назвать нельзя счастливым. Им нужно к старому отцу спешить. Мешки с зерном, тяжелая поклажа. И братья не поверили глазам. В мешке своем нашел монеты каждый. Иосиф серебра за хлеб не взял. Проводил, а в груди стон. Проводила в груди боль. Проводил, а в груди плач. Сколько дней и часов ждать? Старцу отрада 9 пришли. Где же 10-й? Там он, вдали. Строгий правитель хлеба нам дал. Строгий правитель денег не взял. Брат, в заключении... Тем же путем снова в Египет с младшим пойдем. Нет, о погибшем память живет. Младший со мною, он не пойдет. Я об Иосифе не грущу. О чем вы просите, не отпущу. Иакова трудно упрашивать, а хлеб на исходе. Пришлось отпустить сына младшего. И младший уходит в Египет. В Египет к Иосифу, но это сокрыто. Со старшими младший торопится Иаков в молитве. Господь, я смиряюсь, на сердце взгляни, а младшим прошу, ты его сохрани. Иосиф ждал, не отходил от окон, дни долгие считать устал, надеялся, придут до срока. Вернулись. Кто бы только знал, как громко биться может сердце. Вениамин, мой меньший брат, дай силы, Боже милосердный, и пусть меня не выдаст взгляд. Иосиф пригласил их. Ешьте. Он с ними трапезу делил.
Он этих братьев постаревших сильнее прежнего любил. Сидели за столом все вместе, в их жилах кровь текла одна. О, в сердце любящем нет мести, любовь она не мыслит зла. До верха мешки наполняют зерном, 11 братьев так рады, и хлеба купили, и ждет отчий дом, и младший, и старший рядом. Они об одном говорили в пути, что добро казался правитель, успели не так далеко отойти, и крик их догнал. «Подождите! Вы чашу украли, вы сделали зло, преступники, скверные люди, суров господин наш, развьючьте ослов. Кто чашу украл, жив не будет». Проверили, чаши серебряной нет, рабы твои не виноваты, последний мешок, и в его глубине пропажа у младшего брата. Украсть для еврея великий позор, но не было кражи, и младший не вор. А чашу, по слову Иосифа, мешок тот последний подбросили. И серебряная чаша руки жжет, что же будет с нашим братом? Он умрет, и разорваны одежды, чья вина? Чья вина? Кто отца теперь утешит? Горе нам, горе нам. Иосиф смотрел и слушал, как старшие говорят: «Пусть наши страдают души, а младший не виноват. Отец его очень любит, и если наш брат умрет, то это отца погубит. Пусть младший домой идет». Их было любимых двое, но умер давно один, а сердце отца все ноет. О, смилуйся, господин, мы спорить с тобой не вправе, мы просим, и можешь ты любого из нас оставить, но младшего отпусти. Речи какие, слышать их сладко, стали другими старшие братья, и отзываются болью сердечной в сердце Иосифа сладкие речи. Довольно, не выдержит больше душа, рыданий Иосифа не спрячет. И замерли братья, стоят не дыша, мужчина сидеющий плачет. Узнайте меня, я Иосиф, ваш брат, я жив, это Господа милость, я с первого взгляда узнал вас, я рад, забудьте о том, что случилось». Богатый правитель в красивом венце назвался их братом, возможно ли? Но близкое что-то мелькнуло в лице. Иосиф, действительно, Боже, как братьям неловко! Они смущены, слова на устах застывают, а в душах их тяжкое чувство вины. И братья глаза опускают. Им грезится прошлое, тот мальчуган, который в отчаянии плакал, и 20 монет, и чужой караван, и горем убитый Иаков. Так было тогда в Ханаанской земле. Ходить ли им ныне в прощенных, Иосиф о старом не помнил, жалел виновных, поникших, смущенных. Иосиф простил, о, давно, не теперь, за каждого Богу молился, неважно, какую он боль претерпел, знакомые, милые лица. Он руки открытые к ним протянул, ни слова упрека не бросил, родные, и сердце в любви распахнул правитель Иосиф. «Поверь, поверь, Иаков, Иосиф жив, теперь не нужно плакать. О, не тужи, такое не приснится, отри слезу, на быстрых колесницах отца везут». Египет ближе, ближе, отец устал. «Иосифа увижу, одно в устах, разлука длилась вечно, но ей конец». О, кто же там навстречу? Взгляни, отец! Во влаге снова тонет отцовский взгляд, отцовские ладони.
дрожат, дрожат. С улыбкой смотрят братья, и небо синь, а в старческих объятиях любимый сын. Благословение Божье сполна, сполна, все Господу возможно, Иосиф знал. Жизнь под Божьим водительством благословенна, и блажен, кто себя перед Богом смирил. О, Господь никогда не оставит смиренных. Хочешь видеть пример? Вот, Иосиф, смотри. Злые ветры хотели его уничтожить, испытания пытались его поломать, но он был с юных лет под водительством Божьим. Знал, что Господу можно всегда доверять. В отчем доме, в дороге, во рву, за решеткой, во дворце фараона и ночью, и днем. С юных лет это слово Иосиф знал четко, что во всякое время Бог помнит о нем. Сколько он перенес, голодал и томился, был унижен и многие беды встречал. Не роптал он на Бога, Иосиф молился. На молитвы Иосифа Бог отвечал. Вы об этом должны прочитать непременно в старой книге, которая выше всех книг. Жизнь под Божьим водительством благословенна, и блажен тот, кто к Господу сердцем приник. Одна из удивительных историй. Прекрасные библейские слова о верности, о милости, о горе, о том, как Бог победу даровал. Я шла по этим стареньким страницам и очень бережно листала их. О, мне хотелось плакать и молиться, рассказывал о многом каждый стих. Я с болью на Иосифа смотрела и упрекала братьев за грехи, и старого Иакова жалела, а получились новые стихи. Они писались медленно и быстро. Я не копировала Божий слог, из Библии выхватывала искры, и строились ряды из ровных строк. Сама не замечая, рисовала те далеко ушедшие года. С библейскими прекрасными словами моим словам не встать в ряд никогда. Но через сердце проходило слово, чтобы Иосиф в строках был живым. Вся жизнь его прообразом Христовым. И если бы смогли увидеть вы ту параллель из Нового Завета, Иосиф и Господь наш Иисус, пусть озарятся строки Божьим светом. Для этого стихи я вам несу о верности, о милости, о горе, о том, как Бог победу даровал. Одну из удивительных историй в стихах пыталась я представить вам.

Волна надежды. Прозрачный луч к окну припавший меня разбудит до зари, в прохладе утренней мерцавшие безмолвно гаснут фонари. И в дремоте еще на ложе, не разомкнувший глаз пока, шепчу: спасибо тебе, Боже, как твоя милость велика. Дыханием жизни наполняясь, я в небеса поднявший взор, с тобою духом соединяясь, веду неспешный разговор. Господь, настрой мою антенну на частоту твоей волны. Мне связь с тобою драгоценна, уста хвалы тебе полны. Незримо мчатся эскадроны в лазурных высях атмосферы, небесных волн диапазоны любви божественной без меры. Чтоб мне услышать ультразвуки твоих чудесных камертонов, пусть направляют твои руки сигнал мне в душу без препонов. Кругом все зыбко и туманно, и, не приемля промедления, спешу впитать тебя, как манну, десниц благих прикосновения. Хочу всегда в прямом эфире с тобой, Спаситель мой, общаться, чтобы в этом грешном, падшем мире твоими соками питаться. Простри же перст свой над планетой, радары сам отрегулируй, и быстротою кванты света не умолкай, вещай, транслируй. С пути прямого не собьются все прежде бывшие невежды, пока над миром волны вьются твоей спасительной надежды. Ты тот, кто в белые одежды нас облачил ценой страдания. Пускай волна твоей надежды достигнет каждого сознания.

восхищение. На наших глазах исполняется слово. Последнему кругу начался отсчет. Вы только представьте, почти все готово. И скоро Иисус за невестой придет. Назначена встреча, усмотрено место, и стрелки сойдутся вот-вот на часах. И платье уже примирает невеста, что в белых нарядах предстать в небесах. Столетия прошли, и остались минуты, как хочется, чтобы час встречи настал. И праздником вечность ворвется в то утро для тех, кто Иисуса Христа ожидал. Им явит Господь благодать восхищения, подымет Он церковь свою над землей. На облаке белом святые мгновения обнимет невесту простор голубой. И вверх, в небеса, через звездные дали, жених и невеста об руку рука. Все ангелы скажут, как долго мы ждали, с каким нетерпением считали века. Жених и невеста, брак Божьего Сына, золотронный и гости, и ангелов хор. О, кто же опишет такую картину, которую не видел ничей еще взор? И я не могу описать этой встречи, все в тайне пока, но свершится, мы ждем. Вдохнет, провожая невесту планета, вздохнет и заплачет прощальным дождем. На небе у Бога почти все готово. Невеста торопит, городи Иисус. О, сколько искупленных, слава Христова, в молитвах желания это несут. Он скоро придет, Он придет неизменно, и явными станут невесты мечты. Уже раздаются шаги во вселенной, а рассвет приближает молитвы святых. Жених не замедлит, час встречи известен, ждет церковь, но ждать нелегко на земле. И сердце согромче стучит у невесты, два месяца ждать или несколько лет. Не знает невеста, я тоже не знаю, но с мыслью одной день встречаю любой. Городи мой желанный, тебя ожидаю, мой царь, мой Господь, мой Спаситель, мой Бог. Не мне, Иисус, устанавливать сроки, и в обрыве ты за невестой придешь. И с тайной надеждой пишу эти строки, быть может, ты завтра нас в небо возьмешь. Аминь.

Вот блокнот. Пишу у него заметки. Чем же необычен этот день? Солнце греет, воробьи на ветках, аромат, весна, цветет сирень. По травинке вылезла букашка, замерла, глядя, как рядом с ней распустила веером ромашка лепестки, что облако белей. Все сияет в радостном веселье, соловей, и тот смолчать не смог, разливался над землею трелью, пел о том, какой чудесен Бог. Этот день уйдет, не возвратится, будет новый, не такой, другой. Солнце будет ласково светиться в синеве небес над головой, но уже ромашку и букашку мне не отыскать в густой траве, и теленка влажную мордашку буду гладить разве что во сне. Только память яркие мгновения сохранит, как жил и что любил в этот день Христово Вознесение. Я за все Творца благодарил.

сеть для человека поспешно давать обет и после обета обдумывать. Притчи 20:25.

и правоты. Простым дать смышленность, юноше — знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки их. Начало мудрости — страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить, иди с нами, сделаем засаду для убийства, подстережем непорочного без вины, живых поглотим их, как преисподние, и целых, как нисходящих в могилу. Наберем всякого драгоценного имущества, наполним дома нашей добычей, жребий твой ты будешь бросать вместе с нами, склад один будет у всех нас. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от стези их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех птиц напрасно расставляется сеть, а делает засады для их крови и подстерегает их души. Таковы пути всякого, кто алчит чужого добра. Оно отнимает жизнь у завладевшего им. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. В главных местах собраний проповедует, при входе в городские ворота говорит речь свою. «Доколе невежды будете любить невежество? Доколе буйные будут услаждаться буйством? Доколе глупцы будут ненавидеть знания? Обратитесь к моему обличению, вот я и залью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего, и вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас». Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота, тогда будут звать меня, и я не услышу, с утра будут искать меня, и не найдут меня, за то, что они возненавидели знание и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Глава 2 книги притчи Соломоновых. «Сын мой, если ты примешь слова мои, и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению. Если будешь призывать знание и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает мудрость. Из уст Его знание и разум. Он сохраняет для праведных спасение, Он — щит для ходящих непорочно. Он охраняет пути правды и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду и правосудие и прямоту, всякую добрую стезю. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь, от тех, которые оставляют стези прямые, чтобы ходить путями тьмы, от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, которых пути кривы и которые блуждают на стезях своих.
дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои».

которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти, и стези ее к мертвецам. Никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни. Посему ходи путем добрых и держись стези праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней, а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из нее. Глава 3 книги притчи Соломоновых. Сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое. Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат к тебе. Милость и истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих. Чти Господа от имения твоего и от начатков всех прибытков твоих, и наполнятся житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его. Ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему. Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыль от нее больше, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобой не сравнится с нею. Долгоденствие в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее — пути приятные, и все стези ее — мирные. Она — древо жизни для тех, которые приобретают ее, и блаженны, которые сохраняют ее. Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом. Его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет. Потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Не отказывай благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать это. Не говори другу твоему: «Пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты имеешь при себе. Не замышляй против ближнего твоего зла, когда он без опасения живет с тобою. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Не соревнуй человеку, поступающему насильственно, и не избирай ни одного из путей его. Потому что мерзость пред Господом развратной, а с праведными у него общение. Проклятие Господне на доме нечестивого, а жилище благочестивых он благословляет. Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать. Мудрые наследуют славу, а глупые — бесславие. Глава 4 книги притчи Соломоновых. Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму. Потому что я преподал вам доброе учение, не оставляйте заповеди моей. Ибо я был сыну отца моего, нежно любимый и единственную матери моей.
И он учил меня и говорил мне, да удержит сердце твое слова мои. Храни заповеди мои и живи. Приобретай мудрость, приобретай разум, не забывай этого и не уклоняйся от слов уст моих. Не оставляй ее, и она будет охранять тебя. Люби ее, и она будет оберегать тебя. Главное — мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец. Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лета жизни. Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будет стеснен ход твой, и когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, не оставляй, храни его, потому что оно — жизнь твоя. Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо, потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадет сон у них, если они не доведут кого до падения, ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они — жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Исаия 53 глава, 5 стих. Мессия, страдающий слуга, изъязвлен за меня. Обратите внимание на акцент в этом стихе на слово «наши». Оно повторяется 3 раза. «Грехи наши», «беззаконие наши», «мир наш». Иудейская нация признает это в отношении себя, но мы не должны упускать из виду тот факт, что «наши» в этом пророчестве относятся и к нам. Мы, которые были из язычников грешники и уверовали в Него, применяем это в отношении себя. Именно через неверие Израиля и отвержение Христа спасение пришло к нам, язычникам. В рассматриваемом отрывке крестные страдания описаны образно. Слово «изъязлен» подразумевает то, что он был пронзен, а слово, переведенное как «мучим», можно перевести как «поражен». В слове же «раны» заключена мысль о наказании. Это, вероятно, относится не к бичеванию, которое римляне подвергли Христа, а к божественному наказанию, которое Он претерпел ради нас. Под словом «исцелились» следует понимать не физическое исцеление, а духовное восстановление и примирение с Богом. Это ясно показано в первом послании Петра, 2 главой, 24 стихом. Его страдания на кресте от руки Бога были вследствие наших грехов и беззаконий, то есть того, что своим своеволием, порочностью и мятежом мы нарушаем закон Бога. Какой контраст по сравнению с послушанием Христа, который был послушен даже до смерти крестной. Израиль придет к оценке этого в будущем, а мы можем оценивать это уже сейчас.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я вожелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Псалом 118:33-36. Такими словами молился псалмопевец Господу. В своем обращении он выражает просьбу, чтобы Бог действовал. «Укажи мне, вразуми меня, поставь меня, преклони сердце мое, и тогда я буду держаться, буду соблюдать, хранить, ибо я вас желал». Похоже, что это слова младенца во Христе. Но мы знаем, что так молился Давид, зрелый муж, имеющий немалый опыт в Боге. Но не пора ли уже столь зрелому человеку говорить: «Господи, мне теперь многое понятно. Я достаточно опытен, и практика подсказывает мне, как поступать в той или иной ситуации. В свое время Ты многому меня научил». К счастью, для псалмопевца он так не считал. И, судя по внутреннему настроению его сердца, такой поры не ожидалось. И вовсе не потому, что, служа многие годы Богу, он так ничему и не научился. Глубокое внутреннее осознание своей нужды в Боге, его руководстве, продиктованное сокрушенным, смиренным сердцем — вот причина такой его молитвы, являющейся корнем, который дает росток успеха и благословения. Земная жизнь представляет собой сплошной лабиринт. Тысячи дорог и их ответвлений способствуют тому, что люди, не знающие истинного пути или уклонившиеся от него, оказываются в тупике. И есть христиане, которые, в очередной раз оказавшись в тупике, опускают руки. У них больше нет желания бороться. Они много раз пытались сами находить выход из проблем, окружающих их, но всякий раз вновь оказывались в тупике. Среди них есть те, которые винят только себя, но есть те, кто считает, что невиновны в том, что с ними приключилось. Сложно сказать, какое из этих состояний лучше. Другие, оказавшись в тупике, спустя какое-то время служения Богу, даже и не заметили, что попали в тупик, и не могут дать должную оценку своему положению. Третьи, оказавшись в тупике, возвращаются к прежней жизни, стараясь как-то обставить свое поражение. Не прозябать же теперь, раз уж не получилось. Но есть и такие, кто, оказавшись в тупике, взывает к Богу, потому что, однажды доверив свою жизнь Богу, ждут от Него разрешения своих вопросов. Кто-то скажет: «А разве возможны тупики в жизни верующего?» Возможны. В вечности человеку будет открыт весь его земной путь. Там мы увидим, по каким лабиринтам ходили, по каким причинам попадали в тупики, как выбирались из них. В тупике находился и Илия, сидя под можжевеловым кустом. Думал ли он провести там остаток своей жизни? Да, он просил себе смерти. Настолько горько было ему. Но мы знаем, что впоследствии он был вознесен в небо на огненной колеснице. В своей печали мы порой просим у Бога чего-то своего, не подозревая, что у Бога свой путь, на котором Он приготовил для нас великие благословения. Но мы должны следовать этим путем, а не оставаться под можжевеловым кустом. В тупиковых ситуациях оказывались многие мужи веры — Моисей, Иов, Давид, Иона и другие. Их
объединяет одно. Кризис своих жизней подводил их к тому, что свою нужду они решали напрямую с Богом. Потому неудивительно, что из уст таких мужей могут возноситься такие молитвы. «Укажи мне, Господи, вразуми меня, преклони сердце мое». Упование на Бога, молитва к Богу и Слово Его являются надежным путеводителем нашей жизни, способным избавить нас от многих скорбей. Веряясь в Его руки, мы непременно достигнем неба. И даже если вы оказались в тупике, тогда как вам казалось, что вы следовали за Господом, не отчаивайтесь. Кто сказал, что сидение под можжевеловым кустом оказалось напрасным для Илии? Последующий за этим тяжелый 40-дневный путь до горы Хорив обернулся благословением для него. Там он познал истинную сущность Бога. Бог есть любовь. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Псалом 33:20. Выход есть всегда у Бога, хоть нам кажется тупик. Главное, взывайте к Богу, и Он вас благословит.

На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса Давидюк.

Вы слушаете радио МВ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Время ответа. Не забывай, у Бога свое время. Лишь только рук своих не опускай. Он видит, как несешь ты в жизни бремя. Есть отвечающий, лишь ты к нему взывай. Не забывай, у Бога свое время. Он не забыл все то, что обещал. Ты только перед ним склоняй колени, хоть даже если сильно ты устал. Ведь верен обещавший, помни это, не дремлет все ж хранящий и не спит, хоть ночь в душе, но близятся рассветы. Коль Бог сказал, то Он и совершит. У Бога время все ведь по-другому. У Него день, у нас тысяча лет. Но Его слово «Мир твоему дому» зажжет мгновенно в сердце твоем свет. Он знает, как утолить печали, боли, как лучший врач все раны исцелить. Слова в слезах «О Господи, доколе!» Лишь Бог умеет в радость превратить. Ты под могучей, сильной рукою, Христу подвластны небо и земля, и Он всегда идет рядом с тобою, на всех путях, везде тебя храня. Твой стон и шепот губ твоей молитвы, и сердце чистоты, как фимиам, и даже когда ты в суровой битве, Он рядом, а не просто где-то там. Не забывай, у Бога свое время, и также на ответы есть свой срок. В смирении склоняй свои колени, ты знаешь, тебя очень любит Бог.

Сеть для человека — поспешно давать обет и после обета обдумывать. Притчи 20:25.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Приветствую всех святых и верных в нашем собрании. И я хотел бы сегодня поделиться темой «Чудеса Божьи в жизни Церкви», о чудесах Божьих. Прочитаю текст Писания, 77-й Псалом Асафа, начиная с 3 стиха. «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказывали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, силу Его и чудеса Его, которую Он сотворил». Мы живем в области Божьих чудес. Когда врагов своих Бог рассеял, а церковь сохранил и умножил до Гавайских островов. Мы жили в такой богоборческой стране, когда дважды была пятилетка безбожия, и дважды намечались планы полного искоренения религии и уничтожения имени Бога с 1/6 части нашей планеты, которую занимала Советский Союз. А получилось так, что они исчезли, а мы остались, потому что церковь, она навсегда. Весь мир создан ради церкви, которая будет на престоле Бога Отца. И все те, кто поднимались против церкви, против народа израильского, все империи, они все исчезли. И все исчезнут, а мы навсегда, потому что Господь сказал, что «я живу, и вы будете жить». Удивительно, что римская армия строила дороги для военных целей, чтобы покорять весь мир Римской империи. А потом апостол Павел шел этими дорогами для миссионерского служения.

194 нации говорят по-русски. Это разве не чудеса, братья и сестры? Вы замышляли против меня зло, а Бог обратил это в добро. И таким образом все эти огромные территории сегодня охватываются нашими проповедниками, миссионерами, семьями, которые посвятили себя благовестию, чтобы приобретать эти коренные народы для Христа. Вы знаете, мне было очень приятно услышать цыганское пение. Мне очень было приятно услышать пение гавайцев на Гавайских островах. Мне было очень приятно услышать пение на казахском языке. Неделю тому назад я был в Казахстане. Казахи славят Бога. Коряки славят Бога. И вот это же так прекрасно, друзья, когда мы видим, как Господь, дорогой наш Искупитель, собирает искупленных из всех языков и народов, которые будут во веки веков ликовать в том хоре на небесах и славить жертву Господа, Бога нашего, жертву Его искупления. Первое, на что я хочу обратить внимание, есть такие чудеса, как чудеса Бога присутствия. Помните, однажды Гедеон задал ангелу такой вопрос: «Если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши? Говоря, из Египта нас вывел Господь, оставил нас Господь, предал нас в руки манитян». То есть он очень точно проанализировал ситуацию и сделал вывод: оставил нас Господь. То есть среди нас Бога нет. Мы оставлены Богом. Бог изгнан из нашей жизни нашими грехами и преступлениями. Мы начали делать зло. Поэтому мы стали не в главе, а в хвосте. Поэтому враг одолел. Поэтому 7 лет мадиментяне вытаптывают все наши поля. Бога среди нас нет. 65 лет тому назад наши отцы пришли к такому же выводу. «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили». И самая большая беда не в том, что у нас нет детей, молодежи, рукописные Евангелия, сборники, или дома молитвы закрываются. Не в этом. А беда в том, что среди нас Христа нет. Христианство без Христа. Бога среди нас нет. Поэтому церковь терпела поражение. Поэтому власть безбожная, она хозяйничала у алтарей Господних. Атеисты, они чувствовали себя как первосвященники. Они поставляли служителей, они предписывали антиевангельские инструкции, и церковь покорялась. Бога среди нас не стало. И был такой главный момент в осмыслении: как вернуть Бога в братство? И Господь послал вот это чудо Бога присутствия, друзья. Нашим отцам Бог дал откровение, что необходимо верить Богу, покоряться Ему как Господу во всех областях жизни, в вопросах домостроительства, деторождения, отношения к внешним, отделения от греха. Второе, необходимо очищение личной жизни, чтобы Бог мог наши молитвы слышать. Как-то к нам приехала в Россию большая делегация американских пасторов и пожелали взять интервью у Геннадия Константиновича, чтобы показать по ведущим телеканалам Америки. И они настроились на такое длительное интервью, но эта беседа получилась очень короткой, меньше одной минуты. Он говорит: живите так, чтобы ваши молитвы Бог мог слышать. Вот мое пожелание всем американским христианам. Живите так, чтобы ваши молитвы Бог мог слышать. Молитвы грешников Бог не слышит. Молитвы оскверненного христианства, когда человек живет в скверне духа и плоти, Бог не слышит. Молитвы людей, которые не очищаются от закваски, лукавства и порока, Бог не слышит. Живите так, чтобы Бог ваши молитвы мог слышать. Это был призыв к очищению, который был очень мощным 65 лет тому назад, очищение личной жизни. И вы знаете, великий исход народа израильского из Египта, он начался с очищения от закваски. 7 дней опресников должно было в доме, не должно было быть ничего квасного, закваски не должно быть. Истреблена будет душа из народа, если закваска будет. А великий исход из-под рабства атеизма в 20 веке был с очищения от закваски, лукавства и порока, от личных грехов. Сначала надо было каяться верующим, а потом будет каяться этот мир. Сначала надо было ряды свои очистить от

искариотствующего богословия, от предательства, от бремени грехов, которые накопились в поколениях, и потом можно было иметь право призвать грешников к покаянию. А затем, то есть, необходимо верить Богу, необходимо очищение, а потом необходимо водительство Духом Святым, господство Христа в церкви, защита благовестия. И вот мы сегодня говорим, и Господь вновь пошел с нами. Господь был вновь обретен как самая драгоценная, великая драгоценность. И мы сегодня нашими подвигами не упраздняем подвиги Иисуса Христа. Мы сегодня нашей жертвенностью не упраздняем величайшую жертву искупления, которая первичная и самая важная во Вселенной. Вы знаете, вот там вот есть текст у вас, как главный текст этого общения, «Ты последовал мне», там большой список. И обратите внимание, в этом списке учение стоит на первом месте. Вот преемственность в учении – это на первом месте. Потом все остальное – житие, вера, любовь, терпение, гонение – это все потом. Сначала преемственность в учении. Так вот, учение о церкви, учение об очищении, учение о приоритетах, учение о делении от государства, учение о спасении, в которых нет признаков кальвинизма – это все учение, которое мы сегодня должны воспринять, да? Так вот, учение о приоритетах. Для наших отцов церковь всегда была в приоритете над семейной жизнью, над личной семейной жизнью. Церковь всегда была в приоритете. Бог, церковь, а потом семья. И Бог положил печать благоволения на такой образ мышления. Вы знаете, когда наш отец умер, и мы думали, какие слова написать на его памятнике, и мы перечитывали все лагерные его письма, то нашли, что самый часто цитируемый текст в его письмах, который стал девизом его жизни, были слова апостола Петра. «Мы оставили все и последовали за тобой». Вот эти слова мы и написали на памятнике. Я помню, мы собрались на золотую свадьбу отметить нашим родителям 50 лет семейной жизни. Я спрашиваю: «Папа, а за 50 лет сколько ты был дома?» Он говорит: «Ну, если наберется 2 года, это максимально. А 48 лет на жертвенники ради церкви, ради Христа. Тюрьмы, нелегальное положение, а потом в условиях свободы постоянная забота о церквах». И у нас не осталось ощущения плохого детства, что наша жизнь не состоялась с папой где-то на пляже. Мы понимали: папа на жертвеннике. Папа на жертвеннике. Почему? Потому что всегда церковь была в приоритете. Я помню, вот это тоже относится к учению. Мысль такую очень важную, что весь этот мир, космос, вселенная, абсолютно все, и мы с вами – институт брака сотворены словом. Господь сказал и явилось. И только церковь, она создана кровью. Она куплена кровью. Друзья, есть ли что-то во вселенной более дороже, чем кровь Христа? Ничего во вселенной нет. Институт брака создан словом. Сказал Господь, им и создался и мужчина, и женщина. Это все по слову Божьему. И только церковь создана кровью. И Господь говорит через апостола Павла: «Пасите церковь Господа Бога, которую Он себе искупил кровью». Друзья, это самая великая цена во вселенной, поэтому церковь всегда была в приоритете у наших отцов. Интересы церкви всегда были в приоритете. Не по остаточному признаку отдавали силы для церкви, а все, детей рождали для церкви, образование получали, чтобы церкви послужить. Вся наша жизнь вокруг церкви. Если не церковь, то нет смысла вообще жить. Ради чего жить, если не все силы, все таланты, все дарования, все способности для созидания Царства Бога? Какой смысл жить? Просто так плодиться и размножаться? В чем смысл, если церковь не в приоритете? Друзья, созидание Церкви Божьей – это учение. Оно всегда было в приоритете у наших отцов. И когда рукополагали моего отца на служение, он вспоминал часто, говорит, был задан моей жене вопрос: «Сестра Вера, а ты согласна, чтобы твой муж принадлежал, во-первых, Богу, потом церкви, а потом тебе?» И она в знак согласия только кивнула головой, потому что плакала, и понимала, что если муж будет принадлежать Богу и церкви, то семье мало что останется.
Она только кивнула в знак согласия от большого волнения. И папа говорит, и эту поддержку я ощущал на протяжении всей моей жизни. Вот как они договорились, как они посвятили друг другу, вот так они и прожили жизнь. Мама постоянно встречала папу и провожала папу. И эти были самые счастливые годы, благословенные годы, друзья. И Бог положил печать благословения на такой образ жизни. Это тоже учение. Церковь в приоритете. Я не буду рассказывать, где я был, но в одной церкви нашего братства был. В Америке. Кончается утреннее богослужение, объявляется. Братья и сестры, вечернего собрания не будет, потому что у моего сына сегодня спортивные мероприятия. Я должен своего сына поддержать на состязаниях. Объявляет пресвитер церкви. Вы можете себе представить, чтобы наши отцы вот так объявления такие делали? Братья и сестры, вечернего собрания не будет, я должен быть на футбольном матче нашего сына. Это что, приоритет церкви? Нет, это американские ценности. Церковь и семья. Самое главное, должны быть классные отношения с детьми, с семьей. Папа должен быть... семье уделять внимание, а церковь – это по остаточному признаку. Понимаете, это как получится, это не так важно. Можно церковь распустить ради футбольного матча? Это американские ценности, которые нам сегодня насаждаются на наши славянские земли, что вот так надо жить. Церковь приоритетов не должно быть. А наши отцы так не жили. Потому что Господь сказал так, кто оставит отца, мать, жену, детей – ради меня и Евангелие получит во сто крат больше. Не только в годы гонений. В годы свободы наши отцы оставляли семью и шли на служение. Валентин Фот в годы свободы оставлял семью на 250 дней в году и ехал на эти 5 рек Сибири на евангелизацию, чтобы осваивать эти языческие села, города, чтобы там созидать церковь Божью. И своим примером жертвенности он остановил процесс эмиграции немцев в Германию, потому что видели этого горящего, жертвенного, посвященного Богу служителя. Друзья, у нас мы живем с вами... У нас есть море примеров жертвенных людей, которые легли на этот жертвенник. И Бог сегодня благословляет церковь ради жертвенности наших родителей. А как у нас сегодня жертвенность? Я помню, мне рассказывал мой отец эту историю, когда в конце 80-х, начало 90-х годов эмиграция немцев была с Казахстана, Киргизии, Средней Азии, сюда на свою историческую родину. Город... Ивановка, станция Ивановка, Киргизия. Все немцы договорились между собой. Последний, кто останется, должен повесить замок на дом молитвы. И дом молитвы на продажу, и все. Церковь вся переехала в Германию. И вот дошла очередь до последнего. Подошел брат с замком на двери молитвы повесить. И слышит голос. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Дрогнуло его сердце, испугался. Закрывать дом молитвы, посвященный Богу. Это святыня Господня. Здесь души каялись. Проповедовалось Слово Божье. Я должен быть могильщиком церкви, похоронить, закрыть, продать. Не могу. Встал посреди дома молитвы пустого, покаялся, что такую миссию ему братья отвели. Попросил прощения у Господа. Вернулся к своей жене, говорит, распаковываем чемоданы, сдаем билеты, никакой Германии не будет. Остаемся. Говорит, я никогда своей рукой дом молитвы не закрою. Она говорит, а как же быть, церкви нет, все уехали. Мы будем с тобой благовествовать. На рынок пойдем, по улицам пойдем, благовестием будем заниматься. И вы знаете, начал он со своей женой благовествовать, и дом молитвы наполнился. И опять церковь, и его избрали там служителем. И по сей день на станции Ивановка в Киргизии церковь есть, светильник не погас. Нас Господь послал для того, чтобы зажигать светильники или гасить светильники. Друзья, это примеры жертвенности в условиях свободы. Вот так живут наши братья. Этими братьями хочется похвалиться, и Господь благословляет, потому что есть такие жертвенные люди, которые восприняли это учение, что церковь в приоритете должна быть, а не по остаточному признаку. Силы отдавать надо. Итак, друзья, еще... Хотелось отметить такое чудо, как обретение свободы в условиях несвободы.
написано, не троих ли мужей мы бросили в огонь связанными? Вот я вижу четырех мужей не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. То есть бросили связанных, а они не связаны. Они обрели свободу в условиях несвободы. Понимаете, вот есть такой лозунг европейского баптизма. «Свободная церковь в свободном государстве». Это антиевангельский лозунг. Потому что церковь призвана быть свободной в тоталитарном государстве. Церковь призвана быть свободной в огненной стихии, в печи, во время неважно какие законы, неважно какие цари, неважно какие времена церковь переживает. Она всегда призвана быть свободной. И мы свободу обрели не в 91-м году, когда Советский Союз распался. Мы стали свободной церковью, когда сказали атеизму, вы больше ни одного шага к алтарям Господним не сделаете. Это территория Иисуса Христа, Он здесь глава, и с вами согласовывать не будем. Ни совещания, ни съезды, ни журналы наши. Мы все будем согласовывать с Духом Святым и Церковью. Мы обрели свободу в этой огненной стихии тоталитаризма. Наше издательство 50 лет бесцензурное. Наши журналы бесцензурные. Наши совещания, членские собрания, рукоположены тысячи служителей, с внешними никогда не договаривались. Мы обрели эту свободу, но за эту свободу надо было платить 5000 человек лет тюремного заключения. 30 братьев замучены в тюрьмах, на допросах и так далее. Это цена свободы, это цена нашей независимости. То есть мы обрели свободу в условиях несвободы. Это из области чудес. Следующее. Чудо Божьего водительства и чудеса стойкости и верности до смерти. Вот лица братьев, которых мы там видим на стенде, там один из портретов братьев, это Савченко Николай Романович, он в нижнем ряду, предпоследний. Это пресвитер Омской церкви. Я его лично знал, мы 5 лет останавливались в его доме в Омске, когда ездили к отцу на свидание. И знаете, вот его стойкость и верность до смерти – это очень впечатляющая история. Он находился в так называемой камере африканки, где как холодильник, да, там температура плюс 7 градусов. И он стоял на коленях, колени у него опухли, ноги распухли. Начался процесс воспаления. Отнесли он ходить уже не мог, его отнесли в тюремную больницу и сказали, необходимо ампутировать ноги. А он говорит, я не позволю вам ампутировать мне ноги. Как я буду молиться? Я должен молиться на коленях. Господь за меня в Гефсиманском саду на коленях молился. А как я буду без ног молиться? Нет, говорит. И церковь начала молиться, и он чудом был исцелен и вышел из тюремной больницы на своих ногах. Я его опять в эту африканку, она опять на колени, на эти железные нары. И опять начались проблемы со здоровьем. Жизнь его приближалась к смерти, он смертельно заболел. Его досрочно освобождают, чтобы он дома умер. И вот я наблюдал такую картину. Он лежал уже на диване, он не ходил по дому, даже держась за стенку. Нестерпимые боли у него были, все, он был отбит и все внутренности, внутреннее кровоизлияние всех органов, потому что он был сильно избит. Но у него было обыкновение 3 раза в день преклонять колени. Он сползал с дивана на колени, а подняться с колен уже не мог. Его просто подымали подруги и ложили. Ему говорят, Николай Романович, вашу молитву Бог лежа услышит. Он говорит, Иисус за меня на коленях молился в Гефсиманском саду, а я буду лежа молиться, да не будет этого. Знаете, коленопреклоненная жизнь этого служителя. В это время в Омске не было больше служителей, а было 9 человек молодых, их надо было крестить. А служителей нет, крестителей нет. И он говорит, Люда, жене своей, Люда, приготовь мне халат для крещения, я завтра буду крестить. Она в слезы. Коля, какое крещение! Уже ноябрь месяц, ледяная вода, там, вертыши, там, ветер такой, знаете, осенняя погода, там, Омск, все-таки Сибирь, холодно. А он говорит, Люда, не стой между мною и Богом. Если не я, то кто-то молодежь крестить будет. И вот ему приготовили халатик. Приехали братья на мотоцикле с колясочкой.
посадили его в эту коляску и повезли. Знаете, каждая кочка под колесом отдавалась нестерпимой болью в его умирающем больном теле. Привезли его на берег Иртыша, я наблюдал, я там был. У него не было сил самому в воду зайти. Братья взяли его под руки, два брата, и завели в Иртыш. Холодная ледяная вода, моросил дождь, ветер. И вот 9 человек молодежи к нему заходили и выходили. Одна сестра от холода, у нее судорогой ногу свело, и она поплыла по течению. А вот он должен был выставить, пока все 9 зайдут и выйдут. И он говорит: мой язык одеревенел, у меня не было силы даже задать вопрос, веруешь ли? Ну, надо задать вопрос, а потом крестить. Я, говорит, только кивком головы дал понять, ну, мол, отвечая. Сестра говорит: верую. Говорит, я крестил. Я, говорит, помолил: Господь, дай мне силы крестить последнего, и можешь меня взять прямо в этой земле, в этой воде к себе. Дай мне силы совершить последнее крещение в жизни. Вы знаете, его до утра отогревали, массажировали его больное тело. Утром он, сидя, преподал вечерю. Сидя, совершил молитву с возложением рук над этой молодежью и ушел в небо. Друзья, мы сегодня вспоминаем о жертвенности этих братьев. Это были пасторы, которые не бежали при виде опасности, оставляя стадо. Это были люди, которые бесконечно жертвовали собой ради интересов церкви, потому что она всегда была в приоритете, она искуплена драгоценной кровью Христа. И я так думаю, если в нашей жизни что-то хорошее есть, или в жизни церкви, в жизни нашего рода, поколения, то только потому, что мы пользуемся плодами этой жертвенной жизни ушедшего поколения. Мы стоим на их плечах. И мы пользуемся этим благословенным наследством стойкости и верности до смерти. Я познакомился с одной удивительной историей одного спасенного рода. В Америке есть и в Сибири город Барнаул, род Акуловых. У них много детей, внуков, все они Богу служат. А все началось с их дедушки, который был работником НКВД, представителем спецслужб. И занимался зачисткой в 30-е годы, церкви закрывал, дома опустошал, Библии отнимал, арестовывал. И однажды в один дом приходит и видит Библия. И он потребовал ему отдать эту Библию. А ему бабушка так зажала ее, прижала к груди и говорит: сынок, умру, но не отдам. Не отдам. Ну, ему силы хватило отнять. И вот он, сидя у себя, так листочек вырывает, сигаретку закручивает, крутит, и вот так вот курит, курит, и вдруг ему мысль приходит: а что это за книга, ради которой люди готовы жизнь свою отдать? Вот эта бабушка сказала: умру, но не отдам, что это за книга такая? И вот он покуривает сигаретку и начинает Библию читать. Кончилось тем, что он покаялся, принял крещение, из органов вышел. И сегодня этот род Акуловых, их много, они все Богу служат. Я говорю: скажите, а у вас в семье сохранилась эта Библия? Это же такая ценнейшая реликвия с вырванными листочками под сигары. Они говорят: да, у нас эта Библия хранится. Друзья, а вы знаете, в этой истории самое радостное? Я порадовался жертвенности этой бабушки. Вот эта жертвенность этой бабушки, Иисус сказал: умру, но не отдам. Да? Она сразила его сердце. Она заставила это каменное сердце этого чекиста полистать Библию, поискать божественные смыслы. И в его душе Дух Святой произвел перемену и зажег эту искру веры. И сегодня мы наслаждаемся, огромный род Акуловых, благодаря вот такому благовестию этой бабушки. А что она ему особого сказала? Да ничего особого. Она сказала, что есть ценности, которые дороже жизни. Это Господь, это Евангелие, это церковь, это любовь к Богу. Вы знаете, вот эти ценности, которые дороже жизни, мир прочитывает. И это является самое большое свидетельство, друзья. Я читал один протокол допроса нашего брата. На Украине это было, в Украине. Пресвитер украинской общины, уполномоченный Света по делам религии, вызвал его на беседу и строго предупредил: если я еще раз приду к вам на богослужение и увижу детей школьного, дошкольного возраста, 10 лет... Ты понял, да? 5 лет тюрьмы, 5 лет ссылки. Понял, да? У тебя 8 детей.
Мало-мало-меньше, ты хоть подумай о будущем своей семьи. И он пишет, а он мне ответил, начальник, я уже с женой попрощался, с собой сумочку тюремную принес, арестовывай меня прямо сейчас. Дети были, и дети всегда будут. И он пишет, этот сектант тюрьмы не боится, что мне с ним делать? Вы знаете, это было сильнейшее благовестие. Они поняли, что перед ним стоит этот мужичок, любящий Бога, который тюрьмы не боится, уже вопросы решены, жену поцеловал на прощание, детей. А вот интересы церкви не договоришься, компромиссов не будет. Друзья, руки опускались у гонителей, когда видели эту живую жертву, посвященных Богу служителей, истинных пастырей Церкви Христовой. У них больше не было инструмента воздействия, но человек, можно манипулировать человеком, который боится, а тот, который не боится, знаете, который не возлюбили души своей даже до смерти, им манипулировать нельзя. И вот я, знаете, я читал этот протокол, отчет перед московским начальством этого атеиста и радовался в душе. Какая стойкость! Какая верность и какое посвящение, да? Братья и сестры, чудеса жертвенной жизни. Я вот тоже наблюдаю в истории церкви, братства, как много этих прекрасных чудес. Несколько историй я вам расскажу. Был такой замечательный служитель Винс Петр Яковлевич. Пресвитер Благовещенской церкви. Он был гражданином Канады. Поданным Канады, приехал 100 лет тому назад на территорию Советского Союза с целью евангелизации, организовывал Дальневосточный союз баптистов, был редактором журналов, руководил пасторским служением, рукополагал, наставлял братьев служить, он был очень ревностным. Его жена Лидия Михайловна Винс, у них сын Георгий родился. И вот в 29-м году его вызывают органы власти и говорят, вы гражданин Канады, вы не можете находиться на территории Советского Союза, как иностранный гражданин и миссионер. Вы должны принять советское гражданство, отказаться от канадского гражданства. Тогда мы вас легализуем. А если вы не хотите отказываться от канадского гражданства, в течение недели покинуть территорию Советского Союза. И вот он пришел домой и говорит, Лида, не беспокой меня, у меня неделя будет общение с Богом. Он закрылся в своей комнате на неделю. И не позволил своей жене в эту комнату заходить. Он с Богом беседовал. У него была борьба. Он думал о будущем. Как любой отец из нас думает о благе будущих поколений, детей своих. И он думал о церкви. А через неделю вышел из этой комнаты и говорит, Лида, я принял решение окончательно, буду отказываться от канадского гражданства и принимать подданство Советского Союза. Пошел в органы, написал заявление. А чиновник, принимавший заявление, говорит, а вы хорошо подумали? Вы понимаете, во что это может для вас вылиться? Он говорит, я хорошо подумал. Примите заявление. Он был вскоре арестован, а в 37-м году расстрелян. По приговору тройки НКВД Омской области. Его могила неизвестна. Господь знает, где его кости лежат. В братских могилах Сибири. И он объяснил своей жене, почему он такое решение принял. Говорит, я служитель. А служитель, пастырь, не имеет права бежать при виде опасности. Я служитель рукополагал, воспитывал. И теперь что, в трудные времена я должен сказать, прощайте, братья, уехал в Канаду? Не могу. Я должен быть с этими братьями, которых я рукоположил до конца. Я должен подавать пример стойкости. Друзья, это жертва. Это чудеса жертвенной жизни. Я помню, мое детство, юность проходили в Кишиневе. И мы собирались во дворе брата Николая Ивановича Никора. 13 лет. Там была палатка. И 5 раз эту палатку разрушали. Но каждый раз он говорил, стройте больше. Еще больше строите. А для того, чтобы больше строить, надо было фруктовые деревья вырубать. Черешни, груши, персики, орехи.
Потом, говорит, он разрушил гараж свой, и еще больше стройте. Церковь же растет, умножается на его огороде. И вот властям это надоело, и через 13 лет подогнали тяжелую технику, и дом, добротный каменный дом, превратили в развалины, разрушили. Всю мебель его вывезли, вещи вывезли, дали ему однокомнатное общежитие на третьем этаже. Одну комнату в общежитии. В 70 лет старцу, который всю жизнь, 70 лет прожил в своем родовом гнезде, у него плантация виноградника, добротный сад, там столярные мастерские, там и так далее, и вот живи в одной комнате на третьем этаже. И вы знаете, я помню, когда у нас было последнее богослужение на развалинах его дома. И я помню его молитву. Это был воскресный день 84 года, осень. И он молился: «Господи, благодарю Тебя, что Ты меня удостоил такой чести, чтобы 13 лет церковь у меня собиралась. Благодарю Тебя за всех, кто покаялся на моем огороде и приобщился к церкви». И вы знаете, все благодарю, благодарю, как будто новоселье какое-то. А руины, понимаете, руины, все человек потерял. Вот расхищение имения принимали с радостью. И я еще, знаете, что наблюдал? Когда разрушали палатку, он со своей женой накрывал стол, чтобы накормить гонителей. Они там бесчинствуют, палатку ломают, а он стол накрывает. Ну, знаете, в каждом молдавском доме есть компоты, закрутки, подвальчик, запасики некоторые есть. И он говорит: «Клава, накрывай стол. Они сейчас, говорит, закончат работу, утомятся, их надо по правилам молдавского гостеприимства, голодными отпускать нельзя, надо накормить всех». И вы знаете, майор милиции со своей бригадой всегда уходил постыженным. Потому что он говорит: «Я вас не выпущу, пока вы же устали, вы же поработали, да? А теперь угощайтесь». Удивительный человек побеждал зло добром. Ни одного слова злословия из его уст не было, по примеру Господа нашего Иисуса Христа. Благословляйте, а не проклинайте. И вот я был тогда молодым человеком, мне было лет 15-20, я вот наблюдал за всем этим, вот за этим примером этого брата, знаете, мне показалось, что вот он своей жертвенностью, посвященностью, он больше повлиял на мой дух, чем проповедники, стоящие за кафедрой. Вот мы наблюдали и мы учили, что такое посвящение, что такое следование за Христом, что такое цена ученичества. За спасение платить ничего не надо, жизнь во Христе дается даром по благодати. А вот за ученичество надо платить цену. И мы учились от этого брата жить вот такой посвященной Богу жизни. Друзья, это чудеса жертвенной жизни. Которые и сегодня, у нас таких примеров много. У нас есть семьи, которые живут на миссионерских полях уже по 30 лет, покоряя вере этих язычников, шаманов и так далее. Это что? В условиях свободы, друзья. Легкая жертва. Его сердце было обращено не на запад, а на восток. Ради благовестия. Это люди в условиях свободы живут весьма жертвенной жизнью, посвященной Богу, приносящей плод. И мы вот смотрим и радуемся, что нашим детям есть кому подражать. Раньше подражали узникам, сегодня подражают миссионерам, хотя многие подражают предпринимателям, коммерсантам, бизнесменам, и все разговоры только об успешных людях. Но у нас есть и те люди, о которых можно сказать: жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можешь желать. А что такое жить для Иисуса в 21 веке? Посмотрите на миссионеров, которые живут для Иисуса в 21 веке. Живут не для себя любимого, не для себя любимой, а живут интересами распространения Царства Божьего на этой земле. И это тоже такая, знаете, чудеса жертвенной жизни. Хотелось бы затронуть еще вот такое направление чудес Божьих, как чудо перемен. Чудо перемен. Господь сказал: «Гнали меня, будут гнать и вас. Но слушали меня, будут слушать вас». Но сначала будут гнать, а потом будут слушать. Потому что ни гонимых не слушают. Из уст гонимых потом переписывают свои законы, и что-то меняется во внешнем мире. И вот есть несколько таких у меня очень ценных уроков или примеров, как Господь все менял. Знаете, 13 августа 1961 года ночью в Берлине началось строительство Берлинской стены.
которая разделила Запад и Восток на 28 лет. Берлинская стена просуществовала ровно 28 лет. И в этот же день, 13 августа 1961 года, началось строительство этой стены независимости от государства в нашем братстве. Это точка отчета. Это два таких божьих. Это, первое – это проект атеизма, второе – это проект церкви. Это одновременно. Да, атеизм наступал на Европу, а тут служители в стране атеизма, где был престол сатаны, откуда распространялась эта богоборческая идеология, на весь мир служители сказали: ни одного шага больше к алтарям Господним не сделайте, уступок не будет. Это царство Иисуса Христа, Он глава церкви, и здесь все царство, здесь нет интересов спецслужб у алтарей Господних. И вы знаете, благодаря вот этой верности потом разрушилась Берлинская стена, потом идеологические кремлевские стены рухнули. 25 декабря 1991 года сняли красный флаг, и страна под названием СССР навсегда исчезла. Потом отменили законодательство о религиозных культах, потом изменили конституции, законы. Друзья, вопрос такой: а почему пал Вавилон? Без единого выстрела эта сверхдержава пала. Почему пала Римская империя? Почему пала Вавилонская империя? Почему пала Медоперсия? Ассирийская империя, они все, друзья, касались народа израильского и церкви. Господь, касающийся вас, касается зеницы ума. Все они исчезли, потому что прикасались к церкви и гнали святых. Написано: пал Вавилон, потому что там армия сильная нашлась. Вы думаете, Советский Союз пал, потому что там Чернобыль был, экономические трудности? Нет, там нашлась кровь святых, кровь мучеников. Это они под жертвенником вопиют: доколе не мстишь за кровь нашу. И Господь увидел эту кровь, и все изменил, лицо всей Европы изменил. И Господь вот очистил нас от этого, знаете, засилия, вот этого безбожного, вот такого безумия, которое стало государственной идеологией. Вы знаете, мне рассказывал один брат-служитель, он живет в Гумерсбахе, ему уже за 80 лет. Один известный служитель мне рассказывал, говорит: мы когда только переселились с немцами сюда, вот в Германию, это еще 80-е годы были, пришли к мэру города, да, я не могу ошибаться, здесь мэр называется, да? А? Называется бургомистр, хорошо, по-нашему мэр, по-вашему бургомистр. Он говорит: мы пришли, чтобы попросить, чтобы нам землю дали для строительства. И начали знакомиться, он узнал, что мы баптисты, он говорит: а вы какие баптисты? Но мы вот такие вот рассказали, какие мы баптисты, гонимые и все прочее. А вы, говорит, Храпова знаете? Как же, Николай Петрович Храпов, это служитель нашего братства. Говорит: я с Храповым сидел. Если вы такие, как Храпов, вот эта вся земля ваша, стройтесь. Говорит, вот вся эта гора, на котором построили мы, немцы, себе дома, это все, вся эта земля была отдана нам, потому что он с Храповым сидел. Влияние Храпова. А на этой земле мы, говорит, дома себе строили. Друзья, сила влияния. Храпова уже давно нет, а народ Божий пользуется в Гумерсбахе земелькой, которую дали так просто за верность Храпова. Слава Богу! И таких историй очень много, братья и сестры. Таких историй очень много. Я помню тот день, когда мы были приглашены в парламент Молдовы, Верховный Совет, чтобы парламентариям подарить Библии на молдавском, на русском языке. Это еще был Советский Союз, но уже было время, 90-й год. Еще КГБ было, еще Компартия была во власти. И нам дали возможность, Михаил Иванович, 10 минут обращения сделал ко всем парламентариям. И вы знаете, вот когда мы завозили эти Библии в парламент, нам помогали разгружать полковники КГБ, которые Библии отнимали у наших братьев на границе, когда, знаете, прятали там на границе, какие-то тайнички искали, там, куда бы десяточек Библии. Вот они там на границе тогда отнимали, а теперь нам помогали эти тележки 600 Библий завозить. И я вот смотрел, думаю: Господи, чудеса какие! Чудеса перемен! Для Слова Божьего нет уз! Сегодня мы радуемся, что Слово Божие распространяется. В годы гонений издательство «Христианин» издало Новый Завет на 12 национальных языках. Осетинский, немецкий, русский, молдавский, украинский, другие. Чтобы
удовлетворить первичную потребность народа Божьего в Слове Божьем. А сегодня наше издательство 300 тонн литературы каждый год издает, распространяя, и нам этих запасов не хватает, чтобы удовлетворить потребность благовестия. И нам помогают и миссии Германии, слава Богу, вкладываются в эти проекты, чтобы Слово Божье распространялось. И мы радуемся в это чудеса Божьих перемен, братья и сестры. Мой отец в Омске, в лагере, в 82-м году, в лагере строгого режима, написал письмо Леониду Ильичу Брежневу, главе государства, тайно передал на свободу. Мы это письмо опустили в почтовый ящик Кремлевской почты в центре Москвы, дали отцу сигнал, что письмо дошло, письмо опустили. И он тут же пошел к начальнику, написал заявление, что отказываюсь от приема пищи, буду ждать ответ от Леонида Ильича Брежнева. Я написал ему письмо. И 21 день он не принимал пищу. Находился в штрафном изоляторе, ожидая от Брежнева ответ. И вы знаете, он получил ответ. На 21 день Брежнев умер. Это был ответ. Это был ответ. И он закончил пост. А еще 8 лет прошло, и все то, о чем он писал в этом письме, все исполнилось, абсолютно все. Вот то, что верою он там планировал, все исполнилось. Он там писал о том, что, чтобы заключенным дали возможность пользоваться Библиями. Сегодня во всех тюрьмах, лагерях доступна Библия для заключенных. Он писал, вот все то, что было написано верой, друзья, я удивляюсь, как действуют эти духовные законы. Гнали вас, будут слушать вас, но негонимых не слушают. Сначала надо сдавать экзамен на верность, платить цену, а потом из ваших уст будут переписывать свои законы. Надо выстаивать сначала, друзья. И эти чудеса перемен мы с вами ощутили. Хотелось бы затронуть еще такое, как чудо Божьей охраны. Чудеса Божьей охраны. Мне Евгений Кирович Пушков рассказывал о том, как его поместили в камеру с заключенными открытых, больных открытой формой туберкулеза. И он там длительное время находился. Специально было сделано так, чтобы он заболел туберкулезом от этих больных зэков. Но Господь сохранил своего служителя. Он вышел из этой камеры совершенно здоровый. Это чудеса Божьих. Дом молитвы был взорван. Да такая сила, такая мощь была в этой взрывчатке, что машины, которые стояли под окнами на улице, их откинуло на несколько метров. И вот план был такой, чтобы обвалить весь этот потолок, крышу на головы миссионеров, потому что в этот день должна была быть конференция. Бог сохранил. Отстроили дом молитвы еще лучше прежнего. Бог сохранил. Это чудеса Божьей охраны. Друзья, мне рассказывал мой отец, как они принимали у финских туристов Евангелие. Они, финки, студенты, туристки, обвязывали свою талию очень туго, и под этим платочком были Евангелия. Ну, 20-30 Евангелий. Ну, так свою талию туго обтягивали, чтобы визуально не было видно, что под платьем там что-то спрятано. И вот, говорит, они приезжали в Ленинград, переодевались, снимали эти Евангелия, распоясывались, а у них на теле синяки от каждого Евангелия, потому что сильно перетягивали талию свою. Вот 30 Евангелий, 30 синяков на теле. И однажды, говорит, одна туристка говорит: «Михаил Иванович, совершите надо мной молитву с возложением рук. Я хочу привезти вам много Евангелий, не 30. У меня есть Мерседес, я его хочу полностью загрузить Евангелием. Я сниму заднее сиденье, весь салон, весь багажник и хочу вам привезти». Говорит, как это сделать, я не знаю. Но у нас же Бог всемогущий. Вот вы и помолитесь, чтобы Бог меня благословил это сделать». И Михаил Иванович совершил над ней молитву с возложением рук. И она уехала. А через некоторое время сообщает: «Встречайте меня в Ленинграде в такого-то числа, там-то и там-то, приготовьте машину». А в то время был единственный автомобиль в Ленинграде, «Москвич», небольшой москвичонок такой. Это был единственный автомобиль в церкви. И вот, говорит, она подъезжает на своем «Мерседесе», он так проседает, видно, там плотненько все загружено. И нам надо было на своем «Москвиче» 5 ходок сделать, чтобы ее один «Мерседес» разгрузить. А потом, когда все развезли, говорит, я у нее спросил: «А как это у тебя получилось?» И она рассказывает: «Это чудеса Божьей охраны, друзья». Говорит, я встала в очередь, просто в очередь на границу. И когда моя машина подошла уже ближе,
Пограничник отсчитывает машины, подходит ко мне и показывает, чтобы я проехал на площадку. А там штрафная площадка, там спецдосмотр. Ну, по-человечески приехала. Штрафная площадка, спецдосмотр. Библия все, вся до окон, до стеклышек загружена Библией. Да и даже ничего не спрятано, все лежит на поверхности. И я проезжаю на штрафную эту площадку. Ко мне подходит человек, вручает букет цветов, играет духовой оркестр, фотографируют фотографы, репортеры и говорят, вы миллионный турист, который проезжаете нашу границу, и вам разрешается проехать без досмотра. Вручили мне букет цветов, и я поехала. Вот я к вам и приехала. Братья и сестры, это что, случайное совпадение? Это Бог наш велик чудными делами. Вот когда Господь был нами обретен, тогда вместе с Господом приходят и чудеса в нашу жизнь. Чудеса без Бога присутствия они не приходят. Сначала Господь поселяется в наши сердца, а потом наши молитвы Бог слышит на высоте небес. И знаете, это личную историю мне папа рассказал. Из его уст, я не знаю, где-то описано, она напечатана, может, вы ее нигде не прочитаете, но это так было, так Бог нас благословлял, друзья. Таков наш Бог, Он великий, в 21 веке Он все тот же всемогущий Бог. Всегда, вчера, сегодня, во веки тот же, который меняет жизнь, прощает грешника, милует, дает новую природу, возрождает, поселяется в нашем сердце могущественно, дает силу не грешить. И созидает из нас царство свое непоколебимое. Друзья, хотелось бы еще, мое время подходит к концу, еще несколько историй рассказать из области чудес Божьего воздаяния. Как Бог чудесно воздает. Вот Господь говорит, что если кто оставит отца, мать, жену, детей, земли ради меня, Евангелие получит во сто крат больше. Но мы так читаем это, мы с вами люди верующие, а мне всегда хочется узнать, а как это работает в жизни, вот как Бог реально воздает тем, кто ради Него что-то оставляет. И я знаю несколько таких духоподъемных историй на эту тему. В нашем братстве была такая печатница, дважды осужденная за работу в издательстве «Христианин», Тарасова Зинаида Петровна. Она уходила на служение в молодости, ранее юности, в издательство, посвящала себя книгопечатанию. И уходила, как вор ночью, знаете, тайком, чтобы мама не знала, потому что весь дом был неверующих. Мама неверующая, братья неверующие. Она написала матери прощальное письмо, положила под подушку вначале, в надежде, что мама будет заправлять постель, и под подушкой найдет ее письмо. А в этом письмо было написано: «Мама, меня не ищи, я на служении. Обо мне знает пресвитер церкви. Я посвятила свою жизнь Господу. Буду молиться о твоем покаянии». И вот она исчезла из дома на 20 лет. Первый раз была арестована в Латвии, второй раз в Молдавии за печать молдавского Евангелия, а все остальное в промежутках на нелегальном положении. И вот помню, мы молодежью встречали их в Кишиневе, когда они вернулись из тюрьмы, и говорим: ну расскажите что-то из вашей жизни такое, ну, достойное, написано, подражайте вере их, вот что-то вы... Для нас, для молодежи, должно быть что-то такое, пример достойный подражания. И она говорит, меня привозят на допрос к следователю, а следователь был по особо важным делам. Из тюрьмы ее возили на машине в управлении КГБ на допросы. И следователю она на все вопросы отвечала коротко: это тайна церкви. Видимо, ему надоело везде писать, там 100 раз ответ, один и тот же ответ, это тайна церкви, отложил ручку в сторону и говорит: а теперь, говорит, у меня есть вопрос не для протокола, удовлетворите мое мужское любопытство. Вот вы отбудете свой срок заключения, выйдете на свободу, как ваша жизнь в старости сложится? Мужа у вас нет, детей у вас нет, дома у вас нет. У вас здоровья нет. Вы же профессиональную болезнь заработали в своей нелегальной типографии. Вы надышались этими типографскими запахами. У вас, говорит, больная голова, постоянные головные боли. Мы имеем заключение врача о том, что вы инвалид.
У вас трудового стажа нет, ваша нелегальная деятельность в трудовую книжку не записана, у вас пенсии не будет. И вот объясните мне, как вы намерены в старости прожить? Ни кола, ни двора, ни пенсии, ни здоровья. И Зинаида Петровна говорит, я помолилась и внутри получила убеждение, ему надо ответить. И ответила так, в Библии написано, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». А еще в Библии написано, «Не видел я праведника нищим и детей его просящими милость. Бог мой, которому я служила от юности, позаботится о моей старости». Он пожал плечами, он не понял ничего, нажал на кнопку, зашла конвойная служба, и ее опять отвезли в тюрьму. Отбыла она свой трехлетний срок заключения, нам эту историю рассказала, а потом мы с ней встретились еще через 30 лет. Как-то у нас было одно общение хорошее, она приехала в город Курск, в палаточку, она посидела на 30 лет, постарела, и я к ней подошел, говорю, Зинаида Петровна, а теперь удовлетворите мое любопытство, как ваша жизнь в старости сложилась? И она мне рассказала, друзья, о чудесах Божьего воздаяния. Говорит, когда я уходила на служение, все были неверующие. А когда я вернулась домой через 20 лет, все члены церкви. И мама, и братья, все в завете с Богом. Говорит, чудеса. Я, говорит, когда освободилась, Борис Николаевич Ельцин, президент России, подписал закон о реабилитации жертв политических репрессий. В соответствии с этим законом один год тюрьмы пересчитывался в 3 года трудового стажа. И у меня появилось 18 лет трудового стажа. И мне назначили пенсию. А еще на основании этого закона жертвам политических репрессий была положена квартира внеочередное, первоочередное право. И мне дали однокомнатную квартиру. А еще несколько лет прошло, и один служитель, вдовец, сделал ей предложение выйти за него замуж. И она вышла за него замуж и переехала в Минводы. А кто знает, Ставропольский край такой курортный край. И Сентуки, и нарзаны, санатории, горный воздух. Люди мечтают там за большие деньги неделю провести, здоровье свое подлечить. А она там жила, 30 лет живет в доме мужа. И песни поет дуэтом с мужем. И старость добрая, и здоровье восстановилось, и головные боли исчезли. Господь все, говорит, усмотрел. И мужа дал, и пенсию дал, и дом дал, и добрую старость дал. Если вы хотите видеть чудеса в своей жизни, живите свято, живите непорочно. Живите так, чтобы ваши молитвы Бог мог слышать. Написано, наблюдай за непорочным, ибо будущность такого человека есть мир. И когда мы живем верою, друзья, наша, там, где есть вера, там всегда есть чудеса. Если мы живем свято, там всегда будут чудеса Божьи. Там всегда будут отвеченные молитвы. У нас есть немало историй, как в моей семье врачи говорили моей жене, когда мы ожидали 4-го ребенка, у вас родится урод с водянкой головного мозга, надо избавиться от этой беременности. И мы шли к служителю, он совершал над нами помазание, молился, укреплял нашу веру. Мы не верили прогнозам врачей, ждали от Господа. И вы знаете, родился у нас сын, прекрасный видом, 4,5 килограмма. Назвали его Марком, и ему сейчас 28 лет, и совершает служение. Друзья, вот там, где есть вера, там всегда будут чудеса. Где нет веры, там будет планирование семьи, и грех душегубства будет. А где есть вера, там всегда будут крылья вырастать. И Бог у нас есть воздающий, у нас есть всегда обратная связь. Это не просто я молюсь, и кто его знает, слышит меня там на небесах кто-нибудь или не слышит, это атеизм. А настоящая живая вера, друзья, это надобно, чтобы приходящий к Богу веровал не только то, что он есть, а ищущим его воздает. Воздает, друзья, Бог сегодня воздает непорочным, Бог сегодня воздает святым, Бог сегодня воздает верующим людям. Бог воздающий, мы имеем дело с Богом восстанавливающим, воздающим, охраняющим, благословляющим, любящих Его до тысячи родов. И пусть ваша жизнь будет наполнена этой драгоценной верой, живой верой, живым упованием, чтобы в вашей жизни было много чудес Божьих.
которые будут свидетельствами для вашего потомства, что Бог наш живой и вечно сущий. Слава Ему во веки веков. Аминь.

Сеть для человека – поспешно давать обет и после обета обдумывать. Притчи 20:25.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

30 девушек и 15 молодых людей, всем около 20, сидели в первых рядах. Седовласый проповедник обратился к слушателям с волнующей речью, потом преподнес им крещение. Тихо, не дышав, сидели в задних рядах их родители, и многие из них вытирали слезы. Беннет Амстронг-младший сидел на своем месте, прямой, высоко держа голову, не отводя взгляда от стены, напротив которой он сидел. Тут же сидела Виргиния, погруженная в свои мысли. В своей фантазии она унеслась далеко, она видела себя приближающейся к воротам рая, когда очередь принять крещение дошла до Иосифа. Это был он, ее любимый брат. Ей было всего 10, и она...

0: И епископ их всех благословил, он отошел в сторону и позволил 10 старейшинам одному за другим выйти вперед и пожать руку вновь крещенным. После церкви дядя Том Брэдли прошептал Иосифу на ухо несколько очень важных слов, и некоторые другие братья и сестры тоже пожелали ему Божьего благословения. Лишь его отец промолчал. Проходили дни и месяцы, но ни разу не услышал Иосиф от своего отца слов одобрения. Что бы он ни делал, на все отец смотрел критически и с недоверием. Анни однажды утром за завтраком обратился к ней Бинет. Было воскресенье, и Ирни Лой, как обычно, был у Алекса Бурнс. «Я вчера продал ферму». «Нашу ферму?» Рука ее опустилась. «А какую еще могу я продать?» «Да, нашу ферму. Я решил...» Он искусно откашлялся. «Остаток денег, что я наследовал, и часть, что я выручил от продажи фермы, инвестировать в компанию Гедрих Продьюс. А еще на этой неделе я хочу поехать на Запад, чтобы купить для нас новый дом». Бинет увидел, как помрачнело лицо Ани, и он быстро добавил: «Ты же довольно часто говорила, что тебе слишком тяжело без служанки и что такой большой дом в порядке содержать нелегко. Так что я постараюсь присмотреть для нас дом поменьше. Мы же можем тоже как-то выйти вперед». «Выйти вперед? Как ты это понимаешь, Бинет?» — удивленно спросила Анни. «Я никогда не думала, что мы бедствуем». «Мы не бедствуем», — ответил он задумчиво. «Но разве мы должны здесь всегда жить так скромно, если у меня есть шанс разбогатеть?» Он сначала посмотрел на Ани, потом по порядку на каждого из детей и нерешительно провел себя по волосам. Нервными движениями он щипнул с пиджака несколько ниточек. «У богатства иногда вырастают крылья, и оно улетает», — говорят в народе. «А я...» «Да-да», — недовольно прервал свою жену Бинет. «Это я знаю, но это происходит преимущественно у тех людей, кто не имеет денег и не умеет ими распоряжаться. Я считаю, что самое время нам отсюда уехать. Я...» Лицо Бинета покрыл легкий румянец, и казалось, что он подыскивал нужное слово. Такое, однако, с ним случалось довольно редко. «Я в последнее воскресенье услышал одно довольно резкое замечание». Голос его звучал необыкновенно жестко, и глаза его беспокойно забегали. Он помедлил. «Что это было за замечание, Бинет? А может, тебе об этом лучше знать?» — ответил он обвиняющим тоном. «Я не знаю, о чем ты говоришь, Бинет. Это был твой родной брат, который говорил с Томом Брэдли. Они не заметили, что я нахожусь неподалеку, но часть их разговора я услышал». Теперь он часто и прерывисто дышал, красные пятна появились у него на щеках. «Я слышал, как твой брат, Тимоти, сказал Тому». Теперь он словно вытаскивал из себя слова и нервно крутил пуговицы на своей куртке. «Ты прав. Ани Амстронг была бы идеальной женой для диакона. Только из Бинета никогда не получился бы хороший диакон». Теперь и лицо Ани покрылось румянцем, на ее шее появились красные пятна. Бинет смотрел на нее с язвительной усмешкой. Новое давящее чувство страха тяжело легло ей на грудь. «Ты что-нибудь об этом знала, Анни?»
1: «Нет, поверь, нет», — ответила Анни.
0: «Ну что ж, кому-то хочется мое доброе имя очернить. А для этого у них не так уж много возможностей. Меня все эти годы уважали, и я хотел бы знать, на основании чего Тимоти Стокс мог так бессовестно обо мне говорить». «Это ты плохо обо мне говорил, да, Иосиф? Я вижу это по твоим глазам, и ты мне за это еще раз платишься».
1: Бинет поднял свою вилку и бросил ее на стол. Иосиф словно оцепенел. Тиканье часов на шкафу стало неожиданно громким и невыносимым. Лавел от испуга сморщил лицо, готовый заплакать и спрятаться за мать, ища защиты. ферма продана.

Еще раз сообщил Бинет. А в церкви и без нас хорошо обойдутся. Иосиф, ты сегодня не поедешь к Фредди, и его ты больше не будешь приглашать к нам на обед. Ирне я вчера предложил подыскать себе другое место работы, но он еще останется с нами до нашего отъезда. А тебе, Виргиния, нечего из-за этого плакать. Ты должна, наоборот, радоваться. Здесь для нас нет никакого будущего». Четыре грустных лица провожали Бинета Амстронга своими глазами к воротам, где уже стоял с упряжкой Ирни и Лой и ждал, чтобы увести их в город. На нем было новое двубортное пальто серого цвета, в руке элегантная кожаная сумка для путешествий. Он никого не поцеловал на прощание, и вообще не было произнесено никаких особых прощальных слов. Не высказано просьбы, чтобы семья молилась за него и просила Господа благословить его новые планы. Во всех своих деловых мероприятиях Бинет Амстронг-младший чувствовал себя довольно уверенно. Ему в хозяйственных делах совет был не нужен, его намерения были до мелочей продуманы и спланированы, да иначе и не могло быть. «А что мы будем продавать, мама?» — спросил Иосиф. Он хотел разорвать эту страшную тишину в комнате. У всех на сердце было тяжело и хотелось плакать. Но каждый подавлял в себе это чувство, потому что не хотел обременять других. «Я думаю, все», — последовал ее грустный ответ. «Нам надо будет начинать все сначала», — сказал Иосиф и потянулся. Как непривычно было осознавать, что отца не будет дома целую неделю. Он простер обе руки вверх, а потом скрестил их на затылке. Теперь он мог даже потянуться, мог зевнуть, без того, чтобы кто-то сразу не сказал «лодырь» или «бездельник». «Да, нам надо будет начинать все сначала», — повторила Анни. «Мне тяжело будет расстаться с Фредди», — добавил Иосиф. «Да, я верю», — задумчиво ответила мать. «Ну а теперь», — сказала она и неохотно сделала шаг вперед, — «лучше всего я снова возьмусь за дело». «Я помою посуду, мама», — с готовностью заявила Виргиния. «Я уже ростом такая же, как и ты, посмотри». Она встала рядом с матерью, чтобы показать, какая она уже большая. Вчера вечером они с Иосифом тайно между собой заключили, что они в отсутствие отца как можно больше забот возьмут на себя. Они оба не могли не заметить, какой изможденной выглядела их мать в последние дни. Особенно это видел Иосиф. Он читал на ее лице все возрастающий страх. Он слишком хорошо помнил слова доктора Линквиста. Ее следовало оберегать от всякого расстройства и перенапряжения. «Ты мой, а я буду вытирать», — сказал Иосиф. «Ты, мама, отдохни немного. Нет же ничего такого, что надо сделать срочно». «О, работа всегда есть», — сказала она. «Мама, отдохни хоть один единственный разок», — сказал Иосиф и отвел ее к окну в ее кресло. «Вот здесь садись и расскажи нам лучше про нашего дедушку Стокс». «Да-да, мама, расскажи», — попросила и Виргиния. «О, мама, пожалуйста», — подпевал старшим и ловел. Проехав молча около 2 километров, Ирни Лой спросил. «Значит, вы хотите купить себе ранчо на Западе?» Ирни не принадлежал к числу людей, которые обременяли бы других своими вопросами, особенно таких, как Бинет Амстронг. Но поскольку дни его работы у этого хозяина были сочтены, он мог себе позволить вызвать к себе его неприязнь. Он приглаживал свои усы и терпеливо ждал ответа. И, наконец, его получил. Голос Бинета звучал совершенно равнодушно, в нем не было ни тепла, ни холода. Ир ни другого и не ожидал. «Я еще не могу сказать, что я куплю. Я хочу сначала глядеться. Может, найдется что-то подходящее. Знаю только одно, мне совсем не хочется всю свою жизнь здесь проводить. Большинство людей, что посещают нашу церковь, здесь родились. Они всю жизнь здесь живут, и их дети женятся на ком-нибудь из этой же церкви. Это нехорошо».
Этой церкви нужно разок вспрыснуть новой крови. Каждый применяет тот опыт, который перенял у своего отца. В нашей церкви просто-напросто слишком много родственников. Если речь заходит о выборах проповедника или диакона, то он в первую очередь должен устраивать своих родственников. А это нехорошо. Это обязательно ведет к ревности и зависти. Я думаю, самое время немного оглядеться и детей наших вовремя отсюда увести, пока они не переженились здесь со своими духовными братьями и сестрами». «Конечно, вы правы, господин Амстронг», — согласился погруженный в свои мысли Ирни. «Знаю, что прав», — ответил Бинет, особенно подчеркивая слово «знаю». «Пока меня не будет, обрати, пожалуйста, внимание на то, чтобы Иосиф помогал при молодьбе пшеницы и лошадей как следует кормил. Они должны быть в хорошем состоянии, когда я их буду продавать». «Если выберешь время, то почисти, пожалуйста, лопаты и мотыги и покрась колеса телег. Краска стоит во дворе. Обрати внимание на то, чтобы Иосиф по утрам вовремя выбирался из постели. Он не должен просыпать только потому, что меня нет дома. И я думаю, что вы вдвоем могли бы между делом свалить старую грушу в саду и переработать ее». «Дрова в эту пору очень дорого стоят, их можно выгодно продать». «Я Анне сказал, чтобы она кастрюли и сковородки вычистила до блеска и плиту в кухне отполировала. Если она об этом забыла, то ты ей, пожалуйста, скажи, что я тебе поручил ей напомнить». «А Виргинии скажи еще раз, она все еще ведет себя так по-детски, чтобы она занесла из деревянного сарая и почистила старые банки из-под варенья». «Я не вижу никакого повода к тому, чтобы так вот без всякого все это оставлять нашему преемнику. Хватит с меня и того, когда бабье мне на уши про новые кастрюли и сковородки жужжит. Те, что Анне привезла из дома, еще почти совсем как новые. И еще вот что учти, Ирни». За все эти годы, что Ирни Лой проработал у Бинета, он никогда не давал ему такого длинного задания. Это его немного удивило, и он про себя улыбнулся. «Если Микаэл Гунтер по пути домой тебя остановит, или пока меня не будет придет, чтобы себе что-нибудь одолжить, то скажи ему, пожалуйста, что ты не имеешь права ничего одалживать, пока господина Амстронга нет дома. А если он тебя спросит, куда я уехал и чего я там хочу, то скажи ему, что это его не касается». «Я никогда в своей жизни не встречал мужчину, который бы так был похож на женщину, как этот Микаэл. Он говорит почти так же много, так же охотно, как и женщины». Ирни Элой степенно погладил свою густую черную бороду. Ему нравился Михаэл Гунтер, несмотря на его высокий писклявый голос. «Я уверена», заключила Анни после того, как она почти 20 минут рассказывала детям про своего отца, что ты, Иосиф, еще должен помнить своего дедушку. Я и сейчас еще могу вспомнить некоторые случаи из моей жизни, когда мне было 3 года. «И я немного помню, мама», — сказал Иосиф, вытирая посуду. Забывшись, он снова и снова проводил сухим полотенцем по чашке. «Ну перестань же ее тереть, она уже сухая», — засмеялась Виргиния. «А то сотрешь все цветы заодно». «Не стер, сестренка, посмотри, они все еще на ней», — рассматривая чашку, ответил Иосиф и поставил ее в шкаф. «Иногда закрою глаза, и мне видится пожилой человек с длинной белой бородой». «Он всего 1 раз был здесь у нас», — сказала Анни, — «и он мог остаться всего на 1 день». И, серьезно и немного печально продолжала она, — «хорошо, что он не мог остаться дольше». Она теперь почти перешла на шепот, и голос ее звучал, словно молитва. «Я не хотела, чтобы он заметил, что я несчастлива». На милом, грустном лице Анни появилось мечтательное выражение. Грудь ее то поднималась, то опускалась. Она крепко сжала губы, как будто неожиданно посетившая ее боль могла прорваться наружу. «Мама, а что, если мы...» — сказал Иосиф, чтобы сменить ситуацию. Он стоял перед ней и смотрел ей прямо в глаза.
Что, если мы после ужина пожарим себе кукурузы и посидим, устроим себе маленький праздник? Мы можем попеть или что-нибудь вместе делать». «Да-да, мама», — с радостью вмешалась Виргиния. «И я хочу с вами», — вступил Лавелл и увлеченно захлопал в ладоши. В период 10-дневного отсутствия главы дома Амстронга взаимоотношения между матерью и ее 3 детьми становились все теснее и сердечнее. Их связывала любовь и уважение друг к другу. Невозможно было представить их отдельно одного без другого. Они строили совместные планы о том, как хороша будет жизнь в новом доме. Они много работали, но и много смеялись. «Тогда мы не будем больше со своей торговлей ходить из дома в дом», — сказала Анни, поглаживая руками фартук. «Отец сказал, что это было в последний раз. Ему, очевидно, это не нравится». «А я думал, он должен бы этому радоваться», — нашел Иосиф. «Он считает, что я поступила нехорошо, что завела за его спиной так много друзей. Может, надо было его сначала спросить». Дело было сделано. Семья Амстронгов ехала по железной дороге все дальше и дальше на запад, в землю, которую они до сих пор знали только по карте. Они ехали довольно долго, много дней. Беннет по дороге позвонил посреднику-перекупщику, чтобы тот приехал за ними на вокзал и определил их в гостиницу, пока будет закуплена и расставлена в доме необходимая мебель. Какое волнение и ожидание наполняло всех четверых, когда они сидели в одной из комнат отеля и ждали. Все их разговоры вращались теперь только вокруг нового дома. Они почти не могли дождаться, когда же они его увидят. «Я думаю, в зале стоит такая же печка, как у дяди Тимоти», – взволнованно сказала Виргиния. «А я думаю, что в кухне также есть насос, чтобы мне не приходилось 3 раза в день притаскивать воду». «Ну, а я думаю, что у меня в школе будет хороший учитель», — бросил Иосиф, когда и до него наконец дошла очередь вставить словечко. «Я надеюсь, что он будет такой же добрый, как Амос Пеннивелл». «А может, у тебя на этот раз будет не учитель, а учительница», — заметила Виргиния. «Да, может быть». «А я мечтаю, — сказала их мать, — чтобы дом был удобный, чтобы в нем было тепло и чтобы его легко было содержать в порядке».

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

голубое небо, белые одежды, золотое солнце, чистая вода. Здесь осуществятся все мои надежды, ведь сегодня тоже я войду туда. Здесь скажу Иисусу: верю, обещаю, жизнь свою отдам я Богу навсегда. С Ним легко в дороге, да, я это знаю.

говорят, «Осанна пусть Иисус ульется, Он же меня любит вечно, навсегда». Вот сегодня первый раз я прикоснусь к телу Иисуса и Его крови, и греха, что в мире, больше не страшусь я. Сам Спаситель спас меня в Своей любви. Славлю я за Церковь, ту, что воспитала, что я вырастала в мире и любви. Иисус мой пастырь, это с детства знала и шептала тихо, «Мой Христос, приди!» Как я ожидала этот день прекрасный! В детстве я имела столь прекрасных дней, но весь этот мир, тоже злу подвластный, не давал он счастья для души моей. А вот этот праздник

вот сегодня днем все со мною вместе Богу воспевает и переживает так немножко страх. Этот день ведь в жизни только раз бывает, потому и слезы на моих глазах. Это есть наш символ. Не грози омытья, исполняем всякую волю Божью мы. Это умирание, под водой сокрытие, а потом воскреснем новыми людьми. Этот миг чудесный и неповторимый. Отдаю Иисусу свою жизнь, себя, за всю мою юность, день самый любимый. Заключим завет мы, Иисус.

создавать и умиротворять. Говорится, что дом — это продолжение женщины. То есть по атмосфере в доме очень многое можно сказать о хозяйке. Где-то бывает очень приятно находиться, и пусть даже не совсем прибрано, или ремонт не первой свежести, а снова хочется в гости прийти. А в другие дома, где даже царит идеальный порядок и красивая обстановка, идти не хочется совсем. Бывает так, что атмосфера холодная и пустая, или очень напряженная, нервная. Эта атмосфера влияет на всех, кто в доме. Задача женщины — создать такой дом, откуда никто не захочет уходить. В такой дом муж будет бежать с работы, а дети будут стараться приводить своих друзей. Это не так просто. Очень хорошо в этом помогает пост, молитва, размышления над Словом Божьим. Если выполнять первые три обязанности — быть красивой, счастливой и умиротворенной, с атмосферой дома проблем не будет. Это проверено.

Ты раньше пел про голубые дали небесной чудной родины своей, и раненых те песни исцеляли, и прославлялся ими царь царей. Но сейчас не слышно этих песен, кому же это на руку, скажи? Ну не молчи, я ж твой отец небесный, хоть дай мне знать, ты мертвый или жив. Ты вспомни, как искал меня в начале, как без меня не мог прожить и дня. Ну а сейчас ты мне не отвечаешь, неужто ты совсем забыл меня? Я тот, кого ты славил утром ранним, и я тот, чья милость выше облаков, и я тот, кто перевязывает раны, и я тот, кто ждет ответ на этот зов. Быть может, ты меня сейчас ругаешь и говоришь напрасно, мол, зовешь? А может, где-то в дикой волчьей стае ты эту песню, слыша, слезы льешь? И если так, то кто поймет те слезы и кто утешит душеньку твою? Никто другой понять тебя не сможет. Поэтому тебя я и зову. Последние слова, как будто иглы, насквозь пронзают тех, кто слышит их. Я так хочу, душа, тебя достигнуть. Ну не молчи, ответь же мне на них. Тебя хочу я вырвать из болота. Ну где же ты? Ответь мне, что ж ты ждешь? И вдруг ответил голос тихий. Вот я. И полились потоки чудных слез. Вот я, ну вот я, смотри же, Боже, вот я. Ты видишь, нашлась-то пропажа твоя. Вот я, ну вот я, звучит из болота чудесная песня живого ручья.

Сеть для человека — поспешно давать обет и после обета обдумывать. Притчи 20:25.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В Библии христианская жизнь часто уподобляется сражению. Правда, в основном мы ведем духовные сражения, однако враги в них не менее реальны. Христианин вовлечен в духовную войну, и ему следует быть готовым к долгой и утомительной борьбе. Одна из браней, вести которую христианин призван Богом, это сражение за его семью. Нам следует сражаться за безопасность нашей семьи, за возможность оказывать им необходимую заботу и обеспечить их развитие, как физическое, так и духовное. Неемия, ветхозаветный лидер, осознавал необходимость сражения за семью и знал, что оппозиция неизбежна, если такое сражение будет начато. Он сказал своим современникам: «Не бойтесь их». Иными словами, не бойтесь оппозиции, не бойтесь сил зла, пытающихся разрушить наши семьи. Помните Господа, великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои. Первое, что предпринял Неемия, готовясь к сражению за свою семью, он взялся за восстановление городской стены, лежавшей в руинах в течение долгих лет. Сегодня мы поговорим о крепкой защитной стене, которой должен быть окружен ваш дом, о стене, ограждающей семью от нападения врагов. Четвертая глава книги Неемии описывает обстановку в Иерусалиме в тот период, когда Неемия и израильский народ принялись восстанавливать городскую стену. Мы читаем: «Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями. И говорил при братьях своих и при самарийских военных людях и сказал: „Что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха, и притом пожженные?“ А Тавия, аммонитянин, бывший подле него, сказал: „Пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену“». Христианская семья обстреливается со всех сторон. Все труднее и труднее становится воспитать семью в соответствии с принципам и нормам, данным в Писаниях. Люди смеются и издеваются над родителями-христианами. Они такие старомодные. Им никогда не удастся успешно воспитать семью. Неемия слышал такие же насмешки. Но он не унывал. Он и не собирался сдаваться. Он намерен был сражаться за свою семью. Он решил перестроить стену, защищающую его семью. Возвести укрепление, достаточно прочное, чтобы не позволить вломиться беде и оградить от опасности. Одна из самых крепких стен, или, по крайней мере, она должна быть самой крепкой, это глава семьи. И сегодня мы хотели бы поговорить о роли отца в семье и посмотреть, нет ли необходимости в укреплении или, может быть, даже в перестройке этой стены.
2: К сожалению, в наши дни у многих людей слово «отец» вызывает смущение. Встречаются люди, которые внутренне ожесточаются, услышав, что Бог – наш отец. Для них отец – это человек, в общении с которым невозможно рассчитывать на взаимопонимание, так как он не понимает твоих мыслей, чувств или действий. Это человек, которого следует избегать. Понимаете, представление человека о Боге – во многом зависит от того, какой у этого человека отец. Но, к сожалению, даже у верующих отцов часто проявляются черты характера, как раз противоположные тому, чем должен быть отец. Все переворачивается с ног на голову.

0: которому его дети свободно могут обратиться, когда они попадают в беду или переживают скорбь. Отец должен быть человеком, к которому они могли бы бежать, когда их преследует враг. Человеком, у которого они могут найти защиту от всякой бури. Отец должен быть человеком, от которого можно ожидать понимания и заботы. Человеком, который всегда будет готов выслушать, даже тогда, когда другие отворачиваются. Послушайте Давида, говорящего со своим небесным Отцом. 60-й Псалом, стихи со 2 по 5. «Услышь, Боже, вопль мой, внемли молитве моей. От конца земли взываю к Тебе в унынии сердца моего. Возведи меня на скалу для меня недосягаемую, ибо Ты — прибежище мое. Ты — крепкая защита от врага. Доживу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих». Отец должен быть первым человеком, к которому ребенок может обратиться, когда он сопоставлен с физическими проблемами или с противоречивыми мнениями о том, как он должен поступить. Отец должен быть убежищем, крепкой стеной. В убежище защита от всего — от ветра, дождя, оледенения, мороза, комаров или от войска. Отец должен быть крепкой башней, в которой можно было бы укрыться. Слово «отец» должно вызывать ощущение безопасности и силы. Убежище, обеспеченное нашим небесным Отцом, подобно крепости с прочными стенами, которые не пропускают в семью опасность, но также не выпускают из нее любовь и радость, пережитые нами в Его присутствии. Нам напоминают об этом факте те дни, когда мы всей семьей собираемся вместе, чтобы поделиться друг с другом своими переживаниями. Отец должен быть человеком, объединяющим всех членов семьи, человеком, который радуется, видя всю семью вместе. Он всегда готов выслушать и дать совет. Его жена и дети всегда радостны. Бог хочет, чтобы у нас было именно такое понятие об Отце.
1: В Библии Бог-Отец ясно показывает, что в семье Отец должен быть тем человеком, на которого всегда можно положиться, что Он непременно проявит заботу. «Не оставлю тебя и не покину тебя, — говорит Господь, — приходящего ко Мне не изгоню вон». Наш Небесный Отец в заботе о Своих детях печется обо всех областях их жизни — материальной, физической, духовной и эмоциональной. Правда, возможности земных отцов ограничены, но они должны заботиться о своих детях до тех пор, пока они живы. Взаимоотношения между отцом и ребенком, что касается взаимопонимания и близкого общения, должны постоянно углубляться. Будучи нашим небесным отцом, Бог не только обещал восполнить всякую нужду нашу по богатству Своему в славе, но Он также сказал, что хочет, чтобы мы определенно и ясно излагали пред Ним свои просьбы, чтобы мы открывали свои нужды пред Богом. Образец идеального земного отца — это человек, имеющий открытое ухо, обращенное к просьбам его детей. Такой отец с наслаждением откликается на конкретные просьбы, обращенные к нему. Безусловно, порой его ответом может быть «нет» или «подожди». Но также он должен проявлять любовь, щедрость и понимание, давая просимое. Слово «отец» должно вызывать дрожь возбуждения и сознание того, что он закладывает фундамент будущего своих детей. Господь сказал, что Он идет приготовить место для Своих. В послании евреям 11:16 сказано, что Бог не стыдится нас, называя Себя нашим Богом, так как Он приготовил нам город. Наш Небесный Отец готовит для Своих детей удивительные сюрпризы, несмотря на то, что им часто приходится испытывать трудности здесь, на земле. Для блага Своих детей — для того, чтобы способствовать их развитию, ведущему к зрелости,

Земной отец также дает им возможность самостоятельно преодолевать трудности. Но в то же время ему следует продумать и приготовить сюрпризы для их будущего. Может быть, всей семьей поехать в большой город или провести день в лесу. А возможно, посетить зоопарк или музей. Слово «отец» должно вызывать представление о человеке, полном чудных планов, желающим порадовать своих детей теми небольшими радостями, которые освещают каждый новый день, а также теми особыми радостями, которые человек проносит через всю жизнь. Отец должен быть доступным. Наш Небесный Отец всегда доступен для своих детей через молитву и также через присутствие Духа Святого, живущего в каждом верующем. Быть отцом значит быть доступным семье. Это значит как можно больше времени проводить с семьей. Наш Небесный Отец силен и говорит нам, что Он готов поделиться своей силой. «Сила моя совершается в немощи». И хотя земной отец не может поделиться своей силой таким уникальным образом, как Бог, ему следует не забывать, что все же он может употребить свою силу для блага ребенка и помочь ему. Сила отца никогда не должна быть направлена на то, чтобы добиваться своего, или для того, чтобы подавлять слабых в семье. Все, что в нашей программе сегодня было сказано об отцах, не может быть совершенстве исполнено несовершенным человеком. Но тем не менее, все это и еще многое другое составляет образец, данный нашим Небесным Отцом, и мы должны следовать ему. Чтобы ребенок рос любящим, почитающим Бога и послушным Небесному Отцу, он должен иметь хороший пример в личности своего земного отца. Не так важно, был ли у тебя такой отец или нет. Важно, чтобы ты сам имел твердое желание и намерение быть таким отцом. Отложи в сторону нехорошие воспоминания, нехороший пример, и посмотри на совершенного небесного отца. Подобно тому, как Неемия обнаружил обвалившуюся стену, так и мы должны обратить внимание на разрушающиеся стены в наших семьях. Давайте с Божьей помощью примем решение укрепить и при необходимости перестроить стены, ограждающие наши семьи.

Господь Иисус удивлял людей своей внутренней силой, которая не зависела от внешних обстоятельств. Когда Его ненавидели, Он был добр. Когда Его ранили, Он прощал. Когда на Него клеветали, Он оставался непоколебим. В чем был секрет? Что из происходящего в Его внутреннем мире позволяло быть выше того, что происходило вокруг? Внутренний мир, который превыше всякого ума. Внутренний свет, который сходил с небес. Сила от Бога, миссия и предназначение. Все это удивительным образом поднимало и возвышало Иисуса над всеми жизненными реалиями и не давало Ему сбиться с предназначенного Отцом пути. Сила жить новой жизнью и сила быть выше обстоятельств и мир, который превыше всего, были дарованы и нам, детям Божьим, были дарованы Духом Святым. Как иметь и сохранить этот мир? Господь Иисус прошел этот путь. Он оставил нам пример. Пример близости с Небесным Отцом, которая возвышала, наполняла и давала внутренние силы для каждого дня. Давайте сегодня в своих обстоятельствах и переживаниях дадим место тому, кто превыше всего, кто сказал: «Мужайтесь, я победил мир». Ступени, по которым Иосиф опускался в темницу, имеют больше блеска, чем ступени, ведущие на царский трон. Что делает великими и привлекательными мужей Божьих? Не их удивительные дела, но то, как прошли они с Богом через трудности, когда жертвовали самым дорогим, как Авраам, совершали труднейшее, как Даниил, и почти невозможное, как Моисей. Так прославили они Бога, но не себя.

Дверь открылась тихонько, как будто от легкого ветра. На пороге стоял, я узнал его сразу, Христос.

Словно он согрешил, словно я его должен простить. Не царем, а слугой я пришел в твою мрачную келью. Мой карающий меч не закон, а моя благодать.

могиле. Я тебя научу, как из праха людей поднимать. Суд идет, прозвучал, сужу за грехи осуждения. Приговор исполнения сейчас приведу, посмотри. И склонился царь и Бог предо мною смиренно колени.

Я прошу вас, друзья, никогда никого не судите. Научитесь всегда согрешающим людям прощать. И откроется дверь, и войдет милосердный Спаситель.

Дверь открылась тихонько, как будто от легкого ветра. На пороге стоял, я узнал его сразу. Христос.

Господь грядет. Ликуют все, земля полна веселья. Народам кажется, настал желанный мир. Без войн, разрухи, скорби и страдания сбылись мечты и древние чаянья. Низвержен меч, жестокий, злой кумир. Сажайте, стройте, женихи, невесты, под сенью мира горю не бывать. Настало время петь и веселиться, и в полную меру жизнью насладиться. А смерть придет, так будем умирать. Беспечность дней лукаво дешевизны, в рассвете грех, прельщение и обман. И даже пилигримы Царствия Христова в пути вздремнули. Церковь, будь готова! Окутал землю соблазнов туман. Земля пирует, жизнью наслаждаясь, и вдруг тревога. Люди! Люди! Где? Исчезли где-то эти богомолы, ушли куда-то в степи или в горы, или уплыли где-то по воде. Христа ушли искать эти безумцы, они о нем твердили день и ночь. Поднять всю технику на воздухе и в море, сомнения нет. Найдем мы их и вскоре посмотрим, как им Бог придет помочь. Но вот другие слышно голоса. Меня послушайте, с сестрой мы рядом спали. Проснулась, полночь, в комнате одна. Включила свет и ахнула. О, Боже! Замок как был, одежда здесь. На что это похоже? Вздрогнуло сердце. В Господе она. Я с нею вместе Господу служила, но как Рахиль я тайно под седлом носила в сердце грех и горькую зависть. Терзала часто душу и ненависть. Сестра ж платила мне любовью и добром. Вот я скажу, женой мы в поле были, и просмотреть побег я там никак не мог. К тому ж, смотрите, вот ее одежда, нашел на поле, скажете, невежда, но не иначе взял их в небо Бог. Теперь я понял, Боже мой, о Боже, цену ее молитвам и слезам, цену греха, бессмысленных желаний, насмешек злых ее души терзаний. О, люди, люди, горе, горе нам! Гробы отверзлись силой воскресенья. Какие? Чьи? Поклонников Христа. Рассеялось людей недоумение, свершилось церкви в небо восхищение. Ужасно весть идет из уст в уста. Затмилось солнце, будто власяницей, луна повисла красная, как кровь. Взыграли водами неслышные ураганы. Земля колеблется, знамения Богом даны, суд Божий близко, ясно всем без слов. И стон уныния сердце разрывает, закрылась дверь, спасения больше нет. А может, есть? Пойдем поищем к морю. Блесни хоть искоркой, надежда тому горю, что нас постигло. Боже, дай ответ! Вернись, вернись, вчерашний день спасения. Одной минуткой к нам ты загляни. Одним мгновением милости великой порадуй жизни средь пустыни дикой, средь смертной тьмы прощением взгляни. Стенают люди, страхом удрученные. Покройте горы стыдно ж и позор, и нашу гордость, башню Вавилона, с ее надменной ложью трезвона, провозгласивший истину засор. Безмолвно небо, гнев приготовляя, тысячелетия милости даря, любила всех, прощая, умоляла, в чертоге вечной жизни приглашала в отчизну славы Бога и Царя. Мой брат, сестра, готовы ли вы сегодня встречать Христа с хвалою на устах? Сними пороков тягостное бремя и освятись, пока еще есть время.
пока еще есть милость на часах. Аминь.

Вы слушаете радио МВ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

Сеть для человека — поспешно давать обет и после обета обдумывать. Притчи 20:25.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Анатолия Бушила. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Евангелие от Иоанна, глава 19. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу. И говорили: «Радуйся, царь иудейский», и били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Поэтому больше греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифастротон, а по-еврейски Гаваффа. Тогда была пятница перед Пасхою и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши, царь иудейский», но что он говорил: «Я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет. Да сбудется сказанное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли мать его и сестра матери его Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев мать и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жену, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се мать твоя». И с этого времени ученик этот взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоивши уксусом губку и наложивши на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал:
совершилось, и, преклонив голову, предал дух. Но как тогда была пятница, то иудеи, чтобы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. Итак, пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но пришедшие к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голени. Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание, кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». После этого Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя литров около 100. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради пятницы иудейской, потому что гроб был близко. Евангелие Иоанна, 20 глава. В первый же день недели Мария Магдалина приходит ко гробу рано, когда было еще темно, и видит, что камень отвален от гроба. И так бежит и приходит к Симону Петру и к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Унесли Господа из гроба, и не знаем, где положили его». Тотчас вышел Петр и другой ученик и пошли ко гробу. Они побежали оба вместе, но другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены, но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр и входит во гроб и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на голове его, не с пеленами лежащий, но

и говорят ей: «Жена, что ты плачешь?» Говорит им: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Сказав это, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?» Она, думая, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Мария Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа, и что Он это сказал ей. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу пальца моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю». После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди их и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай палец твой сюда и посмотри руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». И Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня? Блаженны невидевшие и уверовавшие». Много сотворил Иисус перед учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Евангелие от Иоанна, глава 21. После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском. Явился же так: были вместе Симон Петр и Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь!» Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был нах, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко были от земли, локтей около 200, таща сеть с рыбой. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь,
и на нем лежащую рыбу и хлеб.

И Иисус говорит им: «Принесите рыбы, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты, зная, что это Господь?» Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своем из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». Еще говорит ему в другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». Говорит ему в третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что и в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». «Истинно, истинно говорю тебе, когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил, куда хотел. А когда состареешься, то протянешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И, сказав это, говорит ему: «Иди за мною». Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но: «Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того?» Этот ученик и свидетельствует об этом, и написал это, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

Молитва — это когда я могу рассказать Богу о своих переживаниях, нуждах или просто желаниях. Молитва — это когда я могу плакать перед Богом, когда я могу задавать Ему разные вопросы. Это когда я могу высказать все свои обиды и обвинения. Молитва — это когда я могу восхищаться Богом и тем, что Он создал. Это когда я могу смеяться с Ним. Это когда я могу спрашивать Его о чем-то из Библии. Молитва — это когда я думаю, а как там все будет на небесах. Это когда Бог утешает мое сердце. Молитва — это когда Бог открывает мои грехи и указывает мне на них. И это бывает больно. Это когда Он прощает меня. Когда я понимаю, мой Отец всегда трудится, и мне надо быть рядом с Ним. Молитва — это когда Бог говорит мне о Своей любви, а я стараюсь ответить Ему. Молитва — это когда ветер шелестит в листве, а я понимаю, мой Бог идет рядом со мной и слушает меня, а я слушаю Его. Как хорошо, что можем мы молиться, склонив колени перед любящим Отцом. И если в жизни нашей что случится, мы утешение в Господе найдем. В молитве мы надежду обретаем, ведь молимся тому, кто жизнь дает. Бог всемогущий, это точно знаем. Он на молитвы отвечает в срок. Как хорошо, что можем мы доверить любые обстоятельства Христу, ведь Его силу людям не измерить, и в мире все подвластно лишь Ему. В молитве получаем ободрение, и сердце наполняется Христом. Уходят все переживания, волнения, душевный холод согревается теплом. Как хорошо, что можем мы молиться не только о себе, но о других. И от нужды другого не закрыться, молиться искренне за остальных. Ведь каждая молитва не напрасна, на крыльях веры улетает в небеса. Ответы Господа воистину прекрасны, и безгранична к нам любовь Христа. Молитесь Господу во всякий час, пусть будет искренне сердец молитва. Как хорошо, что кто-то молится о нас, и можем за кого-то помолиться.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога. 2 Тимофею, 1 глава, 8 стих. Кратко о Новом Завете. Второе послание к Тимофею. Во втором послании к Тимофею, как и в первом, говорится об индивидуальной ответственности в связи с церковью. Павел писал его из тюрьмы. Это его последнее послание, написанное с осознанием того, что его вот-вот предадут смерти за свидетельство о Господе. Павел говорит уже не о Доме Божьем, а о Большом Доме. То, что когда-то было Домом Бога, определенной меры чистоты и истины, переродилось до такой степени, что появились сосуды в низком употреблении. Кроме того, все Васии отвернулись от Павла, не желая больше его учения. Но он не впал в отчаяние. Он с радостью в сердце подбадривал этого молодого человека, придавая ему силы преодолевать природную застенчивость. Тимофей не должен был стыдиться свидетельства Господа, верно передавая слово истины. Ему нужно было воспользоваться этой благословенной истиной, действуя во имя Бога твердо и решительно. Он не мог пренебрегать ею, шла ли речь о труде евангелиста или служении народу Бога. Глава 2 указывает верующему на 8 важных аспектов жизни и хороша для любого, кто искренне желает служить Господу. Послание содержит великое ободрение для искренних сердец в день отступничества и духовной беспечности. Оно возвещает о благословении того, что приготовил Бог, так как Он предвидел нынешнее состояние. Каким бы ни было бесчестие для имени Бога в исповедующем христианстве, тот или иной может оставаться верным значению имени Тимофей, почитающий Бога.

Запоздалое раскаяние. В одном селе, где пением торжественным сердца волнуют птицы в небе синем, жила, поверив в Божью милость, женщина, вдова без мужа, с верующим сыном. На ней видали старенькое платьице, его всегда с иголочки одетым. Пришла пора. Вдове пришлось расстаться, стал в институте юноша-студентом. Немало бедной довелось помучиться, чтоб обеспечить юноше учебу, продать домишко, скромное имущество и перейти в невзрачные трущобы. Свой тяжкий крест несла самопожертвенно, пересылала деньги аккуратно. Не знала лишь измученная женщина, что сын пошел дорогою разврата. Поскольку Бога не видали в космосе, не верил он в божественное слово. Катился в бездну по наклонной плоскости. Специалист талантливый с дипломом. Сынок взрослел, вкушая сытый окорок, не слыша, как от горя мама стонет. Окончив вуз, он стал известным доктором, забыв о Боге, матери, о доме, забыл о материнских он лишениях, совсем забыл, бессовестно и скоро. Но мать есть мать, в груди ее решение идти пешком к сыночку в дальний город. Зима была с морозами суровыми, перед глазами снежная пустыня, а мать идет барханами сугробными, не отдыхая, думая о сыне. Нашла она, превозмогая трудности, тот особняк и робко постучала. Навстречу сын, неласковый, до грубости. «Иди на кухню, отдохни сначала. Сыночек мой, божественную истину ты не забыл?» — спросила со слезами. «Не надо, мать, вдаваться в эту мистику. Иди на кухню, я чрезмерно занят». Стенокардия сжала сердце лапами. В душе осадок выпал из обиды. Старушка-мать на кухне горько плакала. Но черствый доктор этого не видел. Потом ждала его с долготерпением. Устал, придет, надеялась навстречу. Гремел оркестр, звучало чье-то пение. С друзьями сын резвился целый вечер. Он не пришел, забыл о бедной матери. И мать ушла, несчастная, обратно. А сын, порывшись в памяти внимательно, вдруг стал судить себя за путь развратный. Он вспомнил вдруг, как мать во время голода старалась заработать крошку хлеба. Ценился хлеб тогда дороже золота, а сын был сыт и благодарен небу. Но годы шли, и выветрилась истина из головы беспечного повесы. О вечной жизни думал легкомысленно, его влекли другие интересы. Наутро мать искал он, звал по имени, но обнаружил краткую записку. Пришел к своим, но те его не приняли. «Учти, сынок, что к ищущим он близко». Да, мир во время первого пришествия Христа не принял, и Спаситель распят. В деревню сын задумал путешествие и заказал для этой цели транспорт. Вот домик детства господина гордого стучит. Из дома вышла незнакомка. «Я сын вдовы, приехавший из города. Здесь раньше жил я, будучи ребенком. Хочу у мамы я просить прощения за инцидент, случившийся на кухне. 7 лет назад для вашего учения был мною дом у мамы вашей куплен.
Вы опоздали, милый, со свиданием. Вчера ее селом похоронили. Кому нужны все ваши оправдания? Лежит она, сердечная, в могиле, а вас она, неблагодарном, помнила, мечтала видеть в смертные минуты. А вы, гордец, как я все это поняла, ее труды забыли почему-то. Пришел к своим, но те его не приняли. Он на кресте был грешниками распят. Как жаль, что той, придерживаясь линии, и вы попали в дьявольское рабство. Бог вам судья. Но в озере пылающем готово наказание всем гордым. Сын посетил указанное кладбище. Печаль комком спазмировала горло. Он пал на холм в молитвенном признании своих грехов и горестно рыдал. Терзали совесть и воспоминания, но запоздалым было раскаяние. Да осенит сознание прозрением, возьмем урок из этого серьезный. Любите матерей, но своевременно, доколе живы и пока не поздно. Аминь.

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

Я был отважным воином. Ко мне часто обращались бельгийцы, когда им нужно было подчинить себе деревни и их вождей. Однажды я заболел, потерял сознание и умер. Вот что сказал о себе Джабори до того, как он и еще 80 туземцев Налы приняли крещение. Среди них было трое вождей, двое из которых построили молитвенные дома в своих деревнях. «Мои друзья, — продолжал Джабори, — выкопали могилу. И когда они меня укладывали в нее, я поднялся и сказал, что я увидел самого Господа. И он мне сказал, что скоро придут англичане и расскажут нам об истинном Боге и о правде. Я рассказывал об этом видении многим людям. Их поразили мои слова, и после этого они стали называть Господа англичанином. Стат, который к тому времени сделал Налу своей штаб-квартирой, так сказал об удивительном признании Джабори. Бог работает среди этих людей. И если в Великобритании каждое обращение является чудом, то в Африке любое обращение в 1000 раз большее чудо. Представьте себе, что общественное мнение выступает на стороне греха, и такое положение вещей сохраняется на протяжении 100 лет. Жизнь людей при таком состоянии становится хуже, чем у диких животных. Но туземцы продолжали принимать христианство и следовать более гуманному образу жизни. И что еще более всего радовало сердце стада, это то, что многие из них ощутили потребность проповедовать и отправлялись с этой целью на 3 месяца в близлежащие деревни. В наше время это называется работа на выезде. В первой партии местных энтузиастов, недавно ставших евангелистами, готовых отправиться из Нала, было около 20 человек. Каждый из них на 12 недель получил на расходы по 3 франка. Когда они вернулись в Налу, часть из них имели 1 франк, а некоторые даже половину от выданной суммы. И все оставшиеся деньги они положили в церковную кассу, туда, откуда они их получили. Всю свою поклажу они постоянно носили на себе. Обычно это был травяной матрас и тонкое одеяло. На поясе они крепили корзину для еды, нож и эмалированную кружку. Их единственной одеждой была набедренная повязка, и они получали удовольствие, щеголяя в соломенных шляпах, которые они обычно носили с небрежным изяществом. В очень жаркую погоду они смазывали все тело жиром, и оно блестело на тропическом солнце. Конечно, стад продолжал путешествовать. Поскольку он был главным, у него были носильщики, которые носили его вещи. Но он зачастую пользовался велосипедом. Однажды, собираясь повидаться с вождем Абарамаси, он не смог выбраться раньше вечера, и поэтому всей группе пришлось разбить лагерь на ночь. Наутро носильщики поднялись очень рано, а стад последовал за ними на велосипеде немного позже. Он приехал к широкому и полноводному ручью и остановился перед ним, озабоченный тем, как ему переправиться на другую сторону. И вдруг на противоположном берегу он увидел юношу. Юноша откликнулся на его зов, перенес через ручей велосипед, а потом вернулся и за миссионером. Юноша взвалил миссионера на спину, прошел несколько шагов в воде, зашатался и упал лицом вперед. При этом миссионер перелетел через его голову. «Нам ничего не оставалось, как разразиться громким хохотом», рассказывал стад об этом случае, «и разойтись каждому своей дорогой, веселясь, как эфиоп в деяниях после своего крещения». Возможно, Чарльз вспомнил случай, когда он пользовался другим видом транспорта – мулом. На дороге перед собой он увидел упавшее дерево, которая нависла, образуя арку. Сможет ли он проехать под этой аркой? Не успел он решить, как ему поступить, как мул ринулся под дерево, и стад застрял между ветвями в сводчатой арке. Он пробрался сквозь них с большим трудом, повредив при этом свой левый бок. «Когда мне удалось протиснуться через арку, я выглядел как блин», — говорил он.
У меня были сдавлены ребра, и я испытывал сильную боль, даже когда садился. Но спасибо Господу, что я не толстый. Это меня спасло. Когда миссионер догнал своих носильщиков на пути к вождю Абарамаси, с ним произошел второй казус, имевший юмористическую окраску. Он увидел, как носильщики спорили с каким-то человеком по поводу покупки большой обезьяны, которую тот убил. Стад вмешался в спор и купил обезьяну, мясо которой было хорошей едой для носильщиков, а шкуру животного он хотел использовать для починки своего банджо. Однако он больше не увидел ни обезьяны, ни ее шкуры. Наверное, все ушло в суп. И еще приключилась одна неприятность. В пути из одного из ящиков, которые несли носильщики, стала вытекать темная жидкость. Каким-то образом перевернулась самодельная банка с потокой и открылась крышка. Все бумаги, книги, письма, одежда стали очень липкими. У них ушло 2 часа на то, чтобы разобраться с этим месивом. И когда группа добралась до деревни, было уже темно. Все чувствовали большую усталость, и им хотелось сразу же завалиться спать. Но жители деревни были настроены иначе. Им хотелось петь гимны при лунном свете, а также провести богослужение. Весь следующий день прошел в молитвах, а вечером было слышно,

понимают каждое слово, которое говорил стад. В конце службы заговорил об Арамасе, и стад почувствовал большую радость, когда услышал такие слова. «Я и мой народ, и мой брат-вождь, и его народ желали сказать тебе, что мы верим всему тому, что тобой было сказано о Боге. И мы хотим идти по той же дороге, что и ты, дороге к небу». Пришло время, и Альфред Бакстон с женой и маленькой дочкой Сьюзен, первый белый ребенок, родившийся в самом центре Африки и получивший посвящение в церкви Навалы, поехали в отпуск в Англию. В районе осталось 6 миссионеров. Они отважно продолжали выполнять свою работу. Но наступили времена тяжелых испытаний, потому что многие из новообращенных опять вернулись к своей прежней жизни. Но если в этой части Африки наметился некоторый спад, то в то же самое время в Англии с окончанием Первой мировой войны наблюдалось заметное продвижение вперед. В 1919 году Джильберт Баклай, муж Дороти Стад, стал штатным работником на Найлэйн Роуд в южной части Лондона, выполняя обязанности управляющего. Он стал надежной опорой для Сицилы Стад. Барклей сразу же стал отстаивать первоначальную идею о новом крестовом походе как всемирной миссии, который также получил свое собственное название. Крестовый поход номер 2 был в районе Амазонки. В этой миссии работали Фентон Холл, Кеннет Граб и Гальд Моррис. Оба прошли страшные пытки и были на грани мучительной смерти. Крестовый поход номер 3 был в Центральную Азию. Миссионеры Джордж Первис и Рекс Бевингтон перешли через северную границу Индии и дошли до маленького Тибета через Гималайские вершины высотой в 16 тысяч футов. Крестовые походы номер 4 и 5 были в Западную Африку. Оба потерпели неудачу при первой попытке. Но в дальнейшем там была основана арабская миссия, которая приобщила бедуинов к Евангелию. Крестовый поход номер 6 состоялся в Колумбии, в Южной Африке. С течением времени все больше мужчин и женщин вступали во всемирный крестовый поход и отправлялись в разные страны мира в качестве миссионеров. Но вернемся в Африку. В 1920 году у стада уже был новый штат людей, и когда спустя год вернулся Альфред Бакстон, он был поставлен во главе миссионерской организации в Нали. Благодаря этому стад смог перебраться в провинцию Итури, где он видел большие возможности для своей деятельности. За несколько лет до этого он некоторое время прожил в лесах Итури. И именно там, в провинции Итури, стад достиг самых удивительных успехов в своей миссионерской работе. Тысячи людей были обращены им в христианскую веру и посвятили свою жизнь распространению Слова Божьего. «Я хочу, чтобы они построили здесь церковь», — сказал стад своему белому товарищу во время пятичасового перехода через лес от деревни Айбамби до деревни Имбаи. «И я хочу, чтобы эта церковь была величиной в крикетную площадку. Она будет вмещать 1250 человек». Стад считал, что церковь надо построить именно там, в Айбамби, так как жители этой деревни горели желанием услышать Евангелие. Еще до того, как в рекордные сроки было окончено строительство в Айбамби, с различных районов стали стекаться туземцы. Как-то раз около 1500 человек, сидя на корточках, расположились на земле, прижавшись друг к другу, как сельди в бочке. Просидев на тропическом солнце в течение 2 часов, они сделали передышку на час, а затем снова молились еще 2 часа. Строительство церкви было непростым делом. И когда пришло время для укладки крыши, для этого понадобилось очень много травы, и нести ее нужно было издалека. Один из миссионеров предложил, чтобы рабочие разошлись по своим деревням и вернулись для окончания работ через несколько дней.

но туземцам это не понравилось. «Неужели вы думаете, что мы уйдем домой, если еще не закончен дом Господа?» И они остались до тех пор, пока не были закончены все работы по строительству церкви и не была построена хижина для миссионера. Работа миссионера в Ваймбамбе, которая в прежние времена была известна как место охоты на самых свирепых леопардов, быстро набирала темпы. Ваймбамбе стала чудесным миссионерским пунктом со школами, с новыми домами для миссионеров, с новой церковью, с улицами, на которых высились новые хижины для аборигенов и простирающимися вокруг полями. Вождь деревни, хотя и открыто не называл себя христианином, однажды очень удивил бельгийских чиновников. Явившись по их вызову, он внимательно слушал то, что говорил один из представителей власти. «Мы разрешили тебе взимать с миссии ежегодно 600 франков за пользование вашей землей». Названная сумма в те времена была для вождя целым состоянием. Вождь, не колебаясь ни секунды, ответил: «Я никогда этого не сделаю». Официальное лицо еще раз повторило свое предложение. Но вождь Ваймбамбе дал тот же самый ответ, а затем добавил: «Я отдал землю Господу, и я не могу и подумать о том, чтобы иметь от этого какую-то выгоду». Бвана Стад часто посещал Ваймбамбе. О его появлении жители оповещали барабанщики, и со всех сторон деревни собирались мужчины, женщины, дети для того, чтобы послушать проповедь, которая проходила обычно в полдень на открытом месте под пальмовыми деревьями, потому что церковь не могла вместить 2000 человек. И все они получали большую порцию духовной пищи, особенно в воскресные дни. В воскресенье начиналось с пения гимнов, что продолжалось в течение часа. Стад сам написал около 100 гимнов на местном наречии и аккомпанировал себе на банджо. Почти во всех гимнах звучало «Аллилуйя». После гимнов в течение 40 минут туземцы горячо молились, и каждая их молитва заканчивалась словами «Куина Яезу», что означало «Во имя Иисуса». Это повторялось в каждой молитве всеми присутствовавшими. Затем читали Священное Писание. Это занимало около 90-120 минут службы. И хором повторяли заповеди. Обращаясь к людям, Стас всегда старался передать библейские истории на языке, понятном африканцам. И, конечно, хлеб у него превращался в бананы, верблюды — в слонов, а неведомый для слушателей снег — в мел. Иногда, когда туземцы приходили целыми семьями, запасаясь едой и матрасами, служба продолжалась и весь понедельник, и даже вторник. Среди лучших друзей стада был вождь Адванзе. В его деревне на службу собиралось не менее 500 человек. В этой деревне произошли чудесные события. Вождь деревни когда-то был одним из самых страшных каннибалов, а также зачинщиком всевозможных дурных поступков. Ранее он заявлял, что обратился в христианскую веру, но это не было настоящим обращением. Сейчас это был совершенно другой человек. Он стал 100-процентовым евангелистом и делал все возможное, чтобы и другие вожди поверили в Иисуса. Он рассылал гонцов, чтобы они разносили Евангелие в самые отдаленные племена. Какими замечательными свидетелями оказывались многие из новообращенных. Взять, к примеру, человека, который по приказу его вождя получил палочные удары за то, что рассказывал людям об Иисусе. Этот человек не только не протестовал против наказания, но когда оно закончилось, протянул руку вождю и сказал: «Спасибо тебе за то, что ты меня удостоил чести получить наказание за Иисуса». За эти слова его опять били палками. На этот раз после наказания он опустился на колени и стал молиться за вождя. После того, как его бросили за решетку, многие из верующих обратились к вождю с просьбой: «Можем ли мы удостоиться чести сесть со своим братом в тюрьму за Иисуса?» Неизвестно, что на это ответил вождь, но, пожалуй, самым удивительным новообращенным в деревне Адвангве был туземец по имени Заму.
Он получил откровение стать миссионером и отправился за 200 миль к самым диким племенам. Вот как все это произошло. Заму был ничем не примечательным маленьким человеком, который ужасно страдал от незаживающей язвы на ноге, из-за чего ему приходилось во время ходьбы ступать не на стопу, а только на пальцы. У него уже были неприятности с представителями власти и другими племенами за то, что он проводил евангелизацию среди жителей близлежащих деревень. Далеко к югу от Адванзве жили племена, которые в течение поколений были врагами его племени. Они убивали и обращали в рабство его соплеменников. Он почувствовал, что Господь избрал его для работы среди них, и он был уверен, что его работа будет успешной. «Но не будет ли для меня, — сказал он себе, — смертельно опасным, если я отправлюсь к этим свирепым людям, не имея поддержки со стороны белых людей?» Перед ним вдруг возник Христос, распятый на кресте своими врагами за грехи всего мира, в том числе и за грехи тех диких племен, о которых он думал. После этого Заму сказал женщине-миссионеру, которая в то время работала в деревне Адвангве, что он должен отправиться очень далеко в леса к этим диким племенам. Понимая, какая опасность ожидает его и как тяжело ему будет идти из-за больной ноги, миссионерка задала ему несколько вопросов, проверяя, насколько твердым было его решение. Но на каждый вопрос Заму отвечал: «Есть Бог, белая госпожа». А когда миссионерка спросила его, возьмет ли он с собой свою жену, он ответил: «Она будет сопровождать меня. Есть Бог, белая госпожа». И они отправились в путь вдвоем, и первую половину путешествия окончили в Айбамби. Там они навестили стадо и о многом с ним переговорили. «Иди день за днем вперед, когда Господь дает тебе силы, Заму», — был совет Бваны. «Господь будет с тобой, и Он поддержит тебя. Не бойся, будь смелым и проповедуй Евангелие. И если ты будешь верен, в один прекрасный день Господь окружит тебя многочисленными сторонниками». Первый этап, 80 миль, пролегал через леса и реку Айтури, а затем Заму свернул на юг, в сторону племени Бабари, и прошел еще 100 миль. Затем он отправился к племени Балумби. Там его встретили по-дружески, хотя и не могли понять, почему этот чернокожий человек не делает злых поступков, подобно им. И он получил прозвище «Заблудший человек». Все шло хорошо, пока Заму не начал говорить туземцам о том, как они погрязли в пороке, и умолять их отказаться от своих дурных привычек. Тогда отношение к Заму и его жене настолько изменилось, что они оказались на пороге голодной смерти. Но Господь не терял контроля над ситуацией. Брат местного вождя, который был согласен с тем, что говорил Заму, пригласил его с женой в свой сад и сказал им, чтобы они ели все, что им хочется, и взяли еду про запас. Несмотря на доброту этого человека, Заму и его жена постепенно теряли силы, так как их пища не содержала ни соли, ни пальмового масла. В конце концов, Заму произнес специальную молитву об этом. «О Господи, Ты спас своих гонцов от голодной смерти, но мы просим хоть немножко соли. Пошли нам ее, дорогой Боже, в знак того, что Ты не оставил нас». Ответ на эту молитву оказался столь неожиданным, сколь и удивительным. В это самое время к Заму и его жене была послана группа людей из его родной церкви. И 2 недели спустя муж и жена увидели, как им показалось, незнакомцев, которые шли по главной улице деревни. Узнав их, они бросились в объятия друг к другу. И вновь прибывшие вручили Заму и его жене большой пакет соли. Несколько лет спустя среди племени Балумби уже работало 10 чернокожих евангелистов.
Почин заму и его твердая вера побудила еще 50 человек из деревни Адвангве отправиться вместе со своими женами к 6 другим племенам. И вот таким образом, уже будучи в преклонном возрасте, Стат стал свидетелем того, как местная церковь наполнилась силой Святого Духа, а служба Господу стала основной целью жизни черных христиан. «Как хорошо пребывать в постоянной борьбе за Иисуса», — писал Стат домой. «Наше дело стало на твердый фундамент, и вскоре мы совершим стремительный прыжок вперед». Стат посетил деревню Адвангве, когда вождь уже был при смерти. Умирающий не хотел лежать в постели, и его посадили на стул, принесли в дом к миссионеру. Бвана вышел вперед навстречу вождю. Миссионеры вынесли для него стул и подушки. Но Стат, который был такой же слабый, как и вождь, забрал подушки со своего стула и уложил их вокруг бывшего вождя каннибалов, для того, чтобы тому было удобнее сидеть. Это была их последняя встреча на земле. Дорогие друзья, продолжение этой истории слушайте в нашей следующей передаче.

кажется, завтра мы будем прелестней и лучше, полезней, добрей. Сегодня мы грубы, но завтра мы нежны, ведь завтра мы будем мудрей. Мы завтра поедем в далекие страны туземцам о Боге вещать, и завтра начнем перевязывать раны, в больницах больных посещать. Мы завтра проведаем старого друга, и завтра напишем родным, и завтра кому-то окажем услугу, не только своим, но чужим. Мы завтра пожертвуем крупную сумму, с деньгами опасно шутить, ведь деньги не шутка, здесь надо подумать, нужда ж никуда не спешит. Мы завтра друг друга простим без упреков, и завтра друг друга поймем, и завтра весь опыт духовных уроков применим и в жизнь приведем. Мы завтра покаемся в жизни бесплодной, в последнем предсмертном бреду, оденем раздетых, накормим голодных, разделим чужую беду. Мы завтра поймем, что такое спасение, и завтра пойдем за Христом, и завтра преклоним пред Богом колени, ныне, не ныне, а завтра, потом. Так в планах на завтра, что скрыто в туманах, за годом уносится год. А что, если завтра возьмет и обманет? А что, если завтра совсем не придет?

Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

Ви слушаєте міжнародну радіопередачу «Дерек Прінс інтерпретує Біблію». Брат Дерек Прінс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем наши радиобеседы на тему «Бог – создатель брачной четы». Эта тема раскрывает Божий план для брака и показывает, как относитесь к этому плану вы. В наших предыдущих беседах мы установили некоторые основные факты, которые необходимы для верного понимания брака, так как в нашей современной культуре только немногие имеют правильное понимание в данной области. Эти беседы – библейская оценка брака и указание пути, как достигнуть успешного брака. Прежде всего, Библия придает гораздо большее значение браку, чем это делают многие люди сегодня. Второе. В своем учении о браке Христос возвратился к Божьей цели в день творения, то есть Он отвергнул принять более низкий стандарт, чем этот. Третье. В записи творения мы находим следующие последовательные фазы в установлении брака. Первое. Это было Божье решение, а не решение Адама. Вторая фаза – Бог образовал Еву для Адама. Третья фаза – Бог привел Еву Адаму. И четвертая фаза – Бог установил границы их взаимоотношений. Я верю, что все эти четыре принципа применимы и сегодня в выработке Божьей цели в нашей жизни. Но перед тем, как мы начнем применять эти принципы в нашей жизни – мы должны ответить на один логический и очень важный вопрос. Есть ли вообще Божья воля в том, чтобы мне жениться? Именно этот вопрос мы и будем обсуждать в этой радиобеседе сегодня. Давайте откроем первое послание к Коринфянам, 7 главу. Главу, посвященную теме брака и связанным с нею вопросам. В стихе от 1 до 3 апостол Павел отвечает верующим на некоторые вопросы, которые он от них получил. Цитирую. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу». Итак, апостол Павел говорит: чтобы избежать неморальности, важно, чтобы каждый человек имел свою жену, а каждая женщина, чтобы имела своего мужа. Тем не менее, он говорит, что брак не обязательно является Божьей волей для каждого. Но если альтернативой есть аморальность, то брак есть то, чего требует Бог. В этой же главе он продолжает дальше следующее. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 6 и 7 стих читаю. «Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление, ибо желаю, чтобы все люди были, как и я. Но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». Здесь слово «дарование» – очень интересное слово. Это то слово, которым сегодня заняты многие люди. На оригинальном греческом языке оно звучит «харизма». Многие верующие не понимают, что способность найти удовлетворение без брака есть также харизма, то есть дар, дарование. Слово «харизма» значит «дар» или «дар Божьей благодати». Это нечто, что Бог дает сверхъестественно своей благодатью. Это иногда удивляет меня, когда я нахожусь между людьми, не являющимися католиками. Они так много говорят о харизме, о духовных дарах. Но очень редко я слышу о тех, которые, не являясь католиками, говорят о харизме, о даре быть неженатым или незамужней. А тем не менее, это один из харизмата, то есть даров,
которые упомянуты в Новом Завете. И апостол Павел говорит: «Это моя харизма, то есть дар, и я чувствуюсь хорошо, будучи одиноким. Я желаю, чтобы все вы были так счастливы, как я. Но, — говорит он, — я понимаю, что так не будет, потому что мое счастье и внебрачное состояние есть харизма, дар, результат специального распределения Божьей благодати, данной мне Его суверенностью. Если вы не имеете этого дара, вы никогда не найдете этого счастья и удовлетворения. Вы, наверное, будете страдать, вы будете искушаемы в аморальность». А теперь я желаю дать короткий комментарий этим словам апостола Павла. Первое, как я уже сказал, я желаю подчеркнуть опять способность найти удовлетворение без вступления в брак. Жить одиноким есть даром, харизмой. И мы в качестве примера этого имеем две личности – апостол Павел и Иисус Христос. И я думаю, что многие христиане не понимают того, что эта харизма продемонстрирована в жизни Иисуса Христа. Второй комментарий. Бог является суверенным. Он делает решения. Я желаю подчеркивать это постоянно. Он решает, должны ли мы найти удовлетворение в браке или в единичной, безбрачной жизни. А если дело приближается к браку, то Он решает, кого нам дать в качестве другой половины. Это очень важное дело, и поэтому Бог не дал в этой области инициативы мужчине. Много-много трагедий, неудовлетворенности и несчастья появляется в жизни многих верующих, потому что они не желали оставить эту инициативу в руках Бога. Третий комментарий. Как я вижу это в Священном Писании, одинокость является исключением, а не правилом. Это нормальная вещь для мужчины и женщины вступать в брак, но в специальных случаях ради его целей, во имя служения ему и для его славы, Господь распространяет среди определенных мужчин и женщин способность находить удовлетворение и служить Богу на высоком уровне без вступления в брак, то есть в безбрачии. Я думаю, что достичь это более легко для женщин, чем для мужчин. Если вы размышляете над жизнью и трудом апостола Павла, как они представлены в Новом Завете, то становится ясным, что он никогда не мог бы осчастливить свою жену, если бы был в браке, потому что он находился бы с ней очень мало времени. В этом проявилась мудрость Божия. И, наконец, мой четвертый комментарий. Это трагедия нарушить Божий план для себя в одном или другом смысле. Жениться, когда ты должен быть холостым, одиноким, или быть неженатым, или незамужней, когда вы должны быть в браке, или вступить в брак с тем или той, которого или которую Бог не назначил для тебя. Все это ошибки, которые заставят тебя упустить, нарушить волю Божью по отношению самого себя. А теперь мы займемся очень важным практическим вопросом, который вытекает из вышесказанного. Вот этот вопрос. Как знать, что ты должен оставаться одиноким? Я укажу на три ступени, которые приведут вас к ответу на этот вопрос. Ступень номер один. Посвяти свою жизнь Богу безоговорочно. Не строй своих планов, не налагай своих условий и предпосылок на Бога. Просто скажи Богу: «Пожалуйста, возьми меня таким, каким я есть, во имя Иисуса. Сделай с меня то, что хочешь, и употребляй меня так, как хочешь ты». Ступень номер два. Проси Бога открыть тебе Его волю в данном важном деле. Не иди ощупью, не делай предположений. Проси у Бога ясного направления. Вот прекрасный образец молитвы, одной из самых прекрасных во всей Библии. Псалом

и верящим сердцем, то я уверен, что Бог укажет вам пути свои. И шаг, ступень номер 3. Не двигайся ни направо, ни налево, без положительного направления. Если ты не знаешь, что тебе делать, не делай ничего. Если ты не убежден в отношении необходимости заключения брака или в отношении правильного выбора, своего выбора, тогда как выбор должен быть Божьим. Не спеши с заключением брака, не двигайся ни в каком направлении, если тебе это направление не указано свыше. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

агнцев будет брать на руки. Исаии 40:11. В стаде нашего доброго пастыря есть разные овцы. Некоторые сильные в Господе, другие слабые в вере. Но Он беспристрастен в своей заботе обо всех овцах. И самая слабая овца дорога Ему не меньше, чем самая сильная. Ягнята иногда отстают от стада, теряются. Они быстро слабеют. Но от всех опасностей, которые грозят им из-за слабости, пастырь оберегает их своей могучей рукой. Он находит рожденные свыше души, как маленьких ягнят, которые оказались на краю пропасти. Он насыщает их жизненными силами. Он отыскивает слабые сердца, которые стоят на грани жизни и смерти. Он утешает их и утверждает в силе. Он берет на руки всех ягнят, ибо воля Отца — сохранить их всех. Какое острое зрение должно быть у Него, чтобы видеть всех овец? Какое нежное сердце, чтобы заботиться о них? Какие сильные и ловкие руки, чтобы носить их всех? В дни своей жизни на земле Он милостиво брал на руки самых слабых, а теперь, когда Он пребывает на небе, Его любящее сердце тянется ко всем смиренным и кающимся, слабым и беззащитным, трепещущим и боящимся на земле. Как нежно Он взял меня на руки своей истины, своей крови, своей любви и своей церкви. Есть ли где еще такая милость, которой Он призвал меня к себе? Со дня моего обращения, как часто Он возвращал меня в свое стадо, снова и снова прижимая к своей груди. И самое замечательное заключается в том, что все это делает Он Сам и никому не поручает исполнять миссию Своей любви. Но Он Сам снисходительно спасает и оберегает самого недостойного из Своих слуг. Как мне воздать за Его несравненную любовь? Как служить, чтобы мое служение было достойно Его? Я готов отдать все свои силы ради прославления Его имени во всех концах земли. Но что я со всей моей слабостью могу сделать для Него? Великий пастырь, прибавь к милостям Твоим еще одну. Пошли мне сердце, исполненное самой горячей и искренней любовью к Тебе, такой, которую Ты заслуживаешь».

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

День за днем, как снежинок кружение. Людям кажется, жить бы дожить, но имеет свое завершение даже самая долгая жизнь. И для каждого время отмерено. Нам отмерены дни и года. Скажут: все, вышел срок, плыви к берегу. Я вернусь, спросишь ты, никогда. Нужно плыть в неземные обители, и на том берегу вечный дом. Хорошо, если знаешь Спасителя, если ты с Иисусом знаком. О, тогда для души есть нетленье, на тебе Иисуса печать. Если принял ты Божье спасенье, Иисус тебя будет встречать. Если жизнь посвятил ты Создателю, то на том берегу чудеса. Приплывешь и к Иисусу в объятья, Он откроет тебе небеса. Суждено переплыть реку времени всем. Христос встречает не всех. Если ты не свободен от бремени, если давит тебя тяжкий грех, если темное прошлое спрятано, о котором вслух стыдно сказать, если совесть и сердце запрятаны, не Иисус тебя будет встречать. Все грехи при тебе, и не страшно ли? Жизнь прошла, ты спасенным не стал, пренебрег сделать самое важное, положить все грехи у креста. А теперь нужно плыть, плыть до берега. Пролетели стрелою года, и закончилось то, что отмерено. Я вернусь, спросишь ты, никогда. Берег близко, остались мгновенья. Что же сердце твое не поет? Берег близко, там ждут с нетерпением. Кто-то руку тебе подает. Посмотри, знакомы, не правда ли? Нет? Ты не хочешь к нему, хочешь в рай? Там лишь те, кто с Иисусом отправданы. А Бог тебе говорил: выбирай. Ты заплакал жестоко, где милость, где любовь, где прощение Христа? Прав Господь, перед Его справедливостью да закроются наши уста. Иисусу не брось обвинение, если жизнь посвятил сатане. Если мы отвергаем спасенье, кто нас встретит в той стороне? Оборвать не хочу я на этом. Есть еще надежда для тебя. Не погас еще источник света. Грешника Спаситель ждет, любя. И сегодня милость Бога длится. Не иссякла любовь благодать. И тебе еще не поздно помолиться. Все грехи к Иисусу отдать. Можешь Иисусу жизнь доверить. И когда придет последний час, скажешь: слава Богу, и на берег выйдет Иисус тебя встречать.

Момент творения. Хрупкость гремучей змеи. Гремучая змея – существо опасное, но при этом на редкость уязвимое. Хотите верьте, хотите нет, но грызуны, которые, казалось бы, могут стать легкой добычей для гремучей змеи, в действительности едва ли не самые страшные ее враги. Суслики иногда набрасываются на гремучих змей и кусают их. От этих укусов остаются раны, и если в них попадает инфекция, то змея умирает. Суслики же обычно ничем не рискуют, потому что их реакция значительно быстрее. Всякий, кто имеет дело с гремучей змеей, должен опасаться ее укусов. Но если вы решили взять такую змею в руки, нужно позаботиться не только о собственной безопасности, но и о змее, потому что у нее очень хрупкая шея. Если гремучая змея пробудет под палящим полуденным солнцем хотя бы 20 минут, у нее начнутся судороги. А если оставить ее на крутом склоне, то взбираясь по нему вверх, она, возможно, умрет, поскольку ее сердце не приспособлено к таким нагрузкам. Более того, если просто подержать эту змею в руках, она может отказаться от еды и уморить себя голодом. В Священном Писании дьявол многократно назван змеем, но как гремучая змея действительно смертельно опасна и в то же время очень уязвима, так и дьявол при своем коварстве тоже уязвим. Каждый, кто верит в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя от греха, смерти и дьявола, обретает в нем победу. Хотя дьявол и хочет, чтобы мы забыли о его поражении. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

Искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение чтения книги «Свет с небес». Да благословит Господь всех наших радиослушателей!

0: Когда семья Амстронгов наконец отправились смотреть свой новый дом, сердца у всех четырех громко бились от волнения. Кто никогда не переезжал в чужой край, тот вряд ли может себе представить их чувства. Было довольно свежо, даже холодно, и они подняли свои воротники, чтобы, по крайней мере, уши не мерзли. Серое небо над ними обещало, что завтра будет снег. «Отец», — сказал Лавелл, — «здесь вообще нет деревьев». «Конечно нет, мы теперь находимся на западе».
1: «Дома стоят так далеко один от другого», — сказала Виргиния.
0: «Естественно, мы же на западе, здесь люди не бегают постоянно по соседям, чтобы занять то или другое».
1: «А дома все такие маленькие», — сказал Иосиф. «Посмотрите только на этот, он же похож на коровник».
0: «Люди на западе не вкладывают все свои деньги, которые они зарабатывают, в дома или всякие там бархатные занавески. Посмотрите, какой здесь скот».
1: Аня смотрела по сторонам и вообще ничего не говорила. «Дети, успокойтесь немного, иначе господин Стапкан может подумать, что вы забыли все правила поведения, которым я вас учила». Господин Стапкан, маклер, человек крепкого сложения, сидел на переднем открытом сиденье кибитки и непрестанно жевал. Хотя он и слышал, что сзади него говорят дети, но никаким образом на это не реагировал. Когда Бинет хотел ему что-то сказать, то он наклонялся вперед и кричал ему прямо в правое ухо. Вот он повернул лошадей налево. Бинет спрыгнул с повозки и отцепил на одном из участков колючую проволоку. Здесь не было деревянных ворот на железных шарнирах, как у прежнего их дома. Они прошли через открытое место и повернули за угол.
0: «Вот это здесь», — сказал Бинет.
1: Маклер Стапкан помог Виргинии и жене Амстронга подняться вверх по ступеням, а мальчишки поскакали за ними. Бинет прошел вперед и открыл тяжелые без стекла двери. Его семья следовала за ним и оказалась в убогой, неприбранной халупе, которая состояла из двух комнат и маленькой кухоньки. Голый пол был неровным, на стенах висели коричневые обои, которые во многих местах отстали. Через щели кухонного пола Аня могла видеть холодную серую землю. Таким образом, ей и спрашивать не надо было, есть ли подпол. Она открыла одну из дверей. «А это что?» – спросила она. Маклер Стапкан был довольно туговат на ухо, а Бинет не отвечал. Ей пришлось повторить свой вопрос погромче и поближе к его уху. «Это коровник», – ответил Стапкан громко и внушительно. Анни чуть не упала в обморок, но Иосиф обнял ее за плечи и шепнул ей на ухо: «Мама, не плачь, пожалуйста». Те несколько предметов из мебели, которые Бинет посчитал необходимым взять в магазине уже использованных вещей и которые перекупщик Стапкан своим транспортом сюда доставил, пока Бинет еще занимался в городе другими своими делами, стояли впереди между брошенными и нагроможденными, как попало в том помещении, вещами. Только небольшая печка уже была установлена, потому что Бинет попросил своего маклера Стапкана ее сразу установить и подключить, чтобы они могли по прибытии ее затопить. Господин Стапкан это сделал, и не только это. Он из любезности к ним отыскал в коровнике несколько полешек дров, клубок тряпья, обмакнутый в солярку, обломок от тележной оси. Все найденное затолкал в печку и зажег. Можно было констатировать, что он позаботился изгнать из помещения этот сырой холод. Конечно, огонь погас еще прежде, чем маклер одолел полпути обратно в город. Дом был холодный. Анни дрожала до того, что у нее зуб на зуб не попадал. Это была не только и не столько дрожь от холода, сколько добавилось ее волнение и переживание. «Вот стул, мама, садись!» Иосиф постарался высвободить в этой куче из-под двух матрасов стул. Господин Стапкан еще не отдалился на почтительное расстояние, как Бинет уже кричал Иосифу: «Давай, давай, не стой, берись немного за что-нибудь. Вот тебе спички, попытайся найти что-нибудь для растопки.
0: Я попрошу Стапкана завтра как можно пораньше привезти нам повозку угля, а также 20 литров солярки. На этом его обязанности заканчиваются». Бинет, указывая на коровник, сказал: «Там, посмотри, может, найдешь пару кусочков кокса или еще что-нибудь для топки. Виргиния, что с тобой случилось?»
2: «Я замерзла», — ответила она, и глаза ее утонули в слезах. Это был не тот, далеко не тот дом, о котором она мечтала. В зале не было камина. Нет, если сказать честно, то и зала-то не было, потому что обе комнаты побольше надо было использовать под спальни. «Если ты замерзла, то достань себе из чемодана еще одну пару чулок и надень.
0: Мне надо их приберечь на выход». И Виргиния громко расплакалась, и на пухленьком лице Лавелла, который стоял, прислонившись к коленям матери, тоже было уныние. Казалось, что и он вот-вот расплачется. Он совсем не чувствовал себя счастливым, нисколечко. Все здесь было в беспорядке, к тому же еще и темно.
2: «Конечно, вы замерзли, ясное дело», — сказал Бинет. «Поторопись, Иосиф, достань что-нибудь на растопку».
0: Сам он копался в этом хламе и отыскал фонарь, который купил. Фонарь был обернут в старую газету.
2: «Вот немного бумаги, она тебе пригодится».
0: Бинет зажег фонарь и повесил его на стене у входной двери.
2: «Я купил в городе хлеба и отварного мяса. Оно должно здесь где-то быть, в куче. Я хорошо помню, что положил его в тележку. Стапкан посоветовал найти кого-нибудь в городе, кто бы мне привез плиту для кухни. Так что я завтра с ним поеду в город, когда он привезет нам угля. Я думаю, мы можем... Иди-ка сюда, Лавелл, ты можешь мне помочь поднять матрасы. Вот здесь еще имеется пакет с супом. Мы можем его тут на печке разогреть».
0: «Ты не забыл купить чайник, Бинет?» тихо спросила Анни. Она все еще сидела на прежнем месте на стуле, куда Иосиф ее определил.
2: «Не забыл, конечно», — резко ответил Бинет. «Ты, наверное, думаешь, я идиот?»
0: «Нет, Бинет», — ответила она тихо и для себя решила ему больше вопросов не задавать.
2: «Я и сковородку купил. Вот она. Мне как-то одним после обедом очень повезло, я думаю. Я все сразу закупил и даже о крышках не забыл. А вот и симпатичный термос под кофе. Идем, Иосиф, нам надо для начала кровати расставить».
0: «Отец, а что, у нас только один стул?» – спросила Виргиния.
2: «Да, был только один пригодный, который можно было купить. Другие все были слишком дорогие. Мы сначала можем и на кроватях посидеть, пока у меня будет время немного оглядеться. Уж несколько дней мы и так потерпим, я думаю».
0: Анни была слишком испугана всем, что она увидела, и совершенно выбита из колеи, чтобы подняться и приняться за работу. Она сидела и смотрела, как Бинет с Иосифом собирали и ставили кровать.

0: Додвинул кровать к стене, она сразу отломилась. «Зачем ты так неосторожно ее двигал? Мы ее временно составим, а потом, когда у меня будет время, я ее склею». «У нас было...» Голос Ани прервался. «Это было лучшее, что она могла сказать».
1: «Что у нас было?»
0: спросил Бинет. «Ах, ничего». Она внутренне покаялась, что начала этот разговор.
1: «Что у нас было?» повторил Бинет.
0: Он готов был возмутиться, но не дать себя в чем-либо обвинить. «Я только хотела сказать», — медленно и нерешительно начала Ани, «что кровати, которые мы продали, были крепкие и надежные».
1: «Ну и что?»
0: «Я подумала», — она закашляла, «что за эти деньги мы могли бы купить хорошую новую кровать. Все наше добро мы ведь неплохо продали».
1: «Неужели ты думаешь, что мы все деньги снова должны всунуть в мебель?»
0: «Я не имею в виду деньги, которые мы выручили за двор и скот, но деньги, которые мы получили за мебель, за посуду, за постельные принадлежности, за другие вещи домашнего обихода». Бинет презрительно засмеялся.
1: «Я купил участок земли. Ани Амстронг, мы теперь живем на Западе. Здесь главной гордостью людей является земля и скот, которые они имеют, а не то, что у них в доме». И что-то наподобие улыбки появилось на его лице.
0: Остаток мебели расставляли молча. «Мама», — прошептал Лавил, — «я кушать хочу». «Мы сейчас будем кушать, как только отец управится».
1: «Я пить хочу».
0: «Да, дорогой, я тоже».
1: «Иосиф, колонка там внизу за поворотом, как повернешь за дом», — пояснил Бинет.
0: «А где взять ведро?»
1: «Ведро? На это у меня при закупке уже не было времени. Возьми вот чайник. Вы, дети, должны сегодня воду экономить. Я сейчас принесу воды и заодно посмотрю, что там за колонка», — сказал Бинет через некоторое время. «Иосиф, помоги Виргинии расстелить одеяло на кроватях, и чтобы вы к моему приходу управились. Фонарь мне придется взять с собой. Я дорогу еще не знаю, а на дворе уже совсем темно».
0: «Ой, мама!» — заплакала Виргиния после того, как дверь за отцом закрылась. «Как нам здесь жить? Мама, ты разве не видишь, как здесь плохо?» «Я не могу вам сказать ничего, как плохо я себя чувствую», — с грустью ответила Ани. «У меня сердце разрывается». Голос ее прервался, и Иосиф услышал в темноте ее сдержанное рыдание.
1: «Одно я твердо знаю», — сказал Иосиф, стараясь ее немного ободрить. «Мы должны крепко держаться вместе, и тогда нам будет легче».
0: Он немного помолчал, потом отыскал в комнате руку Виргинии и пожал ее.
1: «Да, сестренка?»
0: «Конечно, ты прав», — сказала она, подавляя слезы. «Что мы еще можем сделать?» Они ели хлеб с холодным мясом и все жались поближе к печке. Вслед за этим Бинет сказал:
1: «Завтра у меня много работы, поэтому давайте теперь все пойдем спать».
0: Иосиф подождал, пока отец затушил фонарь. Потом он встал перед кроватью на колени и стал молиться. С болью в сердце он пытался найти слова, которые бы принесли немного облегчения. Он думал о матери. Можно ли его чувства и переживания сравнить с ее? И инстинктивно понял, что ее переживания еще больше. Он слышал в темноте, что она не спит, ворочается и вздыхает, а отец в это время уже спокойно спал. Во сне он храпел. Иосиф слышал, как вдалеке завыл степной волк, потом вой повторился, и еще, и все ближе. Иосифу хотелось бы узнать, не слышит ли это и мать, но он не хотел ее громко окликивать. Может, она и во сне изредка стонет. На покупку нескольких подушек у отца тоже времени не хватило, так что Иосифу пришлось сделать для матери подушку из пальто. Он знал, если ее голова лежит низко, ей тяжело дышать. Было уже, наверное, около 3 часов ночи, когда Иосиф наконец забылся в беспокойном сне, а Виргиния вдруг жалобно заплакала.
1: «Что случилось?» — сердито спросил Бинет.
0: «Меня что-то кусает, отец!»
1: Ах, это тебе просто

0: приснилось, ложись и успокойся».
1: «Да нет, ей это не приснилось», — сказала Анни в темноту ночи. «Меня тоже что-то кусает. Я до сих пор и глаз еще не сомкнула. Бинет, в кровати, наверное, клопы».
0: «Меня еще никто не кусал».
1: «О, Бинет, я прошу тебя, зажги фонарь. Я не могу больше терпеть. Мои обе ноги распухли от укусов».
0: «Отец», — сказал Иосиф на следующее утро, — «а где здесь школа?»
1: «Так у тебя опять школа на уме, как я вижу. Она от нас 2 километра на север. Я с твоим учителем уже говорил. Он совсем случайно оказался в том магазине, где я мебель покупал».
0: Бинет строго посмотрел на Иосифа, увлажнил губы, а потом продолжил. «Я с ним так договорился. Он живет в городе и, как большинство горожан, не любит по утрам рано вставать. Он сказал, если ты возьмешь на себя хозяйственные дела в школе и в 7 часов уже будешь в школе и затопишь там печь, то он достанет тебе школьные учебники бесплатно. Вот на таких условиях, значит, ты можешь ходить в школу. Но только должен тебя предупредить, что ты обязан мне с 5 до 6:30 помогать при заготовке сена или что там еще надо будет сделать. И после школы тоже. Только тогда я разрешу тебе в школу ходить, а иначе останешься дома».
1: Иосиф лишь на мгновение задумался. «Я все сделаю». Конечно, ему еще не хотелось оставлять мать одну, поэтому он не вспоминал о школе до тех пор, пока они чуть-чуть лучше не устроились. Поэтому Бинет решил, что Иосиф свое мнение переменил. Ветер свистел сквозь щели на кухне. Иосиф изо дня в день был занят тем, что замешивал глину с землей и замазывал щели. Его мать целыми днями не снимала свои полусапожки, чтобы хоть как-то сохранить ноги относительно теплыми. В свободные от домашних хлопот часы они веревочными тканями затыкали щели в окнах. Бинет полностью был занят покупкой необходимого, так он говорил, машин, приспособлений для скотного двора и самого скота. Виргиния должна была 2 раза в день доить коров, а Лавел обеспечивать домашнее хозяйство водой. Детям никогда не приходилось что-нибудь говорить 2 раза, 1 раза было достаточно. Этому они были научены еще с детства. Иосиф не раз получал наказание, да и 2 другим не раз доставалось. Только с Виргинией Бинет не был так груб, как с мальчиками. И вот, наконец, школа. Уже только по внешнему виду Карл Герман был прямой противоположностью Амос Пеневелу. Эта разница между учителями больнее всего ударила Иосифа, когда он открыл двери школы. Его слегка отшатнуло. Не нужно было долго разговаривать, достаточно было обменяться несколькими словами, чтобы Иосифу ясно стало, что эта разница не только внешняя. Дети сидели за партами запуганные, не смея головы поднять, когда Иосиф с небольшим опозданием явился в класс. Не сказав ему ни одного приветливого слова, учитель указал ему на место среди 6-классников. Сердце его упало, когда он увидел раскрытую книжку по английскому языку. Книга была другая, учебная методика была другая, да и вся школьная система была другой. Иосиф тяжело глотнул, стараясь скрыть свое разочарование. Ничего не обрадовало бы его отца больше, чем если бы Иосиф сказал, что школа ему не нравится и что он больше ходить туда не хочет. Но Иосиф твердо решил не сдаваться и, вопреки всем разочарованиям, 8-й класс закончить. Когда Иосиф 3 дня подряд исполнял хозяйственную работу в школе, он сказал учителю следующее. «Мой отец сказал, чтобы я сегодня к обеду был дома и помог ему в работе». «Ты принес от отца письменную просьбу?» Карл Герман стоял прямой, как столб, за своим пультом. При этом он казался, что вся тяжесть его тела перенеслась на бедра. Его карие, почти черные глаза, казалось, просверлят Иосифа насквозь. «Нет». «Тогда принеси мне ее завтра», — был его строгий, без конкретного обращения, ответ. Иосиф встал, выпрямился и посмотрел учителю прямо в глаза. Потом глубоко вздохнул и сказал: «Если вы мне не верите, то записка от отца не имеет никакого смысла, господин Герман. Потому что если бы я хотел соврать, то я без всякого труда мог бы написать себе записку сам». Учитель Герман скрестил руки за спиной. Его прямая фигура немного расслабилась. «Очень хорошо, сын мой», — сказал он. «Можешь идти, чтобы ты завтра утром снова был здесь и чтобы печи были натоплены». Хлестала по земле крупицами поземка, завывал ли ледяной северный ветер, падал ли хлопьями снег или шторм бушевал по преперьям, Виргиния и Лавелл шли в школу. Беннет за невысокую цену купил подержанную коляску, на которой он мог ездить в город, но у него не было ни времени, ни желания когда-либо отвезти своих детей в школу. Само собой, разумеется, он хотел, чтобы его дети научились писать и читать, но он считал, что Анни могла бы и дома им давать уроки. Уметь обходиться с числами было в глазах Беннета самое главное, чему следовало учиться. Втайне он радовался способностям Иосифа в математике, но Иосифу этого никогда не показывал. История для него была, напротив, сплошное времяпровождение. Чему могла научить подрастающего молодого человека история жизни людей или пусть и целой нации? В этом случае он мог стать мечтателем или искателем приключений. А английский? Это же совершенно ненужный предмет. Разве не учатся все дети говорить у своих родителей? И разве этого недостаточно? Зачем им нужно напрасно тратить время и учиться видеть разницу между обыкновенным глаголом и вспомогательным? Кто из детей после окончания школы думает о том, как правильнее употребить именную часть составного сказуемого? Беннет не раз заглядывал в тетради Иосифа, но тут же с пренебрежением их закрывал. Он был просто разочарован, когда Иосиф даже в декабре не жаловался, что ему нужно в 5 часов вставать, чтобы успеть в школу до прихода первых учеников и натопить печи. И точно так же он был удивлен и разочарован, когда и Виргиния, и Лавелл ни разу не заявили, что они не хотят ходить в школу и хотят лучше оставаться дома. В конце концов, это было не шутейное дело 2 раза в день проделывать длинный путь через снег и лед, а Анни то и дело чинила им варежки.

уважаемые радиослушатели! Продолжение чтения книги «Свет с небес» вы услышите завтра в это же самое время. Ждем вас у ваших радиоприемников. Божьих вам благословений!

О Боже, душ Творец бессмертный, и всех, где существует кто, о единица чисел несметных, без коей все они ничто, о средоточие, согласие, все содержащая любовь, источник жизни, блага, счастья и малых, и больших миров. Коль ты лишь духом наполняешь своим цивницы твари всей, органом сим увеселяешь себя среди вечности твоей, и в круг от мириадов звездных, пьющих блеск с твоих очей,

во плоти праху тленну. Когда на тот один конец ты вдунул душу толь священну, чтобы в гармонию Творец и я вошел твою святую. О, ниспошли ж мне столько сил, чтоб развращенную волю злую твоей я воле покорил. И так бы сделал душу чисту, как водный ключ сквозь блат гнилых, как запах роз сквозь дебрь дымнисту, как луч небес сквозь бездн ночных, протекший теми же бывают, что были в существе своем, или светлее еще сияют, чем злато, жженное огнем. Подожди, чтоб все мое желание, вся мысль моя, един был ты, и истин бы твоих алканье пожрало мира суеты, чтоб правды, совести, закона, который мне ты в грудь вливал, из подлости, хотя б у трона, я ни на что не променял. Чтоб, знав мое происхождение, своих достоинств я не тмел, твоей лишь воле в угождение в лице царя твой образ чтил. Несчастных, угнетенных слезу, чтобы спешил я отирать, сердца, подобные железу, моей горячностью смягчать. Чтоб не был я ни горд, ни злобен, на лоне нег не востремал, но был душой тебе подобен и всю ее с тобой сливал. О, сладко мысль и дерзновенно желать с Творцом слияну быть! Когда ж придет неизреченно мне радость та, чтоб в Боге жить? Когда с тобой соединюся, любимый желанный край, где пред лицом твоим явлюся, там мрачный ад мне будет.

Читая Библию, мы всегда можем видеть, что все подлинно великое произрастает и совершается в самых, казалось бы, неблагоприятных обстоятельствах. Это удивительный божественный подарок. Как говорит Иоанн Златоуст, среди искушений процвели праведники. Авраам стал героем веры среди полного неверия. Иосиф научился полагаться на Господа, находясь в рабстве. Моисей стал величайшим вождем в самых тяжелых условиях. Илия находился в тесной близости с Господом в период отступления. Даниил обладал высоким духом на чужбине в плену. Апостол Павел совершил течение среди многочисленных опасностей и скорбей. Все подвижники Божьи умели в своих обстоятельствах видеть Его руку. Они никогда не останавливались перед горами, но поднимались на них. И когда они совершали восхождение на горы Божьи, которые были гораздо выше и недоступнее тех гор, что Бог посылает нам, тогда они становились такими, какими мы их знаем.

слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

сосуды и совки. Необычайно немножечко такое вот название этой проповеди, но очень необходимая тема для каждого из нас. Библия открывает нам суть божественного учения. И она говорит нам о том, что в Доме Божьем есть различные сосуды. И у каждого из них есть свое назначение. И здорово, когда есть сосуды в великом, почетном употреблении, и нам приятно с таковыми находиться рядом. Мы получаем от них что-то полезное, мы более-менее стараемся равняться на них. И хорошо, когда они есть все же в Доме Божьем. Но, к большому сожалению, есть и другие сосуды, которыми можно назвать и псевдосовочки, которые порой собирают мусор, с которыми порой находиться даже дискомфортно, и нам не хочется быть с таковыми и проводить хотя бы минуту, а может быть даже и больше. Мы чувствуем, что эти люди чем-то заражены, может быть, какими-то определенными спорами, наговорами, клеветою и всем остальным. И все-таки Библия как бы корректирует всех и говорит о том, что каждый из нас должен быть сосудом в чести. Каждый из нас должен заботиться о своем духовном становлении, чтобы нам возрастать в полноту Божьего естества. Я хотел бы сейчас прочитать несколько мест из Священного Писания. Первое место это будет записано в Евангелии от Матфея, 18 глава, с 15 по 17 стихи. «Если же согрешил против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. И если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь». Слово Божие нам открывает принцип, который должен действовать в наших рядах, среди тех, которые последовали за Христом, которые исполняют Его Слово. И Он говорит, если вдруг так случится, что брат твой против тебя согрешит, где-то, может быть, в отчаянии поступил, быть может, не всегда обдуманно, а может быть, нарочно, все-таки ты должен в своем сердце простить его. И все же не забудь сказать ему о том, что тебе было больно от его слов, от его действий, и ты досадуешь на него. И если он покается пред тобой, быть может, он ненарочно это сделал, прими его как брата. И если вдруг он не внимает твоим словам, привлеки еще других людей. И если он не послушается общества Господня, тогда пускай он будет тебе как мытарь и грешник. Иногда мы способны разносить какую-то дурную молву. Быть может, кто-то согрешил против нас. И мы порой хотим обойти этого человека всячески с тем, чтобы больше дурной молвы распространить о нем, еще досадовать ему еще больше, чем он, возможно, ранил вас. И сам Иисус Христос говорит, что даже если до 7 раз твой брат подошел к тебе в течение дня и говорит тебе «каюсь в своих поступках», против тебя же самого, ты все-таки должен простить его, ты должен любить, насколько он был бы и негодным человеком. Конечно же, можно под большим знаком вопроса поставить вообще, какой он брат тебе после того, как он в день, может быть, 7 раз, а может быть и больше согрешает против тебя и против церкви. Но это уже другой вопрос. Твоя задача – простить человека. Иисус говорит, никогда не пытайся разрешить данный конфликт с помощью других людей изначально. Вначале пойди и сам лично скажи. Не скажи вначале пастору, скажи напрямую этому человеку. Ты где-то поступил неправильно, ты, возможно, сказал не так. Быть может быть, этот человек раскается и принесет тебе свое покаяние. И ваши отношения станут ближе и лучше. Чтобы мы никогда не спешили делать поспешные выводы, но всегда, немножечко остановившись, подумали, быть может быть, этот человек из последних сил все-таки старался, что-то делал, и у него не получилось. Может быть, где-то подскользнулся и упал. Все-таки и у таких людей есть надежда на Бога. Написано, что если праведник даже и упадет, то у него есть надежда подняться, тогда как нечестивый не подымется больше. Поэтому дорожите каждым братом, дорожите каждой сестрой, взаимоотношения. Быть может, кто-то забил этот клин, постарайся его достать, постарайся залечить рану, попытайся возобновить взаимоотношения, чтобы во всем было устройство и благословение. Я хотел бы сейчас еще поднять один такой вот небольшой вопрос в этой же самой теме, в этом же самом направлении, в отношении того, что мы христиане, и в то же самое время так получается, что атмосфера, та среда, в которой мы находимся, она оказывает на нас определенное влияние.
мы понимаем, что Америка является каким-то определенным, символом стабильности, какой-то силы, какого-то господства. И мы в то же самое время опять себя увереннее чувствуем в этом деле. И мы готовы решать порою вопросы глобального характера. Мы не готовы решать их на локальном уровне, в своей семье, среди своих детей, среди своих близких. Мы готовы подсказать другому человеку, как построить дом, но при этом не знаем, как это сделать в свою пользу, как построить и возвести стены своего дома. Мы готовы научить чужих детей и сказать, как им надо поступать, чтобы стать великими проповедниками, великими делателями здесь на земле. Но мы не способны воспитать своих детей. Мы способны порой давать какие-то серьезные консультации для политиков, для экономистов, чтобы жизнь стала легче. Но порой посмотрим на себя, и мы просто выпадаем в осадок. И мы понимаем, что наши слова, они расходятся с делами. Один мудрый человек сказал, если ты хочешь, чтобы твои слова не расходились с делами, то просто молчи и ничего не делай. Так будет лучше, возможно, чем если ты будешь более речистым, а в делах, будешь абсолютно безуспешным. Или, простите за такое выражение, бестолковым. Бестолку будешь просто проводить время. И хотел бы сейчас еще привести один очень интересный текст из Священописания. Это будет записано во второй книге Царств, 12 глава, с 1 по 7 стих. Я не буду прочитывать весь этот контекст, но лишь только коротко. Основную, главную суть перескажу для вас. Однажды в дом Давида, в царский двор, возможно, в его палаты, где он отдыхал, зашел его старый друг, его приятель, знакомый, который был пророком Божьим именем Нафан. Он пришел и, возможно, сходу задает ему такой вопрос. И, казалось бы, на первый взгляд Давид воспринял это как небольшая озадаченность этого человека. Он пытается немножечко как бы дать разъяснение для Нафана, но все-таки Нафан рассказывает, ему говорит, что было два человека. Был один богатый человек, у которого был мелкий и крупный скот. Человек был состоятельным. Но к нему однажды пришел гость. Был и другой человек, который был очень бедный. У него ничего не было, кроме его семьи, кроме той овечки, которую он купил за собственные деньги. Написано, что этот человек вскармливал его на своей груди. Эту овцу он кормил из своих рук. Он поил ее из своей чаши. Он сделал так, что фактически эта овца настолько стала ему дорога, как его личные дети. И Библия говорит, что эта овечка была как его личная, как его родная дочь. Этот богатый человек, увидевший, что пришел к нему в гости, вместо того, чтобы пожертвовать своим скотом, чтобы пожертвовать из чего-то своего, он берет эту овечку и приготавливает его для своего гостя. Давид в таком вот нервном порыве, в таком вот ярости просто выносит свой вердикт и говорит: этот человек недостоин жить. Но прежде чем ему оборвут жизнь, он должен вчетверо заплатить за то, что он сделал, и за то, что он не проявил сострадания. Нафан поворачивается к Давиду и говорит: Давид, ты этот человек. Ты, никто другой. Наверняка поначалу Давид опешил, он не знал, что делать, как быть, как вообще разрулить данную ситуацию. И дальше Нафан выносит божественный вердикт, как бы на основе того, что говорил Давид. Интересно, так бывает в нашей жизни, что у нас есть дорогое, драгоценное, есть свое, чем мы готовы, скажем, пожертвовать во имя блага других людей. Но Бог хочет, чтобы мы прежде всего научились дорожить малым. И тогда Бог нам позволит и даст гораздо больше. Бог хочет, чтобы мы прежде всего научились дорожить своим. Я еще раз хотел бы подчеркнуть это в нашем собрании. Мы порой готовы жертвовать большие деньги для устройства церквей на других материках, на других континентах, в других местах, прежде всего забывая о благосостоянии своей же церкви. И вместо того, чтобы научить их жить как правильно, мы просто их кормим порой бывает подачками. Вместо того, чтобы воспитывать своих детей, мы готовы оставлять свой дом и бежать, сломя голову, на служение, ради того, чтобы там кого-то накормить духовной пищей, тогда как в своем собственном доме мы не готовы научить своего собственного сына и свою дочь. И Бог рано или поздно однажды свой вердикт проговорит в нашей жизни. Дай все-таки Бог, чтобы каждый из нас после этой проповеди осознал свою бытность и понял слова Христа, который говорит, что прежде всего проповедь должна быть в своем собственном доме, в своей собственной Иудее, Самарии, а затем дальше пределы всей земли. И если мы перескакиваем Божьи принципы,
мы не будем успешны. Может быть, мы для кого-то и что-то привнесем в его жизнь, какие-то яркие окраски жизненные, но в то же самое время мы повредим своему собственному делу, ради которого Бог призвал нас. Апостол Павел однажды произнес такие удивительные слова и сказал: «Принесите себя в жертву, святую, живую, благоугодную Богу». Я так задаюсь вопросом: Господи, а сколько вот из нас здесь сидящих исполнили это слово в своей жизни? Или, возможно, мы просто отдали кого-то другого в жертву ради псевдо каких-то христианских и библейских принципов и божественной воли? Порой вместо того, чтобы нам пожертвовать своим собственным временем для своих детей, для своего дома, для своей церкви, для своих друзей, мы порою кого-то другого приносим на этот жертвенник. Мы ложим своего сына, свою семью, благоустройство, может быть, мирное взаимоотношение ради того, чтобы там, где-то, жили лучше и прекраснее, тогда, когда здесь вопиет душа перед Богом. Возможно, накладывает на себя посты, молится и говорит: Господи, да сколько же это может происходить? И вот почему-то мы так устроены, мы глобалисты. Простите за такое слово, его нету вообще в грамматической такой основе. Но мы пытаемся решить все глобально, забывая о своем, о личностном. А прежде всего, Павел говорит: назидайте себя, устрояйте себя, свои домы и благословляйте других. Благословляйте, чтобы они были, но прежде необходимо устроить свое ради того, чтобы быть благословенными в другом. И как бы в заключение своей проповеди я хотел бы еще ознакомить вас с одним интересным текстом, который, надеюсь, вы все очень хорошо знаете. Это будет записано в 4 книге Царств, 4 глава, с 8 по 37 стих. Даже наверняка оператора попрошу уже не высвечить этот текст, с тем, чтобы просто вы опять же услышали главное, суть, ради чего я вышел сюда на это место. Здесь Библия говорит о том, как однажды Елисей пришел в один город, который назывался Санам. Там была одна богатая женщина, которая очень охотно приняла его. Она долгое время наблюдала за ним, за тем, как он ходит перед Богом, и она отметила в нем искреннее служение Богу. Она подчеркнула, что он святой человек, и обращаясь к своему мужу, и говорит: этот человек, который ходит здесь, он святой, и я хотела бы что-то сделать гораздо больше, чем просто принять его в свой дом и накормить его от души и от сердца, от избытка, возможно, своего. Давай мы построим на городской стене еще небольшую обитель для этого человека. Поставим там кровать, поставим стол, поставим светильник, чтобы когда он, после того, как, скажем так, вот перекусит, подкрепится, у нас он смог пойти бы в свою обитель и отдохнуть. Муж охотно согласился, исходя из того, что они все-таки это сделали. И написано, что однажды, когда этот пророк Божий Елисей пришел в свою горницу, отдохнувши, перекусивши, он лежал и просто блаженствовал. Наверняка, особенно мужчины, хорошо им знакомо это чувство, когда вы натрудились, когда вы находились, чем-то занимаясь, а потом пришли домой, и ваши любимые жены наготовили вам сполна. Вы поели и легли на кровать, чтобы отдохнуть. И какие-то сразу блаженные мысли приходят в наш разум. Нам хочется что-то сделать доброе в ответ на женскую доброту, на ихнюю привязанность, на ихнюю любовь. Мы хотим что-то сделать для них. И вот такими подобными порывами был переполнен этот человек, Елисей. Он говорит Гезию: пойди, позови эту женщину. Я хотел бы что-то сделать для нее. Он идет, зовет, она заходит. Он говорит: что я могу для тебя сделать? Я могу поговорить с царем, он мой друг. Я вхож в его врата. Может быть, поговорить с своим начальником, у тебя проблемы, где-то здесь тебя зажимают конкуренты, где-то переходят свои полномочия. Она говорит: нет, дорогой, я живу среди своего народа, и никто не огорчает меня. Она уходит. Елисей, как добрый консультант, обращается к ней и говорит: нет сына у нее. В Израиле это было большим достоинством иметь сына. Было на кого переписать свое имущество. Было кому продолжить деятельность своих родителей, продолжить славу своих предков. Но, говорит, супруг у нее уже старый. Не знаю, какие мысли хранились или гнездились в Гиезе, какие-то намеки, возможно, какая-то подоплека, но в то же самое время он говорит: слушай, пригласи ее еще раз. Он идет опять к ней, призывает ее, она приходит, еще находясь в дверях, он говорит ей: через год ты будешь на руках иметь своего собственного сына. Она говорит ему: зачем ты это говоришь? Не обижай меня. Ты же знаешь, как, мол, мое положение. И спустя год получилось то, о чем говорил Елисей. Она была уже сыном. Прошло еще какое-то время, и когда уже сын возрос, он пошел к жнецам, к своему отцу в поле. Но, исходя из текста, мы видим, что он получил, возможно, солнечный удар. И притом это было настолько сильно, что он подошел к отцу и говорит: отец, болит голова сильно. Он за ним мог. Отец посылает слугу и говорит: занеси сына для матери. Мать держит его на руках, и в полудню сын умирает.
мать в расстроенных чувствах. Она не имела изначально нужды, то есть не нужды, а даже чаяния в своем сердце, что она будет когда-то иметь сына. А теперь, когда она получила его, нет возможности дальше быть с ним. Она берет этого молодого, юного человека, несет в ту обитель Елисея, ложит его на кровать, закрывает двери, посылает к супругу и говорит: «Пошли мне раба и дай мне осла. Мне нужно пойти туда, в Силам, где находится этот пророк Божий». Он говорит: «Зачем? Сегодня же никакой праздник. Сегодня не новомесячье, не какой-либо другой праздник. Пожалуйста, оставься дома». Она как бы соглашается, но вопреки всему этому берет все-таки осла. Оседлала его, берет раба и говорит: «Иди прямо туда, в дом к тому человеку». Еще издали Елисей увидел эту женщину. Задает вопрос Гиезию и говорит: «На самом ли деле эта женщина из Саанаама или нет?» Он говорит: «Да». «Пойди, узнай, все ли в порядке». Она как бы обходным путем и говорит ему, что все в порядке. «Жив Господин, жива я, все нормально». А когда уже в близком общении, она приходит и говорит о скорби своей: «Ты дал мне надежду, и она угасла. Я остаюсь опять одна в доме, без сына. Есть скромно то, что было взято

И тогда он идет и сам предпринимает определенные действия. Он заходит в свой дом, который уже по праву принадлежал ему. Он видит свое ложе, на котором он отдыхал, блаженствовал, почивал, на котором получал вдохновение, силы и жизнь. А тут лежит абсолютно недвижимое тело, мертвое. И ничего данной ситуации не сулит доброго. И написано, что он ложится на этого ребенка. Он распростирается над ним. Он делает так, чтобы его нос соприкоснулся с носом ребенка. Чтобы глаза сошлись с глазами. Руки, чтобы положить в его руки. И написано, когда тело начало прогреваться, еще ничего не происходило поначалу. Даже он встал, казалось бы, безысходная ситуация. Он прошелся по комнате туда и обратно. Затем опять ложится, и ребенок оживает. Он чихнул раз 7, и это было признаком жизни. Он замерз, он вернулся к жизни. И это великое Божье дело было совершено в жизни этой женщины. Интересно, так вот бывает, что при воспитании своих собственных детей мы пытаемся снарядить кого угодно. Мы готовы отослать жезл, мы готовы послать слугу, мы готовы своих детей отправить в школу, подальше от дома, от своего личного попечения и устройства ради того, чтобы он якобы состоялся в жизни. Но этот пример нам показывает, если мы сами не будем лицом к лицу к своими детьми, если мы сами не будем вдыхать свое дыхание в ихнее сознание, они не будут таковыми, какими мы хотим их видеть. Они будут такими, какими хочет видеть общество. Возможно, надломленными, возможно, управляемыми, манипулируемыми, но Бог хочет, чтобы мы всегда искали того, что служит ко взаимному назиданию, к устройству семьи и церкви. Поэтому да благословит вас всех Господь, чтобы каждый из нас просто понимал для себя, наша задача – воспитать наших детей. Никогда не приносите своих собственных детей, свои личные взаимоотношения с кем-то на алтарь служения Богу. Прежде всего, апостол говорит, принесите себя в жертву живую, святую и благоугодную. И тогда это будет на самом деле благоугодно Богу. Тогда вы получите большое благословение. И, возможно, не вы пойдете на миссионерские поля. Возможно, ваши дети принесут себя в жертву, и они пойдут и будут служить там, в других странах, в других городах, в других церквях. И ваше дело будет результативным. Более того, когда вы прежде всего будете рядом и близко со своими детьми. Поэтому никогда не ложите что-то холодное на лицо ваших детей. Не давайте им, возможно, смотреть подолгу телевизоры. Не давайте им, возможно, долго сидеть на мобильных телефонах. Возможно, еще чем-либо занимаясь то, что не дает им назидания. Но давайте возможность им всегда быть рядом с вами. И еще один маленький пример. Знаю, уже избрал свой лимит времени, но все-таки. Один интересный эпизод жизненный произошел в жизни одной женщины. Она была учительница и дала детям воскресной школы какое-то задание, чтобы они написали, кем бы они хотели бы быть, какое их прошение перед Богом. Один ребенок написал письмо, написал сочинение на эту тему. И когда эта женщина пришла домой и читала все эти сочинения, она горько заплакала. И в это время зашел супруг в комнату и говорит, дорогая, чего ты плачешь? Она рассказала ему суть дела и рассказала об этом сочинение. А содержимое было следующее. «Дорогой Небесный Отец, я прошу Тебя, сделай меня телевизором. Я хочу, чтобы мои родители всегда, каждый вечер садились вокруг меня, как они садятся вокруг телевизора. Я хотел бы, чтобы всякий раз, когда отец или мать приходит в расстроенных чувствах, чтобы они не просто где-то зарывались в комнате, а как перед телевизором садились и находили там свое успокоение. Чтобы тогда, когда ломается этот телевизор, они также, знаете, упорно и также настырливо ремонтировали этот телевизор, как хотелось бы, чтобы они также и способны были оказать мне услугу, когда в моей душе не все так хорошо и гладко. Господи, сделай меня телевизором, чтобы больше внимания было уделено мне, так как его не хватает. Быть может, не в полной мере я смог передать это сочинение, но идея такова, что зачастую дети хотят быть неодушевленным, видя, насколько мы много посвящаем своего времени или телевизору, или работе, или, возможно, каким-то другим коммуникациям. Дай Бог, чтобы наши дети, молившись и обращаясь к Богу, сказали, Господи, сделай меня, как Ты сделал прекрасный моего отца, чтобы, смотря дети на нас, они находили в нас что-то высокое, духовное и превознесенное. Я хотел бы вас призвать к краткой молитве. Молитве за отцов. Молитве за матерей.
Я знаю, что матеря и так не усыновляют

напекутся. Они проявляют свое материнское сердце, свою любовь и свою чуткость. С отцами порой бывает не так. Хотелось бы, чтобы в этой молитве мы все-таки попросили Бога, чтобы отцы все-таки находили время больше находиться с детьми. У нас немало лежит ответственность зарабатывать деньги и приносить их в дом, но все-таки надо порой переступить самих себя, чтобы при возможности больше находиться с детьми. Поднимемся для молитвы.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым силою Бога. 2 Тимофею, 1 глава, 8 стих. Кратко о Новом Завете. Второе послание к Тимофею. Во втором послании к Тимофею, как и в первом, говорится об индивидуальной ответственности в связи с церковью. Павел писал его из тюрьмы. Это его последнее послание, написанное с осознанием того, что его вот-вот предадут смерти за свидетельство о Господе. Павел говорит уже не о Доме Божьем, а о Большом Доме. То, что когда-то было домом Бога, определенной меры чистоты и истины, переродилось до такой степени, что появились сосуды в низком употреблении. Кроме того, все в Асии отвернулись от Павла, не желая больше его учения. Но он не впал в отчаяние. Он с радостью в сердце подбадривал этого молодого человека, придавая ему силы преодолевать природную застенчивость. Тимофей не должен был стыдиться свидетельства Господа, верно передавая слово истины. Ему нужно было воспользоваться этой благословенной истиной, действуя во имя Бога твердо и решительно. Он не мог пренебрегать ею, шла ли речь о труде евангелиста или служении народу Бога. Глава 2 указывает верующему на 8 важных аспектов жизни и хороша для любого, кто искренне желает служить Господу. Послание содержит великое ободрение для искренних сердец в день отступничества и духовной беспечности. Оно возвещает о благословении того, что приготовил Бог, так как Он предвидел нынешнее состояние. Каким бы ни было бесчестие для имени Бога в исповедующем христианстве, тот или иной может оставаться верным значению имени Тимофей, почитающий Бога.

Момент творения. Хрупкость гремучей змеи. Гремучая змея – существо опасное, но при этом на редкость уязвимое. Хотите – верьте, хотите – нет, но грызуны, которые, казалось бы, могут стать легкой добычей для гремучей змеи, в действительности едва ли не самые страшные ее враги. Суслики иногда набрасываются на гремучих змей и кусают их. От этих укусов остаются раны, и если в них попадает инфекция, то змея умирает. Суслики же обычно ничем не рискуют, потому что их реакция значительно быстрее. Всякий, кто имеет дело с гремучей змеей, должен опасаться ее укусов. Но если вы решили взять такую змею в руки, нужно позаботиться не только о собственной безопасности, но и о змее, потому что у нее очень хрупкая шея. Если гремучая змея пробудет под палящим полуденным солнцем хотя бы 20 минут, у нее начнутся судороги. А если оставить ее на крутом склоне, то взбираясь по нему вверх, она, возможно, умрет, поскольку ее сердце не приспособлено к таким нагрузкам. Более того, если просто подержать эту змею в руках, она может отказаться от еды и уморить себя голодом. В Священном Писании дьявол многократно назван змеем, но как гремучая змея действительно смертельно опасна и в то же время очень уязвима, так и дьявол при своем коварстве тоже уязвим. Каждый, кто верит в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя от греха, смерти и дьявола, обретает в нем победу. Хотя дьявол и хочет, чтобы мы забыли о его поражении. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Дорожите любовью, люди. Без нее слишком пусто жить. Как без неба луны не будет, так без веры любви не быть. Не молчите о самом важном. Доверяйте мечты тому, кто для вас миром стал однажды. На рассвете не ждите тьму. Не теряйте любовь в обидах. Отключите гордыню, злость. Если чувства уйдут из виду, заживете со счастьем врозь. Уступайте друг другу чаще, кто-то должен мудрее быть. Станут чувства намного слаще, если будете их ценить. Берегите друг друга, люди. Боль потери не лечит хмель. Мы художники наших судеб. Мы и кисти, и акварель. Относитесь к любви как к кладу, что потом не рыдать ей вслед. Без любви ничего не надо. Без любви ничего и нет.

слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Притчи 19:20.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Так любит Спаситель безмерно детей, Он мире хранит их от слез и скорбей. Он им приготовил на небе блаженство, Что были они, как и он, совершенством. Он им приготовил чудесный чертог, Чтоб каждый ребенок хвалить его мог.

Дорогие дети, все в мире меняется, идет вперед, развивается. Неизменным остается вечное Слово Божие, всегда нужное и полезное нам. Я буду читать с вами истории из Ветхого Завета. Но прежде чем мы пойдем дальше, мы повторим коротко прошлый урок. Мы говорили о том, что Моисей не вошел в обетованную страну, но по велению Бога взошел на гору и там умер. С горы он мог видеть Ханаан, который лежал по другую сторону Иордана, и его душа радовалась за народ. Он произнес благословение на каждое колено народа израильского и предсказал их будущее. Народ плакал за ним, хотя не всегда бывал послушным ему и часто огорчал его. Моисей остался верным Господу до конца и перед смертью просил Господа, чтобы он указал человека, способного заменить его. Господь указал на Иисуса Навина, и после смерти Моисея и 40 траурных дней Иисус Навин стал главным руководителем народа и ввел его в Ханаан. Сегодня мы узнаем о важных событиях, которые предшествовали этому знаменательному вторжению. На другом берегу Иордана, всего в нескольких километрах от лагеря израильтян, лежал город Иерихон. Его окружала высокая каменная стена. В то время почти все города были окружены стенами для защиты от врагов. В стене были ворота, через которые могли входить и выходить люди. Жители Иерихона знали многое о израильском народе. Слухи о переходе через Черное море по суше и о победах на пути достигли и их, и они все были в страхе и ужасе. Что, если израильтяне перейдут Иордан и захватят их город? Они непременно победят, потому что Бог явно помогает им. Такие мысли не давали жителям Иерихона спать. После смерти Моисея Господь сказал Иисусу Навину: «Переведи народ мой через Иордан в страну, которую я обещал им. Куда бы они ни шли, земля под ними будет отдана им. Будь смел и мужествен, и я буду с тобою, как был с Моисеем, и не оставлю тебя». Иисус Навин велел своим военачальникам пройти через лагерь и предупредить народ о том, что через 3 дня они пойдут вперед и будут переправляться через Иордан. Народ собрал свои вещи, приготовил пищу на дорогу. Племена Рувима, Гада и Манасии, которые нашли себе место на этой стороне Иордана, тоже собрались в путь, потому что они пообещали Моисею помочь их братьям занять Ханаан. Пока народ собирался в путь, Иисус Навин послал 2 человека в Иерихон посмотреть, как там и что, и доложить ему. Иерихон лежал на пути в Ханаан, и его нужно было захватить сначала. Когда 2 посланника пришли к стене Иерихона, ворота города были еще открыты. Они прошли в город, вошли в дом, который был в стене города. Многие люди жили в стене. В доме, в который они пришли, жила женщина по имени Раав. Она встретила их приветливо, но пока говорила с ними, кто-то побежал к царю и доложил ему о том, что у Раав остановились странники. Запыхавшись, они прибежали к царю и сказали: 2 человека из израильтян пришли в наш город, чтобы рассмотреть, что тут и как у нас. Царь знал, что ему нужно во что бы то ни стало задержать этих людей и не дать им возвратиться в лагерь израильтян. Он послал за ними в дом Раав нескольких своих стражников, но Раав спрятала израильтян на крыше в снопах льна, которые сушились у нее. Стражники обыскали ее дом и никого не нашли. Раав сказала им: «Я же говорю вам, что странники ушли через ворота, еще засветло, и если вы поспешите, вы найдете их на пути к Иорданской переправе». Стражники поспешно удалились, надеясь догнать беглецов, а Раав побежала на крышу, чтобы объяснить посланникам Иисуса Навина, почему она спасла их от гибели. «Я знаю, что Бог с вами, — говорила она, — и дал вам эту землю. Я слыхала обо всем том, что Бог уже сотворил с вами, и верю, что ваш народ находится под защитой Бога». Женщина просила их, чтобы за то, что она спасла им жизнь, они помиловали ее и ее родных, когда захватят город, и они обещали ей это. Она должна была повесить красную веревку из окна, чтобы они знали, в каком она доме, чтобы обеспечить безопасность ей и ее родственникам. Они поняли, что город не будет трудно захватить, потому что народ был в страхе, но им еще нужно было возвратиться в лагерь и доложить обо всем Иисусу Навину. Раав помогла им и в этом. Она спустила их по веревке из окна ее дома на другой стороне стены и посоветовала спрятаться в горах на 3 дня, пока возвратятся в город те,
которые пошли искать их. Через 3 дня они возвратились благополучно в свой лагерь и доложили все Иисусу Навину. Он был весьма рад и снова убедился в том, что Бог отдает им эту прекрасную страну, потому что навел страх на жителей Иерихона. На этом, дети, наша библейская история сегодня окончится, и мы будем еще с вами говорить о Библии, о Слове Божьем, которое мы с вами проходим, читаем. Я прочитаю вам об этом рассказ. Однажды одна мама позволила своим детям устроить в доме охоту за сокровищем. Дети обыскали весь дом от чердака до погреба, и каждый искал то, что считал наиболее ценным. Во дворе шел сильный дождь, и дети переиграли уже все игры, и эта новая игра казалась им очень занимательной. Мама сказала им, что спрятала сокровище сама и дает им ровно 15 минут на поиски. Сначала прибежал запыхавший старший мальчик Борис и спросил маму: «Мама, как же оно выглядит? Дай нам хоть какие-нибудь признаки». Мама сказала, что сокровище небольшое и не очень маленькое, но именно эта вещь самая ценная во всем доме. Потом прибежала 9-летняя Люся и спросила маму, будет ли награда за то, что сокровище будет найдено. Мама сказала, что выигравший будет иметь право первого выбора, когда на стол будет подано печенье разных сортов после обеда. Это вполне удовлетворило детей, которые все были сладкоежки. Маленькая Верочка тоже хотела искать сокровище, и мама позволила и ей пойти, только не очень далеко. Ей было только 2,5 годика. Дети снова бросились кто куда, и каждый думал, что же это может быть? Может быть, старые стоячие часы в столовой? Они перешли маме от дедушки, и она очень дорожит ими, но она сказала, что сокровище не очень большое, а часы довольно громоздкие. Борис вспомнил о маленькой черной шкатулочке, в которой отец хранил какие-то важные бумаги, но когда нашел ее, она оказалась запертой, и он решил, что ошибся. Он пошел в спальню наверху, а маленькая Верочка шла за ним по пятам. Он заглядывал под кровати и в шкафы, но ничего не казалось ему достаточно ценным. Люся ходила по дому с задумчивым видом и повторяла: «Что же это может быть? Не может быть, чтобы это были деньги, потому что их у нас не очень много. Драгоценных украшений мама тоже не носит, может быть, это картина?» Но мама сказала, что сокровище не очень большое, а все картины в доме довольно больших размеров. Может быть, это шкатулка, или портфель, или книга? Да, вот эта идея. Почему я не подумала об этом раньше? И она побежала к книжной полке, чтобы поискать какую-нибудь старинную книгу, которая по какой-то причине дорога маме. Осталось 3 минуты, нужно было спешить. «Я нашел что-то!» — крикнул сверху Борис. «И я тоже!» — крикнула Верочка. А Люся все еще рассматривала книжную полку. Тут были книги по истории, было много литературных произведений различных авторов. Книги были и толстые, и тонкие, и вдруг среди всей этой массы книг

Нея, уверенная в том, что нашла то, что было нужно, и протянула маме Библию. «Прекрасно, ты выиграла игру, но как ты догадалась?» «Не знаю, я просто увидела ее и решила, что она и есть наше сокровище». «Кто бы мог подумать, — сказал Борис, — Библия, мне и в голову не пришло». «А я удивляюсь, что вы все вместе не подумали об этом, — сказала мама. Ведь она полна сокровищ, это ведь золотые прииски истины. В ней говорится о любви Иисуса Христа, о Его смерти за нас грешных. Она бережет нас от плохих поступков и непоправимых ошибок. Нет книги важнее и дороже ее. Да, дети, нет книги дороже Библии. Есть другие учения в мире, но все они говорят о том, что человек должен сам что-то делать для того, чтобы спастись или достигнуть неба. Только Евангелие говорит о спасении, которое совершил Христос и которое дается нам даром, поверив в Него. Были и другие учителя, но никто из них не умер за грехи мира и не воскрес, как это сделал Христос. Именно этим отличается христианство от всех других религий мира. Примите Христа верою в сердца ваши и сами убедитесь в том, что я говорю вам истину.

Если кто тебя обидел, очень сильно огорчил, и тебя возненавидев, боль сердечку причинил, ты не можешь быть веселым, ты задумчив и уныл, то подумай, друг мой милый, как Христос бы поступил. Он любил тех, кто злословил, он любил врагов своих, крест ему народ готовил, он молил Отца за них. Всем обидчикам за злое воздавай и ты добром. Это средство неземное примирит тебя с врагом.

0: Время от времени Джек задумывался над своей молитвой отчаяния там, в школе. Она была услышана, и причем таким чудесным образом, что в один из воскресных вечеров, сидя в кругу молодежи, он даже тихо прошептал: «Спасибо!» Этим вечером руководил один юноша из городской церкви. Читая доклад, он заикался и сбивался, но, услышав слово «усыновление», Джек прислушался. «Бог любит нас так сильно, — заикаясь, говорил докладчик, — что желает усыновить каждого из нас, чтобы мы стали его детьми. Быть принятыми в семью еще прекраснее, чем в ней родиться. Это значит, что кто-то очень-очень любит тебя, если решает усыновить тебя. Меня самого усыновили в 6 лет, и это стало переломным моментом в моей жизни. Я знал, что отныне и навсегда я стал членом моей новой семьи, что здесь меня окружат заботой и вниманием, и будут любить совершенно по-особому». После этих слов Джек уже больше не слышал докладчика. Сколько он себя помнил, он всегда мечтал о том, чтобы его усыновили. Господин Джи Льюис однажды совершенно однозначно дал ему понять, что он для этого не подходит. Неужели же Бог тоже счел его бы неподходящим? После доклада все пили горячий какао и ели испеченный госпожой Джарвис пирог. Джек подошел к докладчику и спросил его просто: «Что нужно сделать, чтобы Бог меня усыновил?» «Его нужно только об этом попросить», – прозвучал уверенный ответ. «Я вообще-то уже много всяких глупостей наделал», – пояснил Джек. «Что подумает Бог о человеке с таким прошлым, как у меня?» «Но каждый, кто хочет, чтобы Бог его усыновил», – ответил ему юноша, – «должен сначала рассказать ему обо всем том плохом, что он сделал. И если он действительно в этом раскаивается, то Бог простит его. И сделает это потому, что его Сын Иисус Христос вместо нас был наказан за наши плохие дела и мысли». «Это как семья Джарвисов простила мне тот случай со зловонной бомбой», – подумал Джек. Ком, появившийся в его горле, становился все больше. «Так значит, это и все, что я должен сделать, и тогда Бог усыновит меня?» – спросил он. «Так точно», – улыбнулся докладчик. «Бог ждет. Когда же ты к нему придешь? Если хочешь, можешь сделать это прямо сейчас». «Давай, Джек, сделай это», – подбодрил его Питер, стоявший неподалеку. «Я это уже сделал в прошлом году». «Нет-нет», – быстро сказал Джек. «Я еще не знаю, имеет ли все это отношение ко мне лично. Я не хочу стать посмешищем, чтобы потом убедиться, что Бог меня отверг». Он, оставив своего собеседника стоять в недоумении, поднялся в свою комнату. «Откуда мне знать, Бог, что у тебя серьезные намерения?» – молился он. «Такого, как я, ты ведь точно не можешь любить». Он всегда считал, что размышлять о Боге или об Иисусе Христе было занятием бесполезным. Теперь же казалось, что это стало самым важным в его жизни. Он выключил свет и еще несколько часов пролежал без сна, погрузившись в размышления. Когда на следующее утро Джек проснулся, все для него было совершенно ясно. Ему нужно было какое-нибудь однозначное знамение, чтобы он мог поверить, что это все не было простой выдумкой Джарвисов и их друзей. «Бог, если они меня отсюда не выкинут, — молился он, одеваясь, — тогда я буду знать, что все это правда. Тогда я приду к тебе и признаюсь во всем, что я натворил. Я попрошу тебя простить меня и усыновить». Вот так просто решил Джек эту проблему. Теперь он спокойно ждал, что же случится дальше. Радость от возможности влиться в нормальный школьный коллектив была еще больше, чем Джек мог себе представить. Тем не менее, проблема с господином Ренсоном и уроками физкультуры оставалась все еще нерешенной. «Питер Джарвис рассказал мне, что вне урока физкультуры ты просто настоящий футбольный ас», – пожаловался разочарованный учитель. «Почему бы тебе не принести на урок свою спортивную форму и кроссовки и перестать упрямиться?» Джек бы с удовольствием так и сделал, но дело зашло к этому времени уже слишком далеко. Он не знал, как ему себя вести, чтобы выйти из сложившейся ситуации с честью. Игра с командой школы из Харли была назначена на среду января. И Питер, естественно, был вратарем. В день матча за завтраком он пояснил всей семье. «Эти типы считают себя непобедимыми». «Думаешь, вы можете у них выиграть?» – спросил почтальон, у которого сегодня был выходной. «Вообще-то», – ответил Питер с набитым ртом, – «они все время выигрывали, но сегодня у нас будет новый игрок Стивен Дэвисон, и господин Ренсон считает, что у нас есть шанс на победу». Почтальон собирался отвезти Питера и еще одного мальчика из их деревни в Харли. Так как в машине оставалось свободным еще одно место, поехал с ними и Джек. Команду, как только она вышла из раздевалки на тщательно ухоженное футбольное поле, поприветствовал чрезвычайно взволнованный господин Ренсон. Победа над этой заносчивой командой была делом чести и для него лично. С учителем физкультуры из Харли у него были свои счеты. На карте стояла его честь как тренера. «Где же Дэвсон?» – спросил он нервно. Кто-то сказал, что он еще не приехал. Пришлось господину Ренсону начать свою речь для поднятия духа команды без него. Время от времени он бросал озабоченный взгляд на свои часы. Внезапно через подмерзшее поле к ним быстрым шагом направился директор школы из Харли. «Мне только что позвонили», — сказал он, еще не отдышавшись. «Мне очень неприятно вам об этом говорить, но один из ваших игроков по дороге сюда попал в аварию. Он и его отец доставлены к нам в больницу». «И случиться это должно было как нарочно с Дэвсоном», — простонал господин Ренсон. «Он был нашей единственной надеждой». К ним подошел с вызывающим видом учитель физкультуры из Харли. «Неужели вы не можете найти замену? Пора бы уже давать свисток. Мои ребята потихоньку начинают мерзнуть». Господин Ренсон растерянно оглядел болельщиков своей команды, но все они были либо старше 15 лет, либо у них не было с собой кроссовок. Из запасных игроков на матч не явился ни один. «Твои кроссовки лежат у папы в багажнике!» Питер схватил Джека за руку. «Они остались там лежать с прошлой субботы, когда папа подвез нас со спортплощадки».
1: «Я не буду играть», – категорически заявил Джек.
0: «Ну, пожалуйста», – умолял его Питер, – «я знаю, что ты это можешь». Он смотрел на него так жалобно, что сердце Джека дрогнуло.
1: «Что, он?»
0: Вот и все, что смог выдавить из себя господин Ренсон, когда Питер сообщил ему, что Джек согласился заменить Дэвсона.
1: «Все-таки лучше, чем играть в неполном составе», – выдвинул главный свой аргумент Питер.
0: Господин Ренсон уже не сомневался, что сегодня чашу унижений ему придется испить до дна. Поэтому он лишь пожал плечами и бросил Джеку форму. Появившегося на поле Джека команда из Харли встретила уже привычными для него перешептываниями и наглыми улыбочками. Но именно это... красно-черно-белая шуточка разбудила в нем боевой задор. Лишь только судья дал свисток к началу игры, Джек понесся изо всех сил по полю. Этой игры господину Ренсону не забыть никогда. Он стоял у боковой линии рядом с тренером из Харли и наблюдал, как Джек на середине поля отобрал мяч у противника, мастерски обвел трех защитников, переведя мяч на левую ногу и сильным ударом послал его в сетку ворот. Вратарь застыл на месте, пораженный. Выражение лица господина Ренсона менялось просто на глазах. И когда Джек забил второй гол, от возбуждения он чуть не подпрыгнул.
1: «Этот ваш маленький запасной не без таланта», —
0: вынужден был признать его соперник завистью.
1: «Он что, действительно младше всех остальных или только ростом не вышел?»
2: «Ему нет еще 13», — сказал господин Рэнсон.
1: «Я, конечно же, немало с ним поработал», — добавил он. При этом ему втайне было очень стыдно. Но для Питера, как вратаря, это был звездный матч в его жизни.
0: Ребята из Харли выглядели чрезвычайно подавленными, когда к концу первого тайма счет был 2-0, не в их пользу. На перерыве тренер соперников собрал вокруг себя всю свою команду. Многое отдал бы господин Рэнсон за то, чтобы услышать, что он им говорил.
1: Как бы то ни было, но на поле игроки вернулись, как стая голодных волков. Не успел Питер и опомниться, как они забили 2 гола. При этом они опекали Джека так плотно, что он и к мячу-то не мог приблизиться, не говоря уже о том, чтобы забить гол.
0: Господин Рэнсон больше не улыбался. Он нервно грыз ногти, когда счет игры стал 2-2.
1: «Не падать духом!» – взывал он хрипло. «Не сдаваться!»
0: Но все-таки он вынужден был согласиться, что ничья была еще лучшим результатом, чем он вообще ожидал. За 3 минуты до конца игры команда противника устремилась в последнюю отчаянную атаку. Как раз в этот момент, когда опасность контратаки была наиболее острой, Джек был сбит с ног грубым нападением сзади. Это было очевидное нарушение, и судья назначил штрафной удар. К мячу направился Гэвин Скотт, который обычно и выполнял 11-метровые удары. Но всем было известно, что в решающие моменты у него сдавали нервы, и тут тренер окликнул Джека.
1: «Давай, Джонсон, посмотрим, не забьешь ли ты свой 3-й гол сегодня!»
0: Недолго думая, Джек послал мяч в левый угол ворот, далеко за пределы досягаемости расстроенного вратаря из Харли. Никогда еще игрока по окончании финальной игры на Кубок чемпионов не обнимали так крепко, как Джека после финального свистка, когда уже никто не сомневался, что в этот раз они все-таки выиграли.
1: 3 великолепных гола!
0: – выдохнул Питер, от всей души хлопнув Джека по спине.
1: «Я знал, что ты меня не подведешь!»
0: Команда из Харли, сначала насмехавшаяся над Джеком, теперь выглядела такой же подавленной, как и ее тренер. Но трудно было определить, кто сиял от радости больше – господин Рэнсон или деревенский почтальон. На общешкольном собрании в понедельник директор объявил:
1: «Давайте поздравим нашу футбольную команду! В субботу, впервые за 16 лет, они наконец-то победили команду из Харли!» Все начали аплодировать. Потом директор поднял вверх руку, прося тишины. Матч закончился со счетом 3-2. Все наши голы забил один и тот же мальчик, Джек Джонсон, игравший в команде взамен выбывшего игрока. Разразившиеся вслед за этим бурные аплодисменты напомнили Джеку большой потрескивающий костер. В море сияющих лиц он наткнулся на свирепый взгляд господина Паркера. Джек был беспредельно счастлив. С того дня Джек принимал участие в каждой игре. С выздоровевшим Стивеном Девсоном и стоявшим в воротах Питером команда в том сезоне не потерпела ни одного поражения. В учительских всего графства только и были разговоры о господине Рэнсоне. Вместо привычной клички «Краснокожий» Джека повсюду встречали уважительными взглядами. Мальчишки же помладше почитали его чуть ли не героем. Этой зимой жизнь повернулась к Джеку своей солнечной стороной. Но вскоре его счастье омрачилось, так как появились новые люди.

0: ты живешь в городе или селе, ты любишь свой город, то место, в котором ты родился? Наверное, да. И ты слыхал о других городах, больших и прекрасных. Ты мечтал поехать туда и увидеть эти чудесные города: Париж, Лос-Анджелес, Рим, Сидней, Женеву или город Прагу, который называют еще Злата Прага.
1: Может быть, твоя мечта сбудется. Может быть, ты пройдешь улицами этих городов. Но и в самых красивых городах есть много больных и бедных людей. И в самых красивых домах слышится плач. И на самых красивых улицах бывает темно и страшно. И самые богатые люди умирают.
0: Чего только люди не предпринимают, чтобы заглянуть за черту жизни. Всякие колдуны и чародеи обычно за какую-нибудь плату или даже бесплатно предлагают вступить в контакт с кем-то из умерших.
1: Движимые любопытством и желанием узнать, что же все-таки происходит после смерти, люди идут на эту приманку дьявола и попадают к нему в сети.
0: Только к Богу можно обращаться с вопросами, касающимися нашей жизни и смерти. Только Он один знает, что ждет нас после смерти. Об этом Он сказал в Своем Слове Библии.
1: Иисус Христос, зная неистребимое желание людей знать о своей участи после смерти, рассказал однажды своим слушателям следующую историю.

0: Жили на свете два человека. Один из них был очень богатым,
1: а другой нищий. Нищего звали Лазарем.
0: Богач жил роскошно, на широкую ногу, пировал, наслаждался жизнью, имел, что хотел.
1: А Лазарь желал бы напитаться остатками со стола богача, но никто не давал ему. Умер Лазарь, и отнесли его ангелы на лоно Авраамова.
0: Умер и богач, и похоронили его, но не на лоно Авраамова, то есть место блаженства, в рай, а попал жестокосердный богач в ад. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря и закричал им:
2: «О, смилуйтесь надо мной и дайте хоть каплю воды, я сильно мучаюсь в пламени ада!
0: Но Авраам сказал:
3: «Вспомни, что ты получил доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. Между нами и вами великая пропасть, и хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят».
4: Из этой истории мы с уверенностью можем сказать, что после смерти людей ждет разная участь, и ее после смерти изменить будет уже невозможно.
5: Поэтому очень важно уже сейчас, живя на земле, получить уверенность в том, где мы будем проводить вечность – со Христом, Авраамом, Лазарем и многими другими в раю,
4: или с сатаной и такими, как богач, в аду?
5: Конечно, всем понятно, не богатство и не бедность определяют наш вход в рай, а наша жизнь, соответствующая Слову Божию. И тот, кто живет здесь на земле согласно заповедям Божьим, тот имеет надежду оказаться однажды в чудесном городе, который построил сам Бог для любящих Его.
4: Мы хотим рассказать вам об этом настоящем золотом городе.
5: Этот город озарен чудным светом.
4: Он окружен высокой стеной, которая сверкает, как бриллиант.
5: Улицы в нем золотые.
4: В город можно войти только 12 воротами. Каждые ворота сделаны из одной жемчужины.
5: Перед воротами стоят ангелы. Они охраняют вход в город.
4: В этом городе живет сам Бог. Там очень хорошо.
5: Там нет болезней.
4: Там нет слез и смерти.
5: Вы, конечно, уже догадались, что этот город находится на небесах.
4: На небесах все так прекрасно, как на празднике, который никогда не кончается.
5: Величие Господа Бога наполняет все.
4: Но самое прекрасное в этом городе – это сам Иисус, наш Спаситель. Там, где Он, всегда царит только радость.
5: А ты хочешь туда, мой друг? Иисус зовет тебя.
4: Но войти в этот город может только тот, у кого сердце чистое.
6: Я хочу войти туда.
7: И я тоже.
8: И я хочу.
9: И я.
10: И я тоже.
11: И я.
12: И я.
9: И я.
4: А твое сердце чистое? Ты никогда никого не обидел, не обманул, никогда не воровал? В твоем сердце нет греха?
13: Я маму обижала, сплетничала, списывала контрольную.
0: А я радовался чужому горю, не слушался родителей, воровал, иногда курил.
14: И я обманывал часто, но говорил всегда, что я шучу.
0: А я дрался.
6: А я говорила плохие слова.
4: Ничто нечистое не войдет туда.
2: Я очень хочу в этот город тоже. И я знаю, что сделать. У меня есть много денег. Я их накопил, чтобы купить компьютер. Но вы возьмите их, чтобы мне попасть в этот город.
4: О, нет. В этот город вход невозможно купить за деньги. Там дома из золота, улицы из драгоценных камней. Туда войдет только тот, кто с чистым сердцем.
2: Но как мне сделать мое сердце чистым? Я столько раз пытался стать лучше. Я просыпался утром и говорил себе: «Сегодня я буду хорошим, я никого не обижу, никому не солгу, никому не пожелаю зла». Но у меня ничего не получалось. Я не могу сам себе сделать свое сердце чистым.
4: Ты прав. Это только может сделать Сын Божий, Иисус Христос, который умер вместо тебя на горе Голгофе за твои и мои грехи, потому что наказание за грех – смерть, и все люди должны были погибнуть. Но Бог возложил все грехи на Своего Сына Единственного, у кого не было греха. Его смерть разрушила преграду между людьми и Богом и открыла дорогу в золотой город.
5: Если ты хочешь сделать свое сердце чистым, то принеси свои грехи к Иисусу.
2: Как это сделать?
5: Попроси у Него прощения за все свои плохие поступки. Он услышит тебя.
4: Это ты можешь сделать прямо сейчас, слушая нашу передачу.
5: Если ты веришь, что Иисус умер за тебя, то ты можешь помолиться так: «Иисус, я верю, что Ты умер за мои грехи. Прости меня, что я причинял Тебе боль своими плохими делами. Сделай мое сердце чистым».
4: Если ты это сделал, то для тебя открыт золотой город.
5: Но ты должен жить теперь так, чтобы ничем не огорчать Бога.
6: На карте мира не найти страну, где Царь Христос. Но как же нам туда дойти? Звучит в душе вопрос. Туда нельзя на корабле по океану плыть, ни пешеходом по земле путь дальний совершить. Ни в стратосфере, ни в воде страны той чудной нет.
8: Но где же в самом деле? Где? Кто может дать ответ?
6: Здесь география проста. Хотите знать? Сейчас примите веру во Христа и Царство.

0: Пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь Анатолия Бушила, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести. –

Пожалуйста, откройте 90-й псалом. И у нас сегодня будет тема с вами следующая. Кому Бог защитник? Я читаю 90-й псалом, начиная с 14 стиха. Это слова Божьи. «За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя Мое.

Воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Ввиду того, что у нас сегодня есть и интернет-зрители, и телезрители, и люди, которые неверующие, я бы хотел говорить так, чтобы люди, которые нас смотрят или слушают, понимали, о чем речь идет. 90-й псалом, как считают богословы, это псалом Давида. Это самый известный псалом из 150 псалмов Библии. Этот псалом еще назван «Живые помощи» или «Живый в помощи». Это так в народе этот псалом называют. Во время войн, революций, отчаянных обстоятельств люди учили этот псалом наизусть, проговаривали его и искали помощи от Бога. И одни были спасаемы Богом, другие нет. И мы сегодня должны ответить на вопрос, почему так происходит. Часть людей относились к этому псалму, ну, как к талисману, как к оберегу. Зашивали его в свои одежды, некоторые носили в кармане этот псалом, надеясь, что в лихую годину, когда будет ужасно, страшно, этот псалом поможет им. Они жили своей греховной жизнью, но тем не менее они носили эти записи для того, чтобы Бог помог. Люди вообще, когда очень страшно, люди начинают искать сверхъестественную силу для помощи. Некоторым из них абсолютно все равно, кто поможет, Бог, дьявол, лишь бы помог кто-то. Но помощь от Бога в этом псалме будет адресована тем, кто сказал: «Живущие под кровом Всевышнего, под сенью Вседержителя покоятся». Этот человек говорит в сердце своем: «Прибежище мое, Господь, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Если ты хочешь вообще, чтобы у тебя был Бог защитником, тебе надо вслушаться, что сегодня Господь говорит. Бог не говорил, что случайным людям, которые вспоминают о Боге только в трудную минуту, когда беда пришла в жизнь, вот Он им будет помощником. Бог дает следующее обещание святым людям: «Избавлю тебя от сети ловца, от гибельной язвы». Для них, для святых людей, Бог щит и ограждение. Это богоугодные люди, они надеются на Бога в самых трудных обстоятельствах. Они не убоятся ужасов в ночи. Знаете, мучительные страхи, когда преследуют человека. Некоторые люди вообще не могут спать, потому что страхи их мучают. Женщина недавно звонила мне и говорит: «Я не могу спать по ночам, потому что страхи меня мучают». Святые люди не убоятся стрелы, летящей днем. Апостол Павел говорит о том, что будут раскаленные стрелы лукавого, который хочет поразить нас. Это не только мысли, когда демоны начинают мучить человека. Это и нападки на человека, когда приходят самые трудные, тяжелые обстоятельства, притом это внезапно. И человек, который защищаем Богом, говорится, что он и яз, выходящий во мраке, не убоится, и зараза не страшна ему. Падут возле него тысячи и 10 тысяч, а к нему не приблизится. Вот такие обетования Бог дает людям, которые любят Его, которые надеются на Него и которые хотят, чтобы Бог был защитником. Притом, этому человеку, который любит Бога и познает Бога, Бог дает еще обетование. Посмотрите 13 стих 90-го псалма. «На аспида и василиска наступать будет». Это разновидности ядовитых змеев, демона в духовном мире. «Попирать будет льва и дракона». Этот человек – победитель в духовном мире. Его Бог защищает, дает ему власть, и эта власть ему дана от Бога над царством сатаны. Многие люди хотели бы иметь безопасность, чтобы иметь власть в духовном мире. И мы сегодня попытаемся с вами ответить на вопрос, как достичь этого. Как стать таким человеком, кому защитник Бог? Представь, что Бог твой защитник. Бог защищает тебя. Очень многие люди, когда страшно, когда тяжело,
они начинают